0: Новая жизнь. Радио настоящей любви.
1: Слово, которое оживит тебя.
2: Блажен человек, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивые, но они как прах, возметаемый ветром. Потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет.

«Соли Део Глория» – «Только Богу слава». Доктрина о том, что человек должен почитать и поклоняться только Богу, так как спасение даруется только и единственно через Его волю и действия. Не только дар искупления Иисуса на кресте, но также дар веры в это искупление, созданное в сердцах верующих Святым Духом. Реформисты верят, что любой человек, даже, казалось бы, самый святой или канонизированный, недостоин славы и почтения, которая была им воздана. Доктрина Соли Део Глория подтверждается в Писании следующими стихами. Первое послание Коринфянам, 10 глава, 31 стих. «Итак, едите ли, пьете ли или иное, что делаете, все делайте во славу Божию». 1 Петра, 4 глава, 11 стих. «Говорит ли кто, говори, как слова Божии, служит ли кто, служи по силе, которую дает тебе Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков». Откровение, 1 глава, 6 стих. «И соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему слава и держава во веки веков. Аминь». Римлянам, 11 глава, 36 стих. «Ибо все из Него, им и к Нему, Ему слава во веки. Аминь». Принцип Соли Део Глория говорит нам о том, что человек должен почитать только Бога. Ослепленные своими достижениями, мы забываем о том, кто стоит в начале и в конце всего, кто дает нам дыхание жизни. В церкви эта забывчивость выражается в упадке нравственности, незнании Библии, нежелании проповедовать Евангелие благодати Божьей и так далее. Господь непостижим в своей мудрости и силе. Поражаясь Его величию в спасении, апостол Павел не может содержать словословие. «О бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господен, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него, им и к Нему, Ему слава вовеки. Аминь». Римлянам, 11 глава, с 33 по 36 стих. Только Богу воздают хвалу небесные существа, восклицая: «Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено». Откровение, 4 глава, 11 стих. Самая большая радость для человека – славить Бога. Мы пребываем в блаженном состоянии, когда прославляем Его. Это самое возвышенное действие человека. Вестминстерский краткий катехизис сжато и точно выражает эту мысль. Основное предназначение человека – прославлять Бога и вечно радоваться в Нем. Только Богу слава – это сердцебиение реформации. Конечно, мы воздаем Богу славу не потому, что Ему ее не хватает. Наше прославление не делает Его ни на йоту более славным, чем Он есть в вечности. Как говорил Томас Уотсон, пуританин 17 века, Божья слава – это неотъемлемая часть Божьего естества. Он не может быть Богом без нее. Прославляя Бога, мы превозносим Его за то, кто Он есть, и признаем то, за что Он достоин хвалы и поклонения. Нравится ли нам славить Бога и жить только для Его славы?

0: Второе послание Тимофею, глава 3. Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же отрекшиеся. Таковых удаляйся. К сим принадлежат те, которые вкрадываются в домы и обольщают женщин, утопающих во грехах, водимых различными похотями, всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины. Как и Анний и Иамврий противились Моисею, так и сии противятся истине. Люди, развращенные умом, невежды в вере. Но они немного успеют, ибо их безумие обнаружится перед всеми, как и с теми случилось. А ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении, в гонениях и страданиях, постигших меня в Антиохии, Иконии, Листрах, каковые гонения я перенес. И от всех избавил меня Господь. Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе вверено, зная, кем ты научен. При том же, ты с детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасении верой во Христа Иисуса. Все писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен.
1: Евангелие на радио «Новая жизнь».

верую, на зов ответила душа. По щеке течет слеза покаяния. Верую, свидетель предо мной вода, умирая для себя.

Во что мы верим, говоря о Святом Духе? У христиан редко возникают затруднения при размышлениях о Боге Отце. Многим нетрудно представить себе и Бога Сына. Такие личные имена нам вполне понятны, ведь в жизни, в наших взаимоотношениях мы так или иначе сталкиваемся с земными отцами и сыновьями. Другое дело – Бог Святой Дух. Гордон Фи рассказал об одном из своих студентов, который заметил: «Я отлично понимаю, кто такой Бог-Отец. Вполне могу понять, кто такой Бог-Сын. Но вот Бог-Святой Дух – для меня это что-то совершенно неясное и размытое». Насколько же это отличается от того, что мы читаем в Писании? Там мы видим, что Дух не третий по званию в божественной иерархии. Он равен и равновечен Отцу и Сыну, разделяет с Ним всю славу и честь, подобающие нашему триединому Богу. Святой Дух – не безличная сила и не абстрактный сгусток небесной энергии. Дух – личность во всех смыслах этого слова. У Него есть разум, Он мыслит, Он глубоко чувствует, Дух обладает волей и выбирает, что лучше для Божьего народа, что послужит большей славе Сына. Еще яснее становится, что Дух Святой есть личность, когда мы читаем, что оскорбляем Его своими грехами. Дух, в той же мере, что Отец и Сын, находятся в живых и близких отношениях со всеми, в ком обитает. Дух говорит, свидетельствует, утешает, укрепляет и учит нас, особенно в часы духовных испытаний. Личность Святого Духа видна в том, что Ему могут пытаться лгать, Его могут оскорбить и, говоря о Нем, богохульствовать. Но прежде всего

нами, хотя он без сомнения обитает в нас, побуждать нас к размышлениям о красоте Христа и о том, что в нем и через него сделал для нас Бог. Когда мы с молитвой размышляем о личности и действии Святого Духа, когда приносим Ему благодарение за то, что Он всесильный с нами в нашей жизни, полезно вспомнить слова Томаса Торренса. «Святой Дух – не просто нечто божественное, подобное Богу, исходящее от Него. Это не Божье внешнее действие или внешний дар, который Он производит отдельно от Себя на расстоянии. Духом Святым Бог непосредственно влияет на нас, и давая нам Святого Духа, Бог дает нам не что иное, как Себя».

0: Радио «Новая жизнь». Радио «Вечной жизни».
1: Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели. И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному:
2: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои».
1: Присем некоторые из книжников сказали сами в себе:
3: «Он богохульствует».
1: Иисус же, видя помышления их, сказал:
2: «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи...»
1: Тогда говорит расслабленному:
2: «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой».
1: И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам. Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин, по имени Матфея, и говорит ему:
2: «Следуй за мною».
1: И он встал и последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с ним и учениками его. Увидев то, фарисеи сказали ученикам его:
4: «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?»
1: И Иисус же, услышав это, сказал им:
2: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите, научитесь, что значит: милости хочу, а не жертвы. Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию».
1: Тогда приходят к нему ученики Иоанновы и говорят:
5: «Почему мы и фарисеи постимся много, а твои ученики не постятся?»
1: И сказал им Иисус:
2: «Могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься. И никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани, ибо вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Не вливают также вина молодого в мехи ветхие, а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают. Но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается то и другое».
1: Когда он говорил им сие, подошел к нему некоторый начальник и, кланяясь ему, говорил:
6: «Дочь моя теперь умирает, но приди, возложи на нее руку твою, и она будет жива».
1: И, встав, Иисус пошел за ним и ученики его. И вот женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды его, ибо она говорила сама в себе:
7: «Если только прикоснусь к одежде его, выздоровею».
1: Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал:
2: «Дерзай, черь, вера твоя спасла тебя».
1: Женщина с того часа стала здорова. И когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ в смятении, сказал им:
2: «Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит».
1: И смеялись над ним. Когда же народ был выслан, он, войдя, взял ее за руку, и девица встала, и разнесся слух о сем по всей земле той. Когда Иисус шел оттуда, за ним следовали двое слепых и кричали:
8: «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов!»
1: Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему, и говорит им Иисус:
2: «Веруете ли, что я могу это сделать?»
1: Они говорят ему:
8: «Ей, Господи!»
1: Тогда он коснулся глаз их и сказал:
2: «По вере вашей да будет вам».
1: И открылись глаза их, и Иисус строго сказал им:
2: «Смотрите, чтобы никто не узнал».
1: А они, выйдя, разгласили о нем по всей земле той. Когда же те выходили, то привели к нему человека немого, бесноватого. И когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил:
9: «Никогда не бывало такого явления в Израиле».
1: А фарисеи говорили:
4: «Он изгоняет бесов силою князя бесовского».
1: И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Видя толпы народа, он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим:
2: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою».

Спасение по вере. Есть только один способ стать в правильное положение перед Богом. Это через веру. Это не новое откровение Нового Завета. Вера в Бога и открытые действия, соответственно, с этой верой, всегда были способом наладить отношения с Богом. Первый акт веры, записанный в Писании, виден в ответе Евы Богу при рождении ее первого сына Каина. «Я приобрела человека от Господа». В прекрасной игре слов на иврите слова «я приобрела» очень похожи на имя мальчика. Она напрямую связывает своего сына с действиями Яхвы. Здесь Ева описана как женщина с глубокой верой в Господа. Это примечательно, так как это первое, что мы читаем после истории изгнания из сада. Еще один примечательный акт веры, описанный в начале Библии, это решение Ноя построить ковчег и сохранить семя человеческого рода в послушании Божьим инструкциям. Какой бы странной ни казалась эта просьба, Ной поверил, то есть повиновался Богу, и доказал это. Евреям 11:7 подчеркивает значимость этого факта. Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере. Праведность – это основная потребность человечества. Ной был провозглашен праведным перед Богом, потому что он верил, а не потому, что он построил. Строительство ковчега было проявлением праведности Ноя, а не средством к его праведности. Позже Авраам был объявлен Богом таким же праведным. Бог призвал его быть отцом новой нации, когда ему было 75 лет. Но уже за 80 Авраам и его жена были все еще бездетны. Однажды ночью Бог вывел Авраама на улицу и сказал: «Посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их». И сказал ему: «Столько будет у тебя потомков». Бытие 15:5. Что-то случилось с колеблющейся верой Авраама, когда Бог показал ему бесчисленные звезды на небе. Что-то утвердилось в сердце Авраама, вера в то, что слова Яхвы сбудутся. Авраам поверил Господу. Когда это произошло, Бог признал это спасительной верой, и он вменил ему это в праведность. Все вписано в отчетную книгу. Все долги стерты. В случаях Ноя и Авраама их праведность была приписана им на основании их веры. Единственный другой способ получить ее – это жить идеальной жизнью. Жизнью без каких-либо дефицитов или недостатков. Такой человек был бы записан в этой книге на основании его или ее собственного совершенства. Но ни один человек, кроме Иисуса Христа, не прожил такой жизни. Единственный способ, которым мы можем считаться праведными в глазах Бога, это чтобы сам Бог вменил нам жизнь, в которой жил Христос и Его праведность. Единственное, что Он просит от нас взамен, это вера. Наша вера в то, что Он сделал для нас, чтобы сделать нас правыми с Ним. В более поздний период Ветхого Завета послушание законам, которые Бог дал через Моисея, не могло быть абсолютным средством спасения, как и во времена Нового Завета. Однако соблюдение Божьих законов было свидетельством веры в Бога и послушания Ему. Как сказал Иисус: «Что вы зовете Меня Господи, Господи, и не делаете того, что Я говорю?» Истинная вера всегда выражается действиями, которые нравятся Богу. Сегодня для нас вера является тем же, чем и для Ноя, Авраама и всех остальных, кто когда-либо верил. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Евреям 11:1. «И без веры угодить Богу невозможно. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздает». Евреям 11:6.

Боже, скорее избавь меня. Поспеши мне на помощь, Господи. Пусть все, кто ищет жизни моей, будут пристыжены и посрамлены. Пусть все, кто хочет моей гибели, в бесчестии повернут назад. Пусть возвратятся с позором, говорящие «хорошо, хорошо». Но пусть ликуют и радуются о Тебе, все ищущие Тебя. Пусть те, кто любит Твое спасение, говорят непрестанно «Велик Бог». Я же беден и нищ. Поспеши ко мне, Боже. Ты помощь моя и мой избавитель. Господи, не замедли.

так долго искал сокровищ на этой земле. Кое-что находил, а что-то терял. Так было в жизни моей. Сокровищ я так ценил, все те, что я сам приобрел. Пока драгоценно чудо-жемчужин я, наконец, не нашел. Ты моя...

так долго искал сокровищ на этой земле. Кое-что находил, а что-то терял. Так было в жизни моей. Сокровищ я так ценил, все те, что я сам приобрел.

0: новая жизнь.
1: Евангелие от Марка, глава 4. «И опять начал учить при море, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сидел на море, и весь народ был на земле у моря, и учил их притчами много, и в учении своем говорил им: Слушайте, вот вышел сеятель сеять, и когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и терния выросла, и заглушило семя, и оно не дало плода. И иное упало на добрую землю, и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное 30, иное 60, иное 100. И сказал им: кто имеет уши слышать, да слышит. Когда же остался без народа, окружающие его вместе с 12 спросили его о притче. И сказал им: вам дано знать тайны Царства Божия, а тем внешним все бывает в притчах. Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи. И говорит им: не понимаете этой притчи? Как же вам уразуметь все притчи? Сеятель слова сеет. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но которым, когда услышит, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеет в себе корня и непостоянны. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Посеяно в терни означает слышащих слово, но в которых забота века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушает слово, и оно бывает без плода. А посеяно на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают, и приносят плод. Один в 30, другой в 60, иной во 100 крат. И сказал им: для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать? Не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечнике? Нет ничего тайного, что не сделаться бы явным, и ничего не бывает подтаенного, что не вышло бы наружу. Если кто имеет уши слышать, да слышит. И сказал им: замечайте, что слышите, какую меру умерите, такую отмерено будет вам, и прибавлено будет вам, слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. И сказал: Царство Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю и спит, и встает ночью и днем. И как семя всходит и растет, не знает он, ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва. И сказал: чему уподобим Царствие Божье? Или какую притчу изобразим его? Оно как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле. А когда посеяно, восходит и становится больше всех злаков и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные. И таковыми многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать. Без притчи же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все. Вечером того дня сказал им: переправимся на ту сторону. И они, отпустив народ, взяли его с собою, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря. Волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою. А он спал на корме, на возглавии. Его будят и говорят ему: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И встав, он запретил ветру и сказал морю: «Умолкни, перестань». И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им: «Что вы так боязливы? как у вас нет веры?» И убоялись страхом великим и говорили между собою: «Кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему?»

Когда же Ирод хотел вывести его? В ту ночь Петр спал между двумя воинами, скованный двумя цепями, и стражи у дверей стерегли темницу. Деяния 12.6. Несомненно, Ирод знал, что Петр уже уходил из-под стражи, поэтому в этот раз меры предосторожности оказались максимальными. 4 команды воинов, каждая из которых состояла из 4 человек, поочередно стерегли Петра. Апостол был прикован цепью к 2 воинам по обе стороны, а еще 2 стерегли темницу снаружи. И молившись о церкви и Петру, и стерегущим его воинам, было ясно – после праздников заключенному вынесут смертный приговор. Обычно ожидающие смертной казни переживают сильнейший стресс. Волнение становится неконтролируемым, теряется покой, сон. Одни, замыкаясь в себе, молчат, другие, наоборот, начинают говорить без умолку. Но Петр мирно спит, скованный 2 цепями. Это кажется невероятным. Думаю, стерегущие апостола были крайне удивлены его поведением. Чем же можно объяснить необыкновенное спокойствие Петра? Не стоит искать объяснений в силе его характера, природном упорстве и спокойствии. Мы же помним, с какой легкостью он отрекся от Христа, испугавшись вопросов женщины-служанки. Мы знаем, что Петр был очень импульсивным, нетерпеливым человеком. Спокойствие Петра – это плод труда Святого Духа в нем. Это не естественная реакция, а сверхъестественная. Это реакция человека, преодолевшего страх смерти, увлеченного блаженством неба, живущего надеждой вечной жизни. Возможно, Петр помнил и предсказание Иисуса, согласно которому он доживет до старости. Надежда вечной жизни, преодолевающая страх смерти, великое оружие церкви. Такую церковь гонениями не остановить. Стефан, находясь перед Синедрионом, понимал, что его могут убить раньше, чем он закончит свою проповедь. Но это не остановило его в смелом обличении религиозных вождей. Вслед за убийством Стефана на Иерусалимскую общину обрушиваются гонения. Но это также не останавливает дело Божье, а напротив, способствует развитию миссионерского движения. Скрываясь от гонений, верующие разносят благую весть Средиземноморью. Известно, что апостол Иаков, казненный Иродом Агриппой, встречая гонения, активно благовествовал. В результате этого человек, приведший апостола на суд, был настолько впечатлен, что сам обратился к Господу. Новообращенного обезглавили вместе с Иаковом. Начиная с Нерона, многие императоры самым жестоким образом гнали церковь. Верующих сжигали на кострах, отдавали на растерзание львам, с живых снимали кожу. Но христиане побеждали страх смерти, оставаясь верными Христу, несмотря ни на что. Хотя язычники первое время совершенно безразлично взирали на страдания христиан, все же спокойствие верующих, не только старцев, но и молодых, не только мужчин, но и хрупких женщин, их смирение, их мужество перед лицом смерти, все это в итоге воздействовало на общество, оставляло неизгладимое впечатление в сознании даже самых развращенных людей. Известны случаи, когда в момент страдания христиан или сразу же после них язычники обращались к живому, истинному Богу. Главное оружие дьявола и всех гонителей церкви оказывается бездейственным, потому что не останавливает распространение Евангелия, а скорее способствует ему. Кто-то скажет: «Но я боюсь гонений. Они могут остановить мое служение». Пока ты еще увлечен, захвачен ценностями этого века, пока эта жизнь для тебя роднее и ближе, чем грядущая, ты очень, очень сильно боишься гонителей. Почему? Потому что они могут лишить тебя земных радостей, всего того, что тебе дорого. Но когда все ценности этого века меркнут в твоих глазах перед красотой и славой грядущего Царства Иисуса, когда будущая жизнь воспринимается не менее реальной, чем земная, и даже более прекрасной, тогда страх перед гонениями ослабевает. Ты уже не боишься потерять ценности этого века, ты уже не держишься за них так, как раньше. Напротив, ты томишься, ожидая славной вечности. Ты жаждешь блаженства неба, ты живешь в постоянном предвкушении радостной и желанной встречи со своим Господом и Спасителем.
ожидающему радости небес, смерть не страшна. Но что гонители могут сделать ему? Самое худшее – они убьют его, а значит, помогут поскорее достичь цели всей его жизни – блаженства неба. Гонители используют против церкви свое оружие, аресты, убийства. Церковь защищается своим оружием, надеждой вечной жизни. И в результате мечи гонителей разрушаются, а щиты церкви –

0: Молитва пуритан.
1: О Дух Святой, как солнце источает свет, как океан полон вод, как небеса полны славы, так пусть мое сердце будет исполнено Тобою. Тщетны все божественные замыслы любви и искупления, исполненные Иисусом, и если Ты не действуешь в душе моей, возрождая ее Твоею силою, давая мне очи видеть Иисуса, показывая мне реалии невидимого мира, дай мне себя самого без меры, ибо Ты — источник неисчерпаемый, сокровище неистощимое. И я скорблю о неотзывчивости, нищете, пустоте, близорукости, о своем нежелании служить, о том, что молитвы мои не проникнуты духом молитвы, а хваления не проникнуты духом хвалы. Не дай мне огорчать Тебя и противиться Тебе. Приди как сила безраздельно властвовать надо мною и хранить меня как Твое достояние, дабы изгнать всякое противящееся Тебе вожделение. Приди как Учитель, наставляющий меня на всякую истину и всяким разумением.

душа и дух мои всецело принадлежали Тебе. Приди, как утешитель, властный благословлять и хранить, направляя каждый шаг. Приди, как художник, творя порядок из беспорядка, красоту из хаоса. Возвеличь для меня свою славу, будь величаем во мне и дай мне источать Твое благоухание. Аминь.

Радио «Новая жизнь». Радио, вдохновленное Богом. Псалом 49. Псалом Асафа. Бог богов. Господь возглаголал и призывает землю. От восхода солнца до запада. Сиона, который есть верх красоты, является Бог. Грядет Бог наш, и не в безмолвии перед Ним огонь поедающий, и вокруг Его сильная буря. Он призывает свыше небо и землю судить народ свой. Соберите ко мне святых моих, вступивших в завет со мною при жертве. И небеса провозгласят правду Его, ибо судья сей есть Бог. Слушай, народ мой, я буду говорить. Израиль, я буду свидетельствовать против тебя. Я Бог, твой Бог. Не за жертвы твои я буду укорять тебя. Всесожжения твои всегда передо мною. Не приму тельца из дома твоего, ни козлов из дворов твоих. Ибо мои все звери в лесу, и скот на тысячи гор. Знаю всех птиц на горах, и животные на полях предо мною. Если бы я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо моя вселенная и все, что наполняет ее. Ем ли я мясо волов, и пью ли я кровь козлов? Принеси в жертву Богу хвалу, и воздай Всевышнему обеты твои, и призови меня в день скорби. Я избавлю тебя, и ты прославишь меня. Грешник уже говорит Бог, что ты проповедуешь уставы мои и берешь завет мой в уста твои, а сам ненавидишь наставление мое и слова мои бросаешь за себя. Когда видишь вора, сходишься с ним и с прелюбодеями сообщаешься. Уста твои открываешь на злословие, и язык твой сплетает коварство. Сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь. Ты это делал, и я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты. Изобличу тебя и представлю пред глаза твои грехи твои. Уразумейте это, забывающие Бога, дабы я не восхитил и не будет избавляющего. Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня. И кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие.

0: Мессия.
1: В Библии встречается около 200 имен и титулов Христа. Все они отражают Его природу, Его положение в триединстве Бога и Его работу на земле за нас. Христос – Агнец Божий. Иоанна 1 глава 29 стих. На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Закон Божий требовал безупречную жертву, как искупление за грех. Иисус стал ягненком, пришедшим покорно на заклание, показывая свое терпение в страданиях и готовность пожертвовать собой.

Союз со Христом – это ключ к пониманию спасения. Радио «Новая жизнь». Новая жизнь во Христе.

0: Молитва пуритан.
1: Боже мой, я благословляю Тебя за то, что Ты даровал мне око веры, видеть в Тебе Отца, знать Тебя как Бога Завета, познавать любовь Твою, привитую мне. Ибо вера есть благодать единения, которым я объясняю свое право принадлежать Тебе. Верою я бросаю якорь ввысь, туда, где обитаешь Ты, и обращаюсь к Тебе, называя Господом моим. Благоволи жить и действовать во мне, обоняя молитвы мои, как благоухание приятное, живя среди словословий моих, говоря словами моими, действуя в делах моих, обитая в жизни, побуждая возрастать в благодати. Твоя преизобильная благость помогает мне веровать. Но вера моя слаба и непостоянна, ее свет тускл, шаги не тверды, умножается она медленно и угасает часто. Она должна восходить к небесам, но повержена в прах. Господи, преврати эту божественную искру в полыхающее пламя. Когда вера спит, сердце мое становится источником всякого мерзкого желания, клеткой, в которой содержатся злые похоти, что рвутся на свободу, вредоносным древом, что приносит ядовитые плоды, обочиной, где произрастают плевелы. Господи, пробуди веру, дабы она являла силу свою, доколе душа моя не вместит небеса и не извергнет из себя всякую нечистоту.

0: Прошло 15 веков. Краски сгущались. Но во мраке потерянных истин засиял рассвет освобождения. Так зарождалась реформация.
1: Сола скриптура. Только Писание. Для отцов-реформаторов лозунг «Сола скриптура, только Писание» стал основным богословским принципом, на котором созидались их богословские системы. По выражению одного из историков, реформаторы низвергли папу и на его место возвели Писание. Во времена Средневековья все богословие строилось на двух источниках – Священное Писание, то есть книги, составляющие Библию, и Священное Предание, то есть обширный круг официальных и неофициальных установлений Церкви, который имел довольно неопределенные и расплывчатые границы. Эта двойственность и зависимость от церковных правил, которые на Западе утверждались непогрешимостью Папы Римского, а на Востоке – традицией, приводили к появлению все новых и новых обычаев, доктрин и традиций. Чтобы разобраться во всем этом многообразии, требовался внешний, независимый от людей критерий. И в поиске этого критерия большую роль сыграли гуманисты с их призывом «Ad fontes» – «назад к источникам». Лютер, Кальвин и все последующие реформаторы проявляли единодушие в том, что единственным и достаточным авторитетом для христианина должна служить Библия и только Библия. Различие между католическими и протестантскими богословами заключалось не в вопросе статуса или значимости Священного Писания. Здесь они были единодушны. Писанию отдавалось первое место и в исторических церквах, и в протестантизме. Но различия обнаруживались прежде всего в применении его на практике, в церковной жизни. Принцип «Сола скриптура» не так просто было воплотить, как это может показаться на первый взгляд. Первая трудность состояла в том, чтобы определить, что собой представляет Писание. Для средневековых богословов термин «священное Писание» означал книги, составляющие вульгату. Но реформаторы поняли, что понятие «писание» следует рассматривать с точки зрения оригинального текста и текстологической процедуры, максимально воссоздающей первоначальный текст. Таким образом, понятие «писание» распространялось только на 39 книг, включенных в канон Ветхого Завета, содержащихся в еврейской Библии и древних манускриптах, и 27 книг Нового Завета. Апокрифические книги, вошедшие в Вульгату, не были признаны Писанием. Это означало, что некоторые доктрины, которые опирались на тексты, имеющиеся только в апокрифических книгах, теряли библейское обоснование. Например, молитва за умерших опиралась на вторую книгу Маккавеев. Но сама книга Маккавеев не входила в канон. Таким образом, молитва за умерших теряла обоснование. Вторая трудность заключалась в том, чтобы определить, в каком смысле следует отрицать предание. На первый взгляд, сам вопрос звучит неожиданно. Разве фраза «только Писание» не предусматривает полного отрицания предания? Конечно, нет. Реформаторов заботило только исключение человеческих добавлений, искажений и противоречий библейского текста. Обычно в предании различают две части. Во-первых, в нем содержится определенный способ толкования и использования Писания. Это означает, что в церкви сложился определенный подход к пониманию и экзегетической интерпретации отдельных библейских текстов. По сути, богословы не интерпретируют весь текст самостоятельно. Они опираются на те смысловые значения, которые даны исторически, то есть закрепились в традиционном понимании. Например, талант в Матфея 25 главе издавна воспринимался не как мера серебра, а как особые способности человека. Именно эту часть предания реформаторы оставили. Реформация отвергла вторую часть предания, которая в относительно законченной форме сформировалась только к XI-XII веку. Это понимание предания как отдельного и самостоятельного источника откровения, данного как бы в дополнение к Писанию. В исторической церкви сложилось представление о том, что если Писание хранит молчание по ряду вопросов, то значит Бог желает, чтобы христиане узнали о них из устного предания, восходящего к апостолам. Именно это дополнительное предание, не опирающееся на святое,

0: Учение, назидание, обличение, ободрение. Проповеди, которые помогают верить и жить. На радио «Новая жизнь».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем говорить о подделках Евангелия, то есть об искажениях евангельской истины. Вторая подделка Евангелия – это Евангелие дешевой благодати. Она противоположна первой подделке, о которой мы говорили, Евангелию дел. Если Евангелие дел утверждает, что для того, чтобы спастись, необходимо совершить определенные дела, приложить определенное количество усилий, добавив их к своей вере, то вот эта крайность, она противоположного рода, она наоборот говорит, что если человек обрел спасение, то уже не важно, как он живет. Если первая подделка Евангелия преувеличивает значимость дел, ставит их на неправильное место, отводит им неправильное место, то вторая подделка Евангелия, наоборот, преуменьшает значимость добрых дел и тоже отводит им неправильное место в общей картине христианской жизни и спасения. Евангелие дешевой благодати тоже весьма древнее заблуждение. Оно возникло практически сразу же, как только возникло христианство. В Новом Завете, в послании Иуды, автор этого послания в 4 стихе пишет, в этом послании всего одна глава, 4 стих. «Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к этому осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа». А здесь брат Господа Иисуса Христа Иуда говорит о том, что эти люди были предназначены к осуждению, они нечестивые, и суть их проблемы выражена в следующих словах. Они обращают благодать Бога нашего в распутство, слово «повод». У вас либо курсивом стоит в вашей Библии, либо взято в квадратные скобки, оно отсутствует в оригинале. Буквально превращают благодать в распутство. То есть это люди, которые говорили, мы спасаемся по благодати. Благодать – это незаслуженный дар. То есть мы спасаемся независимо от дел. Поэтому, если ты спасен благодатью, то неважно, как ты живешь, твои дела не важны. И таким образом они используют благодать для того, чтобы оправдать распутный образ жизни, угождение низменным греховным страстям. В результате это приводит их к тому, что они отвергаются единого владыки, Бога и Господа нашего Иисуса Христа, как мы прочитали в этом стихе. Они отвергаются Его именно как владыки. Они признают Его как Спасителя, но не признают Его как владыку. Они готовы принять от Него спасение по благодати, независимо от дел, но они не готовы платить Ему послушанием, подчинением своей жизни и поклонением. В результате возникает такая опасность, что их любовь к Господу Иисусу Христу становится на самом деле лицемерной, не подкрепленной их делами. Христос говорит, если любите Меня, заповеди Мои соблюдите. А эти люди не хотят соблюдать заповеди Иисуса Христа. Соответственно, они и не любят Иисуса Христа. Им от Христа нужно получить лишь избавление от ада для того, чтобы можно было продолжать угождать себе и своим собственным похотям. Это Евангелие дешевой благодати. Оно проповедует благодать и спасение по благодати, но благодать в нем не Божья, драгоценная для человека благодать, а дешевка, дешевая подделка. Точно так же с Евангелием дешевой благодати сталкивался и апостол Павел. Когда апостол Павел проповедовал истинное Евангелие о спасении только лишь по благодати, независимо от дел, через веру, независимо от человеческих усилий, он не имел в виду, что неважно, как ты живешь. Он подробно объясняет в послании к римлянам, какую роль играют дела в жизни христианина, как они вытекают из нашей новой жизни, из нашей новой природы, как они соответствуют нашему призванию в Иисусе Христе, как они проявляются в том, что благодать царствует в нашей жизни, и, соответственно, христианин покоряется благодати как царю, и благодать царствует через праведность. Это Римлянам 5 глава. Так вот, апостол Павел проповедовал истинное Евангелие, объясняя правильное положение дел в жизни христианина. Однако были люди, которые, слыша о спасении по благодати, неверно его воспринимали или насмехались над учением апостола Павла. В Римлянам 3 главе 8 стихе Павел пишет: «И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые злословят нас и говорят, будто мы так учим». Некоторые люди либо для того, чтобы оправдать себя, либо для того, чтобы посмеяться над апостолом Павлом, либо для того, чтобы использовать это как контраргумент против его учения. Они говорили, как будто бы из Евангелия благодати, которое проповедует апостол Павел, вытекает, что для того, чтобы вышло добро, нужно делать зло, поскольку Бог спасает нас независимо от дел, и чем больше грехов у человека, тем больше величия Божьей благодати, которая покрывает эти грехи. Вроде бы отсюда логически следует, что греши больше, чтобы тебе больше было прощено. И Павел говорит: «Не делать ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые злословят нас и говорят, будто мы так учим». Тем самым показывает, что он не учит так, и добавляет: «Праведен суд на таковых». Точно так же в Римлянам 6 главе 1 стихе он в том же русле, скорее всего, вспоминая о тех же самых нападках и искажениях его Евангелия, он говорит: «Что же скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать?» В Римлянам 5 главе 20 стихе до этого он написал, что когда пришел закон, таким образом умножилось преступление, а когда умножилось преступление, стало преизобиловать благодать. То есть закон превратил грех в преступление, придал ему официальный статус нарушения объективного Божьего запрета или объективного Божьего повеления. И таким образом, благодаря закону Моисееву с его большим количеством заповедей, люди были переведены в категорию преступников, умножилось преступление. Оказалось, что они многократно и во многих вещах нарушают Божьи объективные принципы. Умножилось преступление. И когда умножилось преступление, Павел говорит, стало преизобиловать благодать. То есть величие Божьей благодати, прощающей множество преступлений, действительно было превознесено, было показано наиболее ярким образом. И вслед за этим Павел говорит: «Что же скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак». И дальше он объясняет, почему христианин не может оставаться в грехе. Это связано с его смертью для греха и воскресением для новой жизни, то есть с его новой природой и новой жизнью в Иисусе Христе. Но многие люди, мы видим, даже во времена апостола Павла, раз он счел нужным объяснять эти моменты, многие люди неправильно это понимали, и они использовали благодать как повод или как оправдание для того, чтобы жить в грехе. А Лютер однажды сказал такие слова: «Пекка фортитер», то есть «греши сильнее». Эти слова взяты из его письма к Меланхтону от 1 августа 1521 года. Письмо было отправлено из Вартбурга. Это хорошо известный документ Лютера. Там он пишет Меланхтону: «Будь грешником и греши сильнее, но еще сильнее верь». Конечно же, Лютер не призывал Меланхтона буквально грешить. Это был образный язык, полный гипербол, что было характерно для Лютера, и это очень хорошо видно из других произведений Лютера, где он показывает и говорит о том, что христианин не должен грешить, но должен повиноваться Богу и так далее. То есть это были такие вот преувеличенные выражения, это были гиперболы. Но многие христиане впоследствии, как кажется, хотели воспринимать слова Лютера буквально. За последние годы в евангельских кругах прокатилась серия скандалов, которая включала пасторов мегацерквей, авторов христианских бестселлеров, популярных спикеров конференций. Среди них такие хорошо известные, нашумевшие имена, как Марк Дрискол, некогда пастор 15-тысячной церкви, основатель миссии, который в свое время мог похвастаться наибольшим количеством скачиваний его проповедей среди всех остальных самых известных проповедников. Он был уволен, потерял свое служение со скандалом, и обвинения были связаны с его моральным характером, с его отношением к людям, с его некоторыми заявлениями, которые он делал, с отношением к финансам, которые были под вопросом. Джошуа Харрис, очень популярный молодежный лидер, спикер конференций, автор бестселлера «Я распрощался со свиданиями», который даже на русский язык был переведен и был в свое время очень популярным. Он стал атеистом. Тулиан Чивиджан, пастор мегацеркви, автор книг, популярный спикер, потерял служение в связи с серьезными моральными проблемами, а именно с многократными случаями прелюбодеяния, потом лжи, снова прелюбодеяния, лжи. И как только он, вот эти вот все скандалы немножечко поутихли, он проходил душепечение, и душепопечитель дал ему одобрение на продолжение служения, на возвращение к служению через всего полгода после вот этого глубочайшего морального падения. А потом снова обнаружилось, что, оказывается, он не всю историю рассказал, то есть снова обнаружилось не до конца его честность, открытость и искренность. Снова он потерял служение, но потом снова он был восстановлен в служении, и позднее он начал служение в новой церкви и уже с новой женой. Это, конечно, серьезнейшее, огромное моральное падение, огромная моральная проблема, но его ситуация показательна в чем? Показательна в том, что еще до завершения всей этой истории, еще до того, как он женился повторно, начал новое служение, он написал статью о том, как он был освобожден Божьей благодатью. И вот это вот мелкое представление о благодати, когда человек через полгода после глубочайших моральных падений он заявляет о том, что благодать Божия меня спасла, хотя еще непонятно, от чего спасла, да, и какой будет его реальная жизнь, да, когда многократно обнаруживались случаи обмана и неполной искренности и так далее. Вот это мелкое представление о благодати как раз и характеризует вот это искажение Евангелия, о котором мы сейчас говорим, искажение, которое мы называем дешевой благодатью, дешевая благодать. А Рави Захариас, один из самых известных христианских апологетов, популярный спикер и автор многих книг, открылись шокирующие подробности его аморального поведения уже после его смерти. Билл Хайблс, основатель одного из крупнейших церковных движений Уиллоу Крик, потерял служение со скандалом в год, когда собирался уйти на пенсию. Он, его поведение не достигало той степени, которая у предыдущих упомянутых личностей, но, тем не менее, это тоже были определенные моральные претензии. Так вот, вот эти все случаи, ни один из которых не является тайной, но которые все были очень широко обсуждаемы в средствах массовой информации как христианских, так и даже, к сожалению, нехристианских, и они, естественно, бросают тень на Церковь Божью. Но вот все эти случаи показывают, что проблема дешевой благодати в христианских и особенно, наверное, протестантских кругах, она весьма и весьма актуальна. Как правило, во всех этих случаях при более внимательном рассмотрении обнаруживаются проблемы с пониманием Евангелия или жизнью по Евангелию. При этом я не имею в виду проблему с четырьмя духовными законами. Все названные примеры – это люди, которые много проповедовали, писали книги, получили семинарское образование, учили других, и многие из них были и благовестниками в том числе, они могут настолько мастерски представить четыре духовных закона неверующему человеку, как никакой профессиональный режиссер не сможет. То есть у них не было проблемы с пониманием или знанием четырех духовных законов, то есть вот упрощенных истин Евангелия. Бог творец, человек грешник, Христос умер за наши грехи, покайтесь и уверуйте, чтобы получить прощение грехов, да? Эти вещи они могли пересказать очень легко, но у них были более глубокие богословские проблемы, ну, например, с пониманием благодати и новой природы христианина, как это обнаруживается в статье той же самой Тулиана Чивиджана, о которой я упоминал чуть раньше. Ответом на проблему этого поверхностного понимания Евангелия, ответом на вызов Евангелие дешевой благодати является ученичество в церкви, основанное на вникании в Евангелие, то есть в вероучение Евангелия, в доктрины Евангелия, вникание в библейскую весть. И эту проблему невозможно решить просто поверхностными призывами или пересказыванием четырех духовных законов. Эта проблема уходит корнями в более глубокое понимание других библейских доктрин. Возможно, уходит корнями в каких-то случаях в отсутствие возрождения у некоторых людей. То есть можно быть даже известным христианским спикером и автором, не будучи рожденным свыше. Это одно не исключает другого, да? Фарисеи были и проповедниками, и благовестниками, и обходили целый мир, чтобы обратить хотя бы одного, но Христос дает им такую оценку, что, обратив, они делали его сыном гиены, вдвое худшим них самих. Итак, сам факт того, что человек проповедует или благовествует, еще не говорит о том, что он правильно понимает Евангелие или правильно верит в Евангелие. И нам нужно избегать Евангелия дешевой благодати. Евангелие дешевой благодати пренебрегает вот этим принципом истинного Евангелия или этим аспектом истинного Евангелия, который утверждает, что Евангелие — это обещание нового сердца, на котором записан закон Божий. Это у нас был пункт под номером 5. Евангелие — это обещание нового сердца, на котором записан закон Божий. Следовательно, у оправданного человека появляется желание и способность повиноваться Богу. Евангелие обязательно приводит к трансформации веры, трансформации мыслей и трансформации жизни. Евангелие дешевой благодати теряет или отрицает этот важнейший аспект. Да благословит нас Господь и да поможет нам беречься Евангелия дешевой благодати.

Нам важно знать, кто такой Иисус Христос. Кто же такой Иисус Христос? В отличие от вопроса о существовании Бога, очень немногие сомневаются в том, существовал ли на самом деле Иисус Христос. Общепризнано, что Иисус действительно был человеком, жившим в Израиле 2000 лет назад. Но когда затрагивается вопрос о том, кем был Иисус, начинаются жаркие дискуссии. Многие религии признают, что Иисус был пророком, великим учителем и праведным человеком. Но дело в том, что в Библии написано, что Иисус был больше, чем просто пророк, учитель или святой человек. Один из известных христианских писателей, Клайв Льюис, в своей книге «Истинное христианство» пишет следующее. «Я хочу остановить тех, кто говорит о нем, Иисусе Христе, следующий вздор. Я верю, что Иисус был великим пророком, но не верю, что он был Богом. Нам не стоит так говорить, ведь любой обыкновенный человек, провозглашая что-либо подобное сказанному Иисусом, не мог бы быть великим духовным учителем. Его бы восприняли либо как сумасшедшего на уровне человека, который считает себя вареным яйцом, либо как посланника дьявола. Выбирайте сами, во что вам верить. Или этот человек действительно был и есть Сыном Божьим, или он был сумасшедшим, или даже чем-то хуже. Вы можете считать его глупцом, наплевать на него и считать демоном. Или же вы можете упасть к его ногам и называть его Господом и Богом. Но не надо выдумывать такую снисходительную ерунду о том, что он был великим учителем человека. Он не оставил нам такого выбора. Этого не было в его планах. Так, кем же называл себя Иисус? Что написано в Библии по этому поводу? Сначала давайте посмотрим на слова Иисуса в Евангелии от Иоанна, 10 главе, 30 стихе. «Я и Отец одно». На первый взгляд может показаться, что это и не является провозглашением собственной божественности. Но обратите внимание на реакцию иудеев на его слова. Иудеи сказали ему в ответ: «Не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство и за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом». Иоанна, 10 глава, 33 стих. Иудеи сразу восприняли выражение Иисуса как утверждение о своей божественности. К тому же, в последующих стихах Иисус совсем не пытается переубедить их и не говорит: «Я не делаю себя Богом». То есть, это показывает, что он действительно имел в виду, что является Богом, говоря «Я и Отец одно». В пример можно привести еще один текст. Евангелие Иоанна, 8 глава, 58 стих. Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, прежде, нежели был Авраам, я есмь». И опять, в ответ на это, иудеи собираются побить его камнями. Иоанна 8:59. Используя по отношению к себе словосочетание «я есмь», Иисус прямо сослался на старозаветное имя Бога. Исход, 3 глава, 14 стих. Только твердая уверенность в том, что Иисус богохульствует, а точнее провозглашает себя Богом, могла вызвать у иудеев желание закидать его камнями. В Евангелии от Иоанна 1 главе 1 стихе написано: «Слово было Бог», а в 1 главе 14 стихе «И Слово стало плотью». Это четко указывает на то, что Иисус – Бог во плоти. Один из апостолов, Фома, обратился к Иисусу так: «Господь мой и Бог мой!» Иоанна, 20 глава, 28 стих. Иисус не поправил его.
Апостол Павел описывает его как «великого Бога и Спасителя нашего, Иисуса Христа». Титу, 2 глава, 13 стих. Апостол Петр вторит ему «Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа». Второе послание Петра, 1 глава, 1 стих. Бог Отец также свидетельствует, кем является Иисус, обращаясь к Нему. «Престол Твой, Боже, во век века! Жезл царствия Твоего, жезл правоты!» Евреям, 1 глава, 8 стих. В старозаветных пророчествах об Иисусе говорится так. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира». Исаия, 9 глава, 6 стих. Таким образом, как утверждает Клайв Льюис, вариант верить в Иисуса как в великого учителя человека не предусмотрен. Иисус четко и открыто назван Богом. Но если Он не Бог, значит Он врет, а потому точно не может быть пророком, великим учителем и святым человеком. Тем не менее, многие современные ученые пытаются утверждать, что настоящий исторический Иисус не говорил многих вещей, которые приписываются ему в Библии. Но кто мы такие, чтобы противоречить Божьему Слову относительно того, что говорил Иисус? Разве может современный ученый знать, что 2000 лет назад говорил или не говорил Иисус? Когда в Библии записаны слова очевидцев, тех, кто жил рядом с самим Иисусом, следовал за Ним и учился у Него. Иоанна 14:26. Почему же вопрос о том, кем на самом деле является Иисус, так важен? Почему такое большое значение имеет, является ли Он Богом или нет? Самая главная причина, почему Иисус должен быть Богом, такова. Не будь Он Богом, Его смерть не была бы достаточной платой за грехи всего мира. Иоанна, 2 глава, 2 стих. Только Бог мог заплатить такую безграничную цену. Римлянам 5:8, 2 Коринфянам 5:21. Иисус должен был быть Богом, чтобы заплатить наш долг, и Он должен был быть человеком, чтобы умереть. Итак, спасение возможно только через веру в Иисуса Христа. Божественность Христа является основанием того, что Он – единственный путь к спасению. Божественность Иисуса – основание тому, что Он провозгласил. «Я есмь путь и истина, и жизнь».

0: Радио «Новая жизнь». Радио настоящей жизни.
1: После сего он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие. И с ним 12, и некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней. Мария, называемая Магдалиною, из которой вышли 7 бесов, и Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили ему имением своим. Когда же собралось множество народа, и из всех городов жители сходились к нему, он начал говорить притчею.
2: «Вышел сеятель сеять семя свое. И когда он сеял, иное упало при дороге, и было потоптано, и птицы небесные поклевали его. А иное упало на камень, и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги. А иное упало между тернием, и выросла терния и заглушила его. А иное упало на добрую землю, и, взойдя, принесло плод вторичный».
1: Сказав сие, возгласил:
2: «Кто имеет уши слышать, да слышит».
1: Ученики же его спросили у него:
3: «Что бы значила притча сия?»
1: Он сказал:
2: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а прочим в притчах, так что не видя не видят и слыша не разумеют. Вот что значит притча сия. Семя есть Слово Божие, а упавшее при пути – это суть слушающие, которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. А упавшие на камень – это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают. А упавшие в тернии – это те, которые слушают слово, но, отходя, заботами, богатством и наслаждениями житейскими подавляются и не приносят плода. А упавшие на добрую землю – это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении».
1: Сказав это, он возгласил:
2: «Кто имеет уши слышать, да слышит. Никто, зажегши свечу, не покрывает ее сосудом или не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет. Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы. Итак, наблюдайте, как вы слушаете. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь».
1: И пришли к нему матерь и братья его, и не могли подойти к нему по причине народа, и дали знать ему:
4: «Матерь и братья твои стоят вне, желая видеть тебя».
1: Он сказал им в ответ:
2: «Матерь моя и братья мои – суть слушающие Слово Божие и исполняющие его».
1: В один день он вошел с учениками своими в лодку и сказал им:
2: «Переправимся на ту сторону озера».
1: И отправились. Во время плавания их он заснул. На озере поднялся бурный ветер и заливало их волнами, и они были в опасности. И, подойдя, разбудили его и сказали:
5: «Наставник, наставник, погибаем!»
1: Но он, встав, запретил ветру и волнению воды. И перестали, и сделалась тишина. Тогда он сказал им:
2: «Где вера ваша?»
1: Они же в страхе и удивлении говорили друг другу:
5: «Кто же это, что и ветрам повелевает, и воде, и повинуются ему?»
1: И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи. Когда же вышел он на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени, и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах. Он, увидев Иисуса, вскричал, пал пред ним и громким голосом сказал:
6: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня».
1: Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из сего человека, потому что он долгое время мучил его, так что его связывали цепями и узами, сберегая его. Но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыне. Иисус спросил его:
2: «Как тебе имя?»
1: Он сказал:
5: «Легион»,
1: потому что много бесов вошло в него. И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Тут же на горе паслось большое стадо свиней, и бесы просили его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло. Пастухи, видя происшедшее, побежали и рассказали в городе и в селениях, и вышли видеть происшедшее. И, придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого и в здравом уме, и ужаснулись. Видевшие же рассказали им, как исцелился бесновавшийся. И просил его весь народ Гадаринской окрестности удалиться от них, потому что они объяты были великим страхом. Он вошел в лодку и возвратился. Человек же, из которого вышли бесы, просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус отпустил его, сказав:
2: «Возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог».
1: Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус. Когда же возвратился Иисус, народ принял его, потому что все ожидали его. И вот пришел человек именем Иаир, который был начальником синагоги, и, пав к ногам Иисуса, просил его войти к нему в дом, потому что у него была одна дочь лет 12, и та была при смерти. Когда же он шел, народ теснил его. И женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, которая, сдержав на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена, подойдя сзади, коснулась края одежды его. И тотчас течение крови у ней остановилось. И сказал Иисус:
2: «Кто прикоснулся ко мне?»
1: Когда же все отрицались, Петр сказал и бывший с ним:
6: «Наставник, народ окружает тебя и теснит, и ты говоришь, кто прикоснулся ко мне?»
1: Но Иисус сказал:
2: «Прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня».
1: Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и, пав пред ним, объявила ему перед всем народом, по какой причине прикоснулась к нему и как тотчас исцелилась. Он сказал ей:
2: «Дерзай, черь, вера твоя спасла тебя. Иди с миром».
1: Когда он еще говорил это, приходит некто из дома начальника синагоги и говорит ему:
7: «Дочь твоя умерла, не утруждай учителя».
1: Но Иисус, услышав это, сказал ему:
2: «Не бойся, только веруй, и спасена будет».
1: Придя же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра, Иоанна и Иакова, и отца девицы и матери. Все плакали и рыдали о ней, но он сказал:
2: «Не плачьте, она не умерла, но спит».
1: И смеялись над ним, зная, что она умерла. Он же, выслав всех вон и взяв ее за руку, возгласил:
2: «Девица, встань!»
1: И возвратился дух ее. Она тотчас встала, и он велел дать ей есть. И удивились родители ее. Он же повелел им не сказывать никому о происшедшем.

апостольский символ веры. Верую в Бога, Отца Всемогущего, Творца неба и земли, и в Иисуса Христа, единого Его Сына, Господа нашего, который был зачат от Духа Святого, родился от Марии Девы, страдал при Понтии Пилате, был распят, умер и погребен, сошел в ад, в третий день воскрес из мертвых, восшел на небеса, сидит одесную Бога Отца Всемогущего. Оттуда придет судить живых и мертвых. Верую в Духа Святого, святую Вселенскую Церковь, святых общения, оставление грехов, воскресение плоти, жизнь вечную. Аминь.

ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа, при уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью. Ибо для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение. Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Влечет меня то и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. А оставаться во плоти нужнее для вас. И я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере, дабы похвала ваша во Христе Иисусе умножилась через меня при моем вторичном к вам пришествии. Филиппийцам 1:19-26. Павел не был уверен, как закончится его судебное разбирательство, оправдают его или же приговорят к смерти. Павел сидел в тюрьме в ожидании суда, который мог закончиться для него вынесением смертного приговора. Но в одном он был абсолютно уверен. Независимо от вынесенного ему приговора, Христос будет прославлен. «Что бы ни происходило со мной, — говорит Павел, — я уверен, что это послужит мне во спасение». Мы не знаем, имеет ли в виду здесь Павел окончательное спасение, прославление в небесах, или же он говорит о спасении в смысле положительного исхода будущего суда, освобождении из-под стражи. Но как бы то ни было, Павел убежден во временном характере всех земных скорбей. «Я посрамлен не буду. В греческом «я не буду опозорен». Это своего рода кульминация. Что бы ни происходило, я вижу благодать и в тюрьме. Я атакован клеветниками, и в этом вижу благодать. Буду ли я казнен или освобожден после суда? Все это не имеет никакого значения. Все эти обстоятельства не могут привести меня к позору, потому что я не думаю о себе. Я беспокоюсь лишь о том, как прославлять Господа. Это как маятник, который всегда возвращается в одно и то же положение. Как кукла-неваляшка, как ни качай, всегда выпрямляется. И именно таким был Павел, что бы с ним ни происходило, тюрьма, жизнь или смерть, он всегда прославляет Христа. «Для меня жизнь – Христос». В этих словах основная философия жизни Павла. «Я не ищу человеческого признания. Я не ищу денег и славы особого положения в мире. Я не играю в эти глупые игры соперничества и конкуренции с этими молодыми проповедниками. Я не обижаюсь. Я не занимаюсь самосожалением. Я не живу в плотской сфере. Моя жизнь не в этих ценностях. Они ничтожны для меня, пусты и глупы». Главная и единственная моя ценность – это служить Христу, поклоняться Христу, повиноваться Христу. Вот что означает «для меня жизнь – Христос». Ну а что же означает фраза «смерть – приобретение»? Если я умру, для меня это не трагедия, для меня это не разбитые мечты, для меня это не разрушенные планы, для меня это вообще не потеря, а наоборот. Смерть принесла бы мне вечное единение со Христом и освобождение от всех этих скорбей, страданий и переживаний. Понимание того, что он очень нужен филиппийцам, вселяет в Павла уверенность в том, что он будет освобожден после суда. Из истории мы знаем, что именно так и произошло. Надежда на освобождение вселяла надежду на вторичное посещение филиппийцев, на то, что апостол Павел и его любимые братья и сестры когда-нибудь встретятся. Когда филиппийцы увидят Павла живым на свободе, они обретут еще один повод радоваться в Господе и благодарить его за чудесное освобождение апостола от смертельной опасности. Когда филиппийцы увидят Павла, они наполнятся большой благодарностью Господу, даровавшему такую встречу. Обратите внимание, находясь в смертельной опасности перед судом, вердиктом которого могла быть смертная казнь, Павел видит благодать и доброту Бога. В случае вынесения ему смертного приговора он рассчитывает прославить Бога через свою смерть. Прославить Христа смертью можно лишь тогда, когда мы воспринимаем ее как приобретение, а не как потерю земных ценностей и удовольствий. Главное препятствие, мешающее прославлению Христа через смерть – любовь к земным ценностям и удовольствиям. В случае вынесения оправдательного приговора Павел рассчитывает,
что Бог будет прославлен через его служение филиппийцам. Находясь в смертельной опасности, Павел видит доброе, положительное. «Если я умру, Христос прославится через мою смерть. Если же я останусь в живых, Христос прославится через мое служение филиппийцам». Таким образом, Павел учит филиппийцев и вместе с ними всех нас радоваться в Господе даже на пороге смерти, видеть благодать Божью, даже находясь в смертельной опасности.

0: Радио «Новая жизнь». Радио для каждого.
1: Твердо уповал я на Господа, и Он преклонился ко мне и услышал вопль мой. Извлек меня из страшного рва, из тенистого болота, и поставил на камни ноги мои, и утвердил стопы мои, и вложил в уста мои новую песнь, хвалу Богу нашему. Увидят многие и убоятся, и будут уповать на Господа. Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою и не обращается к гордым и к уклоняющимся ко лжи. Много соделал Ты, Господи, Боже мой, о чудесах и помышлениях Твоих о нас. Кто уподобится Тебе? Хотел бы я проповедовать и говорить, но они превышают число. Жертвы и приношения Ты не восхотел. Ты открыл мне уши, всесожжения и жертвы за грех Ты не потребовал. Тогда я сказал: «Вот, иду, в свитке книжном написано о мне. Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце. Я возвещал правду Твою в собрании великом. Я не возбранял устам моим. Ты, Господи, знаешь. Правды Твоей не скрывал в сердце моем. Возвещал верность Твою и спасение Твое. Не утаивал милости Твоей и истины Твоей пред собранием великим. Не удерживай, Господи, щедрот Твоих от меня. Милость Твоя и истина Твоя да охраняют меня непрестанно, ибо окружили меня беды неисчислимые, постигли меня беззакония мои, так что видеть не могу. Их более, нежели волос на голове моей. Сердце мое оставило меня. Благоволи, Господи, избавить меня. Господи, поспеши на помощь мне. Да постыдятся и посрамятся все ищущие погибели души моей, да будут обращены назад и преданы посмеянию, желающие мне зла. Да смятутся от посрамления своего, говорящие мне: «Ага, ага!» Да радуются и веселятся тобою все ищущие тебя и любящие спасение твое. Да говорят непрестанно: «Велик Господь!» Я же беден и нищ, но Господь печется о мне. Ты – помощь моя и избавитель мой. Боже мой, не замедли!

много вместилось в недолгую жизнь. И счастье, и горе без меры, но в бедах ты тихая.

0: Здесь началась реформация.
1: «Сокровище церкви, — сказал святой Лаврентий, — это бедняки церкви». Но он употребил это слово по обыкновению своего времени. «Истинное сокровище церкви — это Пресвятое Евангелие, благовестие о славе и благодати Бога. Но оно заслужено, очень ненавистно, ибо первых делает последними. Сокровище же индульгенции заслужено очень любимо, ибо последних делает первыми». Итак, сокровище Евангелия – это сети, коими прежде улавливались люди. Сокровище же индульгенции – это сети, коими ныне улавливаются богатства людей. Индульгенции, которые, как возглашают проповедники, имеют высшую благодать, истинно таковы, поскольку приносят прибыль. В действительности же они в наименьшей степени могут быть сравнимы с Божьей благодатью и милосердием Христа. Враги Христа и Папы – суть те, кто ради проповедования отпущений приказывают, чтобы Слово Божье совершенно умолкло в других церквах.
0: С 53 по 68 тезисы Лютер утверждает приоритет Божьего Слова «Вербум Деи» и «Евангелия» над индульгенциями. «Истинное сокровище церкви, – пишет он, – это Пресвятое Евангелие, о славе и благодати Бога. Verus thesaurus ecclesia est sacrosanctum evangelium gloriae et gratiae Dei. Этим закладывается принцип sola scriptura, только Писание. Дело в том, что католическая церковь использовала свою санкционированную правительством монополию на библейский перевод, толкование и формирование доктрин, чтобы продвигать идею о том, что помимо Библии, церковные лидеры и традиции также являются авторитетными источниками божественного откровения. Это стало называться принципом «prima scriptura». Речь шла о том, что Священное Писание, Святое Слово Бога, является первым путем, которым Божье откровение приходит к нам. Однако Прима Скриптура учит, что Писание является просто первым среди других источников откровения, таким образом оставляя дверь открытой для других источников. Это быстро привело к насаждению небиблейских обычаев среди населения. Прихожанам не разрешалось самостоятельно читать и толковать Священное Писание. Заявления церковных лидеров считались столь же авторитетными, как и сама Библия. Напротив, реформационный принцип «Sola Scriptura» учит, что Писание является единственным источником божественного откровения. Выдвинутый Мартином Лютером принцип «Sola Scriptura» противодействовал католической коррупции, придерживаясь не только верховенства Писания, но и достаточности Писания как единственного высшего авторитета во всех вопросах, касающихся Церкви. Вся истина, необходимая для спасения и христианской жизни, прямо или косвенно преподается в Писании. В своих тезисах Мартин Лютер поставил на карту идею о том, что самого по себе Писания достаточно, чтобы открыть и осуществить все, что Бог пожелает для своих детей. Принцип «Sola Scriptura» стал сплоченным лозунгом протестантской реформации. На протяжении веков римско-католическая церковь ставила свои традиции выше Библии. Это привело к появлению многих практик, которые на самом деле противоречили Писанию. Молитва святым и Марии, крещение младенцев, индульгенции, чистилища, папская власть и многое другое. Реформационные 95 тезисов Мартина Лютера стали причиной, по которой католическая церковь пригрозила ему отлучением и даже смертью, в случае, если он не отречется от сказанного. Однако Мартин Лютер ответил:
1: «Только если я не убежден свидетельствами Священного Писания или самыми ясными рассуждениями, и если я не убежден цитатами, которые я привел, И если этим моя совесть не соделалась связанной Словом Божиим, я не могу и не стану отрекаться. Потому что для христианина невозможно говорить против своей совести. На этом я стою и не могу иначе. Да поможет мне Бог. Аминь.
0: 95 тезисов. Диспут доктора Мартина Лютера, касающийся покаяния и индульгенций. С этого документа отсчитывается начало Реформации и история протестантизма.

0: Первое послание Петра, глава 4. «И как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь тою же мыслью. Ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей. Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, мужеложству, скотоложству, помыслам, пьянству, излишеству в пище и питии и нелепому идолослужению. Почему они и дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве и злословят вас? Они дадут ответ имеющему вскоре судить живых и мертвых, ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотью, жили по Богу духом. Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Более же всего, имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Будьте страннолюбивы друг к другу, без ропота. Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей. Говорит ли кто? Говори, как слова Божьи. Служит ли кто? Служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуйтесь и восторжествуете. Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий, почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется. Только бы не пострадал кто из вас как убийца или вор, или злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. Ибо время начаться суду с Дома Божия, если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? И если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится? Итак, страждущие по воле Божьей да предадут ему, как верному Создателю души свои, делая добро.
1: Евангелие на радио «Новая жизнь».

Ты меня петь научил, потому моя песня не смолкает. Это ты в меня свет свой пролил, он и в вечности не угасает.

0: Радио «Новая жизнь». Радио для каждого.
1: Первое соборное послание святого апостола Иоанна Богослова, глава 1. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни, ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца,

явилось нам, о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. И сие пишу вам, чтобы радость ваша была совершенна. И вот благовестие, которое мы слышали от Него, и возвещаем вам, Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас».

Апостолос. Греческий термин, известный нам как апостол, имеющий значение посланник или посланный с определенной целью. Этот термин неоднократно используется в Писании и имеет два основных значения. Первое подразумевает непосредственно 12 апостолов Иисуса Христа, избранных для того, чтобы быть Ему свидетелями. В их числе именуется и Павел, так как об этом говорит и первое послание Коринфянам, 15 глава, 7 стих, поясняя его причисление к числу апостолов по личному призванию. Второе же значение может относиться ко всем другим людям, которые являются посланниками, вестниками или свидетелями Иисуса Христа в этом мире. 12 апостолов занимали уникальное положение относительно Нового Иерусалима. В книге Откровения, 21 глава, 14 стих, говорится: «Стена города имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Агнца». 12 апостолов также упоминаются в Евангелии от Матфея, Марка, Луки, Иоанна, а также в книге Деяний и посланиях. Именно эти 12 апостолов были первыми вестниками Евангелия после смерти и воскресения Иисуса Христа. Они были основанием церкви, а Иисус – ее краеугольным камнем. Потому что написано: «Быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем». Ефесянам 2 глава, 20 стих. В современной церкви нет апостолов этого особого типа, которые были бы основанием церкви. Этих апостолов было всего 12, и они характеризовались тем, что были свидетелями воскресшего Христа, были конкретно и непосредственно избраны им и обладали способностью творить знамения и чудеса, подтверждавшие их апостольство для распространения вести Евангелия. Именно эти 12 апостолов удостоились быть проводниками Богодухновенного Слова, Божественного Откровения, оставленного нам в Новом Завете. Ответственность 12 апостолов, закладывавших фундамент Церкви, также доказывала их уникальность. Сегодня, 2000 лет спустя, мы уже не работаем над фундаментом, но достраиваем здание, основы которого были заложены для нас еще в первом веке избранными апостолами Христа. Помимо уникальных 12 апостолов Иисуса Христа, были также и апостолы в общем смысле этого слова. Варнава упоминается как апостол в Деяниях 13 и 14 главах. Андроник и Юния названы апостолами в Римлянам 16 главе. Тоже греческое слово, которое обычно переводится как апостол, используется относительно Тита во втором послании Коринфянам 8 главе и Епафродита Филиппийцам 2 главе. В некотором смысле мы все должны быть его посланниками, и нам всем следует быть свидетелями и проповедниками благой вести. Однако, исходя из определения этого термина, сегодня ближе всего к апостолу в этом смысле является миссионер. Миссионер – это последователь Христа, посланный с особой миссией провозглашения Евангелия. Это посланник Иисуса к людям, которые не слышали благой вести.

есть только одна дверь к жизни, и эта дверь – Иисус Христос. Христос воскрес, и мы воскреснем –

Оправдание и освящение необходимо различать, но их невозможно разделить. Поскольку невозможно разделить Иисуса Христа на части, то и эти два действия нераздельны. Потому что их мы получаем в Нем одновременно и неразрывно.

0: из фундаментальных истин Писания – это наше оправдание верой во Христа, дарованной нам Богом.
1: В сегодняшнем мире терпимости и примирения даже теологи имеют тенденцию отклоняться от старых путей и вести себя так, как будто постмодернизм имеет возможность положить новые дороги в места, в которые не ходили долгое время. Например, один теолог официально заявил, что доктрина реформации об оправдании только верой была бурей в чайнике. Другой утверждал, что Лютер неправильно понял Павла. И все же другие не могут представить, что кто-то может быть настолько бесчувственным, чтобы сказать, что люди попадут в ад на основании того, во что они верят. В конце концов, убеждения человека являются его собственными. И кто вы или кто-либо другой, чтобы говорить им, что они ошибаются? Это было бы догматично. И все же, то, во что мы верим, имеет значение. И все мы это знаем. Я не могу просто сказать «я верю в это», и вы не можете сказать мне, что я ошибаюсь. Позволю себе не согласиться. Например, я могу считать, что светофор зеленый, но если он на самом деле красный, я могу стать причиной серьезной аварии. И это не менее верно, когда речь идет о религиозных убеждениях. И, конечно же, пик разногласий между реформаторами и католиками можно найти в лозунге реформации «Sola Fide». Согласно Писанию, спасение дается только по вере. Это вера – дар от Бога. Это плод возрождающей работы Духа в жизни верующего. Согласно реформаторам, эта вера включает в себя знание особого откровения Бога во Христе, согласие с открытой истиной и веру, или личное доверие или привязанность к спасающему Христу. Эта вера не способствует нашему спасению. Варфилд сказал так: «Спасительная сила веры таким образом пребывает не в себе, а во всемогущем Спасителе, на котором она покоится. Спасает не вера, а Иисус Христос. Во Христе спасающим, но во Христе спасающим верою». И Варфилд был абсолютно прав.
0: Реформатская теология. Библейские истины, на которых должно базироваться современное христианство.

0: учение, назидание, обличение, ободрение. Проповеди, которые помогают верить и жить. На радио «Новая жизнь».
1: Сегодня мы будем размышлять над одной такой важной практической темой. Может, это не самое приятное, о чем может говорить верующий человек, но это очень важная тема, как правильно вести себя в скорбях. И чтобы увидеть ответ на этот вопрос, мы откроем 4-й псалом и будем сегодня изучать этот псалом Давида. Кто никогда в жизни не плакал, кому не было обидно по причине неправды и кто не столкнулся с горечью предательства, вам, возможно, будет неинтересно слушать эту проповедь. Но даже если вы не испытали ничего подобного в вашей жизни, вы никогда не плакали и вам не было обидно по причине неправды, но даже если вы всего этого не испытывали, подобное обязательно придет в вашу жизнь когда-либо –

Когда горечь разочарования сожмет ваше сердце, вы должны знать, как правильно преодолеть свою скорбь. В книге «Псалтирь» помещено 150 псалмов. Некоторые из них называются «личные плачи». Зачем Бог дал нам эти псалмы плача? Кто-то может подумать, что наша жизнь и так полна разочарований, слез, скорбей. Нам нужно больше позитива, больше радости. Зачем в Библию помещены псалмы плача? Зачем нам читать, как плачут другие люди? Ответ очень прост. Мы должны учиться правильно плакать. Мы должны научиться правильно себя вести, когда в нашу жизнь приходит скорбь, приходят трудные обстоятельства. Вот зачем нужны эти псалмы плача, личные плачевные псалмы. И сегодня мы вместе изучим один из таких личных плачей гимнов Давида. Давайте прочтем 4-й псалом вместе. Начальнику хора на струнных орудиях. Псалом Давида. «Когда я взываю, услышь меня, Боже правды моей. В тесноте Ты давал мне простор. Помилуй меня и услышь молитву мою, сыны мужей. Доколе слава моя будет в поругании? Доколе будете любить суету и искать лжи? Знаете, что Господь отделил для Себя святого Своего? Господь слышит, когда я призываю Его. Гневаясь, не согрешайте. Размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших, и утишитесь. Принесите жертвы правды и уповайте на Господа. Многие говорят, кто покажет нам благо? Яви нам свет лица Твоего, Господи. Ты исполнил сердце мое весельем с того времени, как у них хлеб и вино умножились. Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности». Заголовок говорит о том, что этот гимн Давид написал для начальствующего над струнными инструментами. Давид пожелал, чтобы эта личная плачевная песнь стала народным достоянием, чтобы ее пели, чтобы о его переживаниях узнали другие люди, чтобы они могли научиться чему-то. И вот, несмотря на свое плачевное содержание, эта песня очень полезна для нас. В скорби в нашем сердце возникают разные вопросы, на которые мы хотим получить ответы. И вот в этом псалме мы находим ответы на 4 вопроса. И обратив должное внимание на эти ответы, мы сможем сформировать правильное отношение к скорбям или каким-то трудным обстоятельствам жизни. И первый вопрос, который, возможно, возникает в нашем сознании, это «Кто Бог? Кто мой Бог?» Давид обращается к Богу. И интересно, что в этом псалме будет 3 обращения. Первое обращение к Богу, Бог Элохим. Второе обращение Давида в этом псалме будет к людям, сыны человеческие. И третье обращение будет к Господу Яхве. Очень интересно и важно обратить внимание на эти 3 обращения в псалме. Кому в этом плачевном гимне обращается Давид и что он говорит в этом обращении? И первое, мы видим, он обращается к Богу. И в этом обращении мы открываем для себя несколько великолепных божественных атрибутов, значение которых очень трудно переоценить для нашей практической жизни, тем более, когда мы оказываемся в скорби. Он говорит: «Когда я взываю, ответь мне, Бог правды моей». Давид говорит о Божьей праведности. Это первый важный атрибут. И, скорее всего, столкнувшись с какой-то неправдой, Давид ищет ответ у Бога.
И он называет его Богом своей правды. Что это значит? Давид призывает Бога как своего свидетеля и союзника. Он не нашел правды во взаимоотношениях с какими-то людьми. Он увидел неправду. И поэтому он призывает Бога в союзники. «Ты Бог правды моей. Ответь мне, когда я взываю к тебе». Что это значит практически? Бог на моей стороне, когда я действую правильно. И даже если против меня действуют не по правилам, мою правду будет защищать всесильный Бог. Вера в Божью справедливость помогает не впасть в отчаяние, когда мы сталкиваемся с какой-то неправдой в этом мире. Никогда не забывайте о том, что на небесах есть праведный Бог. Он всегда бодрствует, Он видит все, что происходит на земле, и Он всегда на стороне тех, кто ищет правды. Поэтому люди, которые стремятся к правде, они могут рассчитывать на Бога, как на своего союзника. И вот в этой фразе заложен этот смысл: «Ответь мне, Бог моей правды». Второе. Давид говорит: «В скорби ты расширил меня». И мы можем здесь увидеть еще один важный божественный атрибут – Божью благость, Божью доброту. Интересно отметить, что в этой строке, в песне используется прошедшее время. Давид вспоминает о том, как Бог помогал ему раньше. Можно сказать, что это не первый кризис в его жизни, это не первая скорбь его жизни. И Давид вспомнил ситуацию, когда ему было тесно когда-то, когда ему было скорбно, когда ему было больно, но Бог дал ему простор. Это указывает на избавление от трудных обстоятельств в прошлом. Насколько важно вспоминать прошлое? Кто-то говорит, что прошлое нужно забывать. В прошлом нет ничего ценного, но мы видим, когда Бог помогает нам, мы должны помнить это. Потому что, когда мы столкнемся с трудностью, вот этот прошлый опыт Божьей помощи, он будет как целительное лекарство, он будет как надежда, как ободрение для нас. И чтобы не впасть в отчаяние во время скорби, нужно помнить о Божьей благости в прошлые дни, когда ты молился, когда ты уповал, и Бог поднял, и Бог помог. Вот что нужно помнить. В скорби важно не потерять способность смотреть в трех направлениях. Как это — смотреть в трех направлениях? Что я имею в виду? Обычно, когда мы обременены чем-то в настоящий момент, когда что-то терзает, мучит, мы не хотим смотреть вперед. И тем более оглядываться назад. Мы настолько сосредоточены на сегодняшней проблеме, что мы не способны ни вперед смотреть, ни назад смотреть. И это большая ошибка. Давид в своей скорби, как мы видим, оглядывается назад. И что он видит там? Он видит, что Бог, к которому он обращается сейчас, когда-то расширил его, когда-то дал ему простор. Он проявил к нему благость, а это значит, что он может сделать подобное и сегодня. И это его надежда сейчас. И третий атрибут, который мы находим здесь – Бог милостив, Бог праведен, благ, и Бог милостив. Давид в своем сердце верил в Божью милость. Он знал Бога как милующего. Божья милость – это его особое действие к тем людям, которые не заслуживают этого, но Бог по своей милости дает им благо. Не по их праведности, а по своей милости. И Давид просит этой милости: «Помилуй меня и услышь молитву мою». Он не верил в милосердие человека, но никогда не сомневался в милости Бога. Однажды он согрешил, и пророк предложил ему на выбор три наказания. Я прочитаю эту историю, этот кусочек небольшой. «И пришел Гад Давиду и возвестил ему и сказал ему: избирай себе, быть ли голоду в стране твоей 7 лет, или чтобы ты 3 месяца бегал от неприятелей твоих.
и они преследовали тебя, или чтобы в продолжении 3 дней была моровая язва в стране твоей». 3 наказания на выбор. «Теперь рассуди и реши, что мне отвечать пославшему меня». И сказал Давид Гаду: «Тяжело мне очень. Но пусть впаду я в руки Господа, ибо велико милосердие Его, только бы в руки человеческие не впасть мне». Вот богословие Давида. Он верит в милостивого Бога, Бога, который полон сострадания, и он не вверяет себя в руки человека, у которого часто сложно найти сострадание. Итак, мы видим в этих начальных строках этой плачевной песни, как раскрывается вера Давида, как раскрывается его богословие. Он помнит, он знает, он убежден, что Бог милостивый, что Бог благой и Бог праведный. Сколько людей страдают и стараются найти сострадание и помощь у других людей. Но я хочу, чтобы вы запомнили одну важную истину. Никто из людей не проявит к вам больше милости, чем Бог. Давид понимал это как никто другой. Он не раз это испытал в своей жизни на практике. Поэтому его вопль о милости направлен прежде всего к Богу. «Ответь мне, помилуй меня». Итак, мы ответили на первый вопрос: кто Бог? Кто мой Бог? И вы сможете преодолеть скорбь или какую-то трудную ситуацию в своей жизни, если будете помнить об этих божественных атрибутах. Бог праведен, благ и милостив. Никогда не забывайте об этом. Никогда не забывайте об этом. Это основание, на котором вы должны стоять. Я вспомню еще одного праведника, который пережил много скорбей в своей жизни — Иов. И если вспомнить книгу Иова, мы видим, как твердо Иов стоял на вот этих основаниях, как он верил в Божью праведность, благость и милость. Вы никогда не поколеблетесь в скорби, если будете стоять на этом основании, верить в Божью праведность, благость и милость. Следующий вопрос, который возникает: кто есть человек? Кто есть человек? И здесь Давид использует такую фразу: «сыны человека». Я не знаю, как часто вы думаете о людях в дни скорби. Но из обращения автора к сынам человеческим мы видим, что, скорее всего, причина его скорби в данный момент — это люди. Следует признать, что нередко причиной трудных обстоятельств в нашей жизни могут быть другие люди. Нередко людям бывает тесно, и они начинают притеснять друг друга. Я с детства знаю, что такое общественный транспорт. Если кто-то думает, что сегодня транспорт работает плохо, нужно вернуться, может быть, на 20-30 лет назад, тогда было хуже. Что такое общественный транспорт? Передо мною при слове «теснота» всплывает вот эта картина переполненного автобуса, где, испытывая тесноту, раздраженные люди начинают сразу ругаться, потом начинают толкаться в ответ, как бы их там кто-то прижимает, и они в ответ начинают отталкивать обидчика, и иногда доходило до более серьезных конфликтов. Вот что такое теснота. Когда тесно, людям хочется отвоевать какое-то, знаете, место, и для этого они нередко толкают других. Подобное может происходить не только в физическом плане. Чтобы добиться своего, отстоять какие-то свои интересы, человек может начать кого-то толкать. Точно так же его могут начать толкать. Хотя наш мир большой и просторный, но следует признать, что часто в нем мало места для людей. Важно подумать о другой стороне этого вопроса. Человеку свойственно считать себя жертвой. Вот меня обижают, меня толкают, но вместе с тем мы и сами можем стать причиной чьей-то скорби. Мы кого-то можем толкнуть.
Мы кого-то можем обидеть. И подумайте сегодня о том, не являетесь ли вы причиной скорби кого-то на сегодняшний день. Чтобы удовлетворить свои желания, возможно, вы кого-то подтолкнули или толкаете. Не создаете ли вы кому-то тесноту, чтобы добиться своего, чтобы создать себе более комфортные условия жизни, вы тесните кого-то. Подумайте об этой стороне вашей жизни. Псалом-певец, похоже, испытывает тесноту, и из его груди вырывается несколько вопросов к людям. Он как бы обращается к людям. Это второе обращение в этом псалме. Первое, он обращался к Богу, где раскрыл свое богословие, открыл нам свое сердце, какие у него представления о Боге. Сейчас он открывает нам свое мнение, свой взгляд на человека. И здесь очень сильный контраст. Из груди Давида вырывается три риторических вопроса. Он говорит: «До каких пор слава моя для бесчестия?» Это дословно. «До каких пор моя слава будет для бесчестия?» Можно продолжить: «До каких пор вы будете любить пустоту?» И третий вопрос: «До каких пор вы будете искать ложь?» Эти вопросы говорят о том, что в его жизни есть люди, скорее всего, были люди, которые искали возможности унизить его, которые искали возможности возвыситься над ним и которые использовали ложь во взаимоотношениях с ним. Это очень сильно удручало Давида, повергало его сердце в скорбь. И вот из его груди вырывается этот вопрос: «До каких пор? До каких пор вы будете меня унижать? До каких пор вы будете искать тщеславие? До каких пор вы будете искать лжи? Сколько можно?» Я хочу спросить у вас, друзья, встречались ли вам на пути такие люди? Возможно, вы живете по соседству с таким человеком. Возможно, вы ходите на работу, где ваш коллега или ваш клиент такой человек. Возможно, кто-то из ваших близких родственников, с которыми вы живете в одном доме, такой человек. И каждый день может принести вам скорбь, когда вы сталкиваетесь или имеете какие-то взаимоотношения с этим человеком. Это приносит вам скорбь. И к вечеру вы совсем измучены уже. У вас нет сна, и вам не хочется завтра просыпаться, чтобы идти на работу или чтобы снова встретиться с этим человеком. И вы задаете себе вопрос за вопросом: «Доколе? Доколе? Доколе?» В нашем сердце может накапливаться обида. Нас унизили, нас обманули, нас предали. И в нашем сердце может накапливаться обида. И следует признать, что с этим очень тяжело жить. Не правда ли? Слово Божье говорит нам правду. Оно не рисует нам мир какими-то розовыми красками, оно говорит нам правду. Слово Божье не рисует нам иллюзию, что в мире все идеально. Слово Божье, Библия — это самая правдивая книга, самая объективная, самая честная. И мы читаем о том, что в мире есть люди, которые любят тщеславие, которые любят ложь. Мы видим, что так оно и есть. Есть такие люди. Возможно, кто-то из нас такой. И мы видим, они любят эти вещи. И если человек что-то любит, он будет это делать. Делать часто, делать много. Делать с ненасытимостью — это он любит. И ему сложно остановиться, делать то, что он любит. А эти сыны человеческие, о которых говорит Давид здесь, они любят. Они любят унижать, они любят возвышаться над другими, и они любят обман. Читая эту плачевную песню, мы видим, что в скорбях нужно помнить, кто есть Бог и кто есть человек. И мы видим, что нередко причиной скорби могут стать другие люди. Наш мир наполнен грешниками, которые нередко создают проблемы друг для друга. Это следует признать. Что же делать? Что же делать? Как вести себя в дни скорби? Это наш третий вопрос. Как же вести себя в дни скорби?
И это самая объемная часть этого псалма, с 4 по 7 стих. Это очень практическая часть псалма. Она показывает нам, как себя вести, как мудро поступать. И здесь будет несколько пунктов, когда мы отвечаем на этот вопрос практически, как вести себя в нескорби. И первое, смотря на 4 стих этого псалма, первое, что мы должны сказать, нужно твердо знать, что Бог всегда на стороне правды. Это должно быть 100-процентное убеждение. Бог всегда на стороне правды. Посмотрите, как Давид об этом сказал. «Знайте, что отделил Яхве праведного для него. Яхве услышал, когда взывал я к нему». Это очень интересное слово «отделил», и оно достаточно редкое. Если взять оригинальное слово, которое здесь стоит, оно достаточно редкое. И в Библии оно встречается тогда, когда Бог действовал в жизни своего народа, как-то по-особенному защищая его, как-то по-особенному отделяя его от других народов, от других людей. Он ставил их и проявлял особое попечение. Очень хорошо это видно в книге «Исход», когда Бог по-особенному отделял свой народ, и египетские казни не касались Израиля, а касались только египтян. Там используется это слово, когда Бог отделил. И вот здесь Давид использует это же слово, он говорит: «Знайте, что Господь отделяет своего праведного для него». Это связано с заветом, который Бог имел с Израилем. И он говорит: «Яхве услышал, когда взывал я к нему». Вот по причине того, что Бог по-особенному отделяет своих, он их слышит, и он на их стороне. Верующие люди, верующие Нового Завета, в таком же положении находятся, как Давид здесь. Бог по-особенному отделил нас для себя. Это значит, он на нашей стороне. Он на стороне правды. Поэтому в скорби помните, если вы переживаете скорбь из-за правды, если это не связано с вашим каким-то личным грехом, это связано с грехом другого человека, но не вашим личным, твердо знайте, Бог на вашей стороне. Бог ваш союзник здесь. Имейте это убеждение, чтобы вы не начали колебаться, не начали действовать, тоже играть не по правилам. Это очень важно. Потому что в трудных обстоятельствах, когда против нас играют не по правилам, первая наша греховная реакция — тоже начать играть не по правилам. Я очень часто наблюдал за тем, как дети играют в спортивное состязание, например, в футбол, и смотришь, вроде все идет хорошо. Играют, весело, хорошая атмосфера. И тут неожиданно кто-то делает там подножку или играет против правил. Кто-то взял, ну, позволил себе так сделать. И запускается цепная реакция. И они уже начинают друг друга специально бить, толкать. И судья должен остановить это, чтобы это не продолжалось. Вот для чего есть судья. Так вот, большое искушение в трудных обстоятельствах тоже начать играть не по правилам. Но твердо знайте, что Бог будет на стороне вашей всегда, если вы играете по правилам. Укрепитесь именно этой надеждою. Потому что вот это слово «отделил» указывает на Божью силу, которая будет проявляться в жизни его детей. Если вы начнете играть не по правилам, Бог не будет вашим союзником в той ситуации или иной ситуации. Поэтому твердо знайте, Бог на стороне правды. Второе здесь, в 5 стихе, практическое наставление: наблюдайте за собой, чтобы не согрешить. В трудных обстоятельствах скорби мы особо уязвимы для того, чтобы согрешить, как я сказал ранее, сыграть не по правилам. И здесь можно увидеть три конкретных наставления относительно того, как не согрешить ни скорби. Когда разные эмоции переполняют сердце, хочется что-то сказать, хочется что-то предпринять, хочется как-то отреагировать. Смотрите, что говорит Давид здесь. «Гневайтесь,
и не грешите. А слово «гневайтесь» здесь, оно тоже непростое, но в Библии применяется в разных контекстах. И чаще, наверное, даже переводится не «гневайтесь», а «трепещите», «дрожите». Вот. И этот трепет может быть связан или с идеей страха, беспокойства, или же с идеей вот, гнева, раздражения. Но я думаю, здесь значение «гневайтесь» хорошо подходит по контексту. «Трепещите, гневайтесь и не грешите». Это наставление о том, что мы ответственны за то, чтобы наши чувства не послужили греховным действиям. У нас будут чувства всегда, в любой ситуации. Мы не роботы. Мы чувствуем, мы реагируем. Мы испытываем какие-то эмоции, особенно когда есть боль, переживания, особенно когда есть игра не по правилам, сложно сдержать эмоции. Опять-таки, наблюдая за детьми, как они играют, я вижу, как сложно им сдержать эмоции, когда против них как-то нечестно действуют. Они реагируют. Но Давид, зрелый верующий, и если мы стремимся к зрелости, мы должны учиться. Гневайтесь и не грешите. Гнев — это чувственная реакция нашей природы на всякое зло. Когда мы соприкасаемся с тем, что Бог определяет как зло или грех, и наше сердце реагирует подобно тому, как реагирует Бог. Это праведный гнев. Но наш гнев может быть и неправедным, когда мы практически неправильно реагируем на зло. Или наше сердце реагирует на то, что злом совсем не является. То есть может быть гнев праведный, может быть гнев неправедный. И я думаю, здесь как раз Давид имеет в виду вот эту неправедный гнев. То есть гневайтесь, но не грешите. Мы будем гневаться. Всегда будем гневаться. И если у вас сформирован морально-этический стержень, он есть у каждого человека. Конечно, у разных людей этот стержень разный, под различными факторами он формировался, но каждый человек имеет морально-этический стержень. И мы испытываем чувство гнева. Это естественно, когда у нас есть этот стержень. Когда мы видим что-то, что не вписывается в наше представление о праведности, чистоте, мы можем испытывать негодование. У верующего человека морально-этический стержень сформирован под воздействием Духа Святого в неразрывной связи с Божьим законом. Поэтому в идеале верующий человек реагирует чувством гнева, когда он видит какие-то явные, такие прямые нарушения Божьих заповедей. У него возникает негодование в сердце. И в целом это нормально. Это естественная реакция. Это следствие того, что ты не робот, у тебя есть стержень какой-то. И ты оцениваешь то или другое, и испытываешь чувства. Но главный вопрос, вот это чувство, которое возникло у вас в сердце по поводу какой-то ситуации, куда оно дальше вас ведет? Вот это чувство, оно ведет вас ко греху, к каким-то действиям, к каким-то словам греховным? Или это чувство вы сможете контролировать? Смотрите дальше, что Давид говорит. «Гневайтесь, но не грешите». И он дает практические рекомендации, что надо делать. «Скажите в сердце вашем на ложе вашем». Это очень интересная идиома. «Говорит своему сердцу». Что это значит? «Говорит на своем ложе». Что это значит? Когда хочется вылить свой гнев и горечь на кого-то, старайтесь не говорить вслух. Вот говорите сердцу вашему. Это значит говорить про себя. Когда ночью не спится по причине скорби, говори своему сердцу, не спеши действовать. Учись анализировать, извлекать уроки из жизненных ситуаций. Не спеши реагировать. Не спеши что-то говорить и тем более что-то делать, когда твое сердце переполнено гневом, эмоциями. Не спеши. И, как мне кажется, Давид говорит об этом. Говори своему сердцу, говори на своем ложе, говори про себя. И третье, мы здесь видим короткое слово «и молчите», «и молчите». И имеет два таких основных значения. Молчать по разным причинам, и в Библии
ряд причин. Вот одна из причин, например, когда Аарон потерял своих сыновей, и он молчал. Мы читаем об этом в книге Левит. И второе значение – это бездействие. Например, Иисус Навин приказывал солнцу стоять неподвижно. Он использовал это слово. Поэтому здесь идея не в утешении, что вот вы будете размышлять и утешитесь. Идея в том, это продолжительные такие действия. Гневайтесь, но не грешите. Говорите себе. Размышляйте на своем ложе. Молчите. Не реагируйте, не спешите реагировать. Вот в чем идея. Идея сдержанности. Идея где-то подавления своих эмоций, чтобы, вырвавшись наружу, эти эмоции не разожгли этот огонь. Но наоборот, этот огонь был потушен. Молчите. Что желает нам сказать автор псалма? Нам нужно молчать и бездействовать не скорби. Неужели это, ну, правильно, всегда, что бы ни случилось в жизни, просто молчать и бездействовать? Я думаю, у нас возникает этот вопрос. Неужели я всегда должен молчать и бездействовать, когда со мной поступили несправедливо? Третий пункт, шестой стих, помогает нам здесь понять, что имеется в виду. Это третье практическое наставление, как вести себя в нескорби. Стремитесь к тому, чтобы действовать правильно в глазах Бога. Принесите жертвы праведности. Давид говорит о действии. Давид говорит о действии. То есть он говорил вверху о молчании, о бездействии вроде бы, но здесь он говорит о действии. Принесите жертвы праведности. Это очень интересная фраза. Верующий человек может действовать и должен действовать в дни трудные, в дни скорби. Но какие это действия? Это жертвы праведности. И здесь можно понять, как буквально он должен приносить жертвы. Но я думаю, здесь заложен более глубокий смысл. Принеси праведность Богу как в жертву вот в эти трудные дни. То есть я бы позволил себе сказать так. Продолжай поступать правильно и честно. Даже если тебя провоцируют на грех. Даже если кто-то действует нечестно, тем самым как бы склоняя тебя к тому, чтобы ты тоже так сделал. Но Давид говорит здесь о жертвах праведности, чтобы поступать по Божьему Слову. Это трудное наставление. Это трудное наставление. Это невозможно выполнить, друзья. Я возьму смелость. Это невозможно. И нам надо дойти до конца псалма, чтобы понять вообще, как это можно выполнить практически в дни скорби. Как это возможно? Приносить жертвы праведности, действовать правильно, когда против тебя не по правилам. Давайте дальше. Четвертое практическое здесь наставление, 6-7 стих. «Продолжайте уповать на Бога, даже когда вокруг темно и не видно просвета». Он говорит здесь о своей опоре. Он говорит о точке своей опоры. Кто дает ему силу побеждать скорбь? Многие говорящие, кто покажет нам благо? Подними на нас свет лица Твоего, Господи. Он говорит, и уповайте на Господа. Здесь мы видим третье обращение в этом псалме. На этот раз Давид обращается к Господи. Подними на нас свет лица Твоего, Господи. Вот кто дает ему силу. Вот кто дает ему силу правильно поступать в ответ на обман, унижение, превозношение. Вот где он черпает для себя поддержку. И здесь важно обратить внимание, Давид использует теперь не просто слово «Бог», «Элогим», он использует имя Яхве, что говорит о тесном взаимоотношении его, как верующего, принадлежащему к Израилю, с Богом, он отсылается к завету. Это заветное имя Бога Израиля, и Бог обещал всегда быть верным своему народу, никогда не оставлять их в беде. И вот Давид апеллирует теперь к этому. «Продолжайте уповать на Господа даже тогда, когда другие люди списали вас в утиль». Продолжайте уповать на Господа даже тогда, когда неоткуда ждать помощи.
Продолжайте уповать на Господа, а не на людей. Кто покажет нам благо? Это риторический вопрос. Кто даст мне счастье? Кто успокоит меня? Кто сделает мою жизнь другой? Кто может помочь мне? Кто? Выше автор псалма упоминал сынов человеческих, но в них обман и неверность. Вот почему в этом стихе на вопрос «Кто покажет нам благо?» он обращается к Богу, Яхве. Только Он может дать тебе благо. Вот почему ты должен уповать на Него. Вот почему ты должен в скорби искать Его лица. Итак, мы получили ответ на третий вопрос. Как вести себя в дни скорби? Во-первых, нужно твердо знать, что Бог на стороне правды. И никогда в этом не сомневаться. Во-вторых, нужно наблюдать за собой, чтобы не грешить в трудных обстоятельствах. В-третьих, стремиться действовать правильно в глазах Бога. В-четвертых, продолжать уповать на Бога даже тогда, когда не видно просвета. И последний вопрос, который я хотел бы задать сегодня. Он возникает у нас, когда нам тяжело. Может ли Бог помочь мне преодолеть мою скорбь? Может ли Бог помочь мне преодолеть вот эти трудности в жизни? И в последних двух стихах псалма показаны два факта. Здесь много позитива в этих стихах. Как будто это уже не плачевная песня, это уже радостная песня. Здесь такой сильный контраст. Здесь другие слова. В 8 стихе «Ты дал радость, сердце мое, от времени зерно их и молодое вино их умножились». Друзья, это настолько сильный текст. Бог дает ему радость вне зависимости от того, в каком положении находятся сегодня его обидчики. У них умножилось зерно, молодое вино, они процветают. А Давида это абсолютно уже не затрагивает. У него нету горечи, у него нету обиды. Его сердце наполнено радостью, которую дал ему Бог. От того времени, когда у них все это умножается, а у него радость сердца. Возможно, когда-то вас обманули с работой. Возможно, кто-то обогатился за ваш счет. Может быть, кто-то не вернул вам долг. И он живет спокойно, пользуясь разными благами, в то время, как вы оказались в нужде. Возможно, кто-то нанес вам личное оскорбление и живет спокойно, а вы в скорби, вы переживаете, вам горько. Посмотрите, как Бог исцелил сердце Давида, когда он доверился Божьим принципам выхода из скорби, какое исцеление пришло в его жизнь. Он дал ему радость от того времени, как его враги начали процветать. Другими словами, его радость не может омрачить даже тот факт, что людям, обидевшим его, сейчас хорошо. И может показаться, что может правда на их стороне, вот им же хорошо. И может такой соблазн даже быть, «Господи, ну как же так? Почему им хорошо, когда мне плохо?» Но мы видим, как Бог приносит исцеление. И мы видим, что радость Его не от людей, не по причине людей. Его радость настоящая, она возвышается над обстоятельствами, это радость в Господе. И в 9 стихе 2 мы видим, «Господь дал ему полный мир». Полный мир. «В мире полном лягу-ка я и засну я». Он как бы себе проповедует, потому что Ты, Господи, только к упованию укрепляешь меня. Здесь тоже очень глубокий смысл заложен. Теперь он ложится и спит, потому что Господь укрепляет его. Он признает тот факт, что без помощи Бога он бы не прошел это. Он укрепляет его к упованию. Это очень важный момент здесь. Бог укрепил его к тому, чтобы уповать на Него. Он научает его полагаться на Него. Это важные слова. Здесь Давид признает, что победил скорбь не своими силами. Он бы никогда не прошел это без помощи Господа. Господь направил его к себе, к упованию на себя. И Он открыл ему истинный источник укрепления. Возможно, братья и сестры, вот в этих последних стихах плачевного псалма раскрывается, почему Бог проводит праведника через скорби. Он укрепляет его к упованию. Он делает его веру еще больше, а взаимоотношения с Богом еще более близкими.
проводя через скорби своих детей, Бог направляет их к упованию на Себя. Поэтому этот скорбный плач Давида, он вызывает у нас не эмоции плача, а эмоции радости, потому что он показывает путь исцеления. Изучая 4-й псалом, мы получили ответы на 4 вопроса, которые возникают в нашем сердце, когда мы проходим через скорбь. Кто Бог? Или часто люди, куда же смотрит Бог? Но Давид четко знает, кто Бог и какой Бог. У него нет сомнений. Кто человек? Мы видим, что человек злой, пустой и лживый. Бог, он праведный, благой и милостивый. Всегда помните об этой разнице. Всегда помните об этой разнице. Как вести себя в нескорби? Твердо знать, что Бог на стороне правды. Наблюдать за собой, чтобы не согрешить. Стремиться к тому, чтобы действовать правильно в глазах Бога. И продолжать уповать на Бога, даже когда не видно просвета. И последний вопрос: может ли Бог помочь в моей скорби? Может ли Бог решить мою проблему? Это риторический вопрос. Бог может решить любую проблему. Он дает радость скорбящему сердцу, и Он дает полный мир среди скорби. Ответы, которые мы получили, помогают нам сформировать правильное отношение к скорби, стать более мудрыми. Поэтому, братья и сестры, я призываю вас еще и еще раз обратиться к вот этим словам этого псалма и запомнить эти важные принципы, потому что если не сегодня, то завтра вы можете столкнуться с какой-то трудностью, и вы должны будете знать правильный путь, как действовать, и где искать укрепление, и в ком находить радость и утешение.

Радио «Новая жизнь». Открой свое сердце для Божьего Слова. Слово, которое оживит тебя. Послание к евреям, глава 7. Ибо Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей, которому и десятину отделил Авраам от всего, во-первых, по знаменованию имени «Царь правды», а потом и «Царь Салима», то есть «Царь мира», без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда. Видите, как велик тот, которому и Авраам, патриарх, дал десятину из лучших добыч своих. Получающие священство из сынов Левииных имеют заповедь брать по закону десятину с народа, то есть со своих братьев, хотя и сии произошли от чресел Авраамовых. Но сей, не происходящий от рода их, получил десятину от Авраама и благословил имевшего обетование. Без всякого же прикословия меньший благословляется большим –

0: И здесь десятины берут человеки, смертные, а там имеющий о себе свидетельство, что он живет. И, так сказать, сам Левий, принимающий десятины, в лице Авраама дал десятину. Ибо он был еще отца, когда Мелхиседек встретил его. Итак, если бы совершенство достигалось посредством левитского священства, ибо с ним сопряжен закон народа, то какая бы еще нужда была восставать иному священнику по чину Мелхиседека, а не по чину Аарона именоваться? Потому что с переменою священства необходимо быть перемене и закона. Ибо тот, о котором говорится сие, принадлежал к иному колену, из которого никто не приступает к жертвеннику. Ибо известно, что Господь наш воссиял из колена Иудина, о котором Моисей ничего не сказал относительно священства. И это еще яснее видно из того, что по подобию Мелхиседека восстает священник иной, который таков не по закону заповеди плотской, но по силе жизни непрестающей. Ибо засвидетельствовано: «Ты священник вовек по чину Мелхиседека». Отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности, ибо закон ничего не довел до совершенства, но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу. И как сие было не без клятвы, ибо те были священниками без клятвы, а сей с клятвою, потому что о нем сказано: «Клялся Господь и не раскается. Ты священник вовек по чину Мелхиседека», то лучшего завета поручителем сделался Иисус. Притом тех священников было много, потому что смерть не допускала пребывать одному. А сей, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее, посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы, сперва за свои грехи, потом за грехи народа. Ибо он совершил это однажды, принеся в жертву себя самого. Ибо закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи, а слово клятвенное после закона поставило сына навеки совершенного.
1: Евангелие на радио «Новая жизнь».

0: Молитва пуритан.
1: О Господи Боже, учи меня познавать, что благодать предваряет мое спасение, сопровождает его и следует за ним, что она поддерживает искупленную душу, что ни одно звено цепи ее никогда не может выпасть. От Голгофского креста несется благодать волна за волной, достигает меня, омывает мой грех, очищает меня, обновляет мое сердце, укрепляет волю мою, заставляет меня стремиться к Тебе, возжигает пламя в душе моей, владычествует во внутреннем человеке моем, освещает всякую мысль, всякое слово, всякое дело мое, открывает мне Твою безмерную любовь. Как велики мои почетные права во Христе Иисусе! Без Него я дальний, внешний пришелец. В Нем я приближаюсь к Тебе и касаюсь царского Его жезла. Без Него я не осмеливаюсь поднять повинной главы. В Нем взираю на своего Бога, ставшего мне отцом и другом. Без Него я закрываю дрожащие уста в стыде и посрамлении. В Нем открываю в ходатайстве и хвалении. Без Него весь гнев и огонь поедающий, в Нем вся любовь и покой для души моей. Без Него подо мною зияющий ад и вечное мучение. В Нем врата Его затворены для меня драгоценною кровью Его. Без Него тьма повсюду распространяет ужасы свои. В Нем вечность славы есть моя бескрайняя даль. Без Него все во мне есть ужас и тревога. В Нем всякое обвинение чудесным образом превращается в радость и мир. Без Него все в мире сём требует моего осуждения. В Нем все это служит моему утешению. И все это должно принимать с благодарением. Хвала Тебе за благодать и за неизреченный дар Иисусов.

что требует Бог в 6, 7 и 8 заповедях. Христиане обязаны соблюдать 10 заповедей, поскольку в них заключены законы Божьи. Мы видим, благодаря толкованию Христа в Нагорной проповеди, что требования закона гораздо выше, чем мы предполагали. Это не просто воздержание от прелюбодеяния, убийства и воровства. Христос говорит, объясняя 6-ю заповедь, что если вы таите обиды, если не способны простить, если называете человека рака, то есть считаете его ничтожеством, то в сердце своем вы этого человека убили. Господь также говорит, что если в сердце вы разгораетесь похотью, то нарушаете 7-ю заповедь и совершаете прелюбодеяние. И вы корыстолюбивы, если дорожите только земными благами и не отличаетесь крайней щедростью. Так Христос поднимает планку заповедей на самый высокий уровень. Мартин Лютер писал, что невозможно нарушить остальные заповеди, если сначала не нарушить первую. Если вы нарушаете заповеди, то считаете не Бога, а что-то иное своей главной ценностью. Выдумываете себе Бога вместо Бога истинного. Лютер также учил, что запрет каждого греха в 10 заповедях одновременно предполагает обязанность творить противоположную добродетель. Так, если сказано «не убивай», предполагается, что вы должны всей душой любить других людей в равной мере ближних и врагов. И когда говорится «не прелюбодействуй», предполагается, что вы должны быть верны супругу или супруге и считать свою мужественность или свою женственность прекрасным даром от Бога. Поэтому, если вы состоите в браке, вам нужно понимать, что это завет между мужчиной и женщиной, и вы взяли на себя его обязательства. Когда говорится «не кради», предполагается, что вы должны быть безоглядно щедрыми. Вот обязанности христиан в ответ на 10 заповедей. Но трудность в том, что мы не способны соблюдать их полностью. Как же нам разрешить это противоречие? Иисус Христос, второй Адам, истинный Израиль, глава и представитель человечества, пришел сам в совершенстве исполнить все требования Божьего закона. Его послушание и его праведность теперь вменяются нам, что дает нам способность подчиняться Божьему закону и выполнять его требования. Даже когда наше послушание не безупречно, мы знаем, что закон нас не сокрушит. Мы уверенно стремимся соблюдать Божий закон, ведь знаем, что Иисус Христос полностью выполнил Его требования за нас. Мы не боимся, что Бог отвергнет нас, когда мы непослушны или потому, что наше послушание далеко от совершенства. Мы знаем, что Иисус Христос исполнил все, безупречно выполнив за нас требования закона.

0: Радио «Новая жизнь». Современно о вечном.
1: Послание к римлянам. Книга о великих истинах Евангелия и благодати. Но сейчас, независимо от закона, Бог открывает людям ту праведность, о которой свидетельствует закон и пророки. Праведность от Бога дается через веру всем, кто верит в Иисуса Христа, потому что нет различия. Ведь все согрешили и все лишились славы Божьей. И все получают оправдание даром по благодати через искупление, совершенное Иисусом Христом. Бог сделал его жертвой умилостивления в крови его для всех, кто верит. Бог пожелал проявить свою справедливость, простив грехи, совершенные в прежние века. Он долго терпел, чтобы сейчас в наше время показать свою праведность. Он сам праведен и оправдывает того, кто верит в Иисуса. Итак, что же с нашей похвальбой? Она исключена. Какой закон это сделал? Закон дел? Нет. Закон веры. Мы утверждаем, что человек получает оправдание верой независимо от соблюдения закона. Разве Бог является только Богом иудеев? Разве Он не Бог и язычников? Конечно же, и язычников. Потому что есть только один Бог, который оправдывает как обрезанных, так и необрезанных по их вере. Но это вовсе не значит, что мы верой устраняем закон. Наоборот, мы утверждаем его.

состоянии человека до обращения к Богу. Небиблейские взгляды. Человек нейтрален, не грешный и не святой. Разработан этот взгляд Пелагием и поддерживается гуманистами. Католики в большинстве своем придерживаются его. Суть этого заблуждения. Все люди грешат индивидуально и не ответственны перед Богом за грех Адама. Это неверно, так как Писание говорит: «В Адаме все умирают», то есть мы виновны вместе с Адамом. Человек приходит в этот мир нейтральным. Он не грешник и не святой. Он имеет свободную волю и может выбирать, каким ему быть. Это неверно, так как человек не рождается нейтральным, он рождается духовно мертвым, рабом греха. Псалом 57. «С самого рождения отступили нечестивые, от утробы матери заблуждаются, говоря ложь. Яд у них, как яд змеи, как глухого аспида, который затыкает уши свои и не слышит голоса заклинателя, самого искусного в заклинаниях. Боже, сокруши зубы их в устах их, разбей, Господи, челюсти львов». Так как человек нейтрален и способен выбрать Бога, то и освящение, продвижение в святости, является его личной заслугой. Если человек нейтрален и способен выбрать или отвернуться от Бога, то и Божие избрание зависит не от суверенного решения Бога, а от выбора человека. То есть Бог заглянул в будущее и увидел, кто будет верить, и потом избрал их. Взгляды Пелагия на то, что человек нейтрален, были названы ересью и осуждены Эфесским собором еще в 431 году по Рождеству Христову. Уже после смерти Августина, который внес огромный вклад в разоблачение этой ереси. Человек добр. Этот взгляд крайне популярен сегодня среди психологов и гуманистов. Основная его идея заключается в том, что человек добр и хорош сам по себе. Он приходит в этот мир не просто нейтральным, а именно добрым, предрасположенным ко всему позитивному, созидающему, и только под давлением внешних обстоятельств жизни человек поступает плохо и делает зло. Данный взгляд на человека не отвечает на следующий вопрос. Если все люди рождаются добрыми, откуда тогда берется зло? Таким образом, сторонники этого заблуждения считают, что человек добр внутри себя самого, а все злые поступки, которые он совершает, навязаны ему извне. Это прямо противоположно словам Христа. «Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи. Все грехи, совершаемые людьми, не навязаны извне, а рождаются внутри человеческого сердца». Иакова 1:14. «Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью». Человек пьян или смертельно болен, даже мертв, но оживлен предваряющей благодатью. Эту небиблейскую теорию называют полупелагианством или арминианством. Она гласит: человек недобр, то есть он не приходит в этот мир предрасположенным к добру. Человек не нейтрален, человек сильно испорчен грехом Адама, склонен ко злу, но при определенных обстоятельствах способен выбрать или отвергнуть Бога. Такая теория очень близка к библейской, только на первый взгляд. В ней явно не хватает понимания глубины порочности человека. Библейский взгляд на состояние человека до обращения. Человек духовно мертв. Человек не добр, не нейтрален, не пьян, не болен, не при смерти. Все гораздо хуже. Человек мертв и является чадом гнева. Ефесянам 2:1. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочее. И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены». До обращения к Богу верующие были мертвы. Мертвый человек не понимает, что он таков, не может себе помочь, не может себя спасти, да и не хочет
этого делать? Разве мертвые чего-то хотят или могут что-то выбрать? Нет, не могут.

Все, что Бог делает для людей в наше время, основано на благодати, милости и мире. Благодать – это незаслуженное Божье расположение. Большинство евреев в дни Павла верили в то, что совершение определенных нравственных и религиозных дел приносит праведность, и в особенности, что они могут получить особую Божью благосклонность, а следовательно и вечную жизнь, соблюдая законы Моисея и предания раввинов. Многие даже верили, что если они не приложат усилий в такой деятельности, то могут утратить часть земных наград, но все же не будут подлежать Божьему наказанию только потому, что они евреи, избранный Богом народ. Они были твердо убеждены, что Бог будет судить и осуждать язычников из-за их идолопоклонства и безнравственности. Но ни один еврей не испытает подобного наказания. Они любили повторять такие высказывания, как «Среди всех народов Бог любит лишь Израиль, и Бог будет судить язычников по одной мерке, а евреев по другой». Некоторые утверждали, что Авраам сидит возле ворот ада, чтобы ни один, даже наиболее грешный еврей, не вошел в них. В диалоге с Трюфо христианин второго столетия Иустин Мученик передает слова своего еврейского оппонента. «Они, кто есть семя Авраама по плоти, будут в любом случае, даже если они грешники и неверующие, и непослушны Богу, пребывать в вечном царстве». Даже павшие духовно люди имеют основание познания о добре и зле, которые вложены в каждого человека и в общество. Как следствие, многие люди сегодня признают и стараются поддерживать нравственные требования Священного Писания и открыто признают, что они христиане. Но поскольку, подобно Сенеке, они не истинные верующие в Бога, то им недостает духовных сил, чтобы поддерживать эту благочестивую нравственность в своей жизни, и они не способны обуздать свою греховность. Они верят в свое крещение, в членство церкви, в то, что они рождены в христианской семье, в причастие, в высокие этические нормы, в ортодоксальную доктрину или в количество любых других поверхностных идей, отношений, обрядов для духовной и даже для вечной безопасности. Но никто не может понять или получить спасение без признания того, что грешно и предосудительно перед Богом, будучи абсолютно неспособным самостоятельно придерживаться Божьих требований и Его праведности. И никто не исключение. Внешне моральному человеку, который дружелюбен и щедр, но самодоволен, обычно труднее на деле прийти в согласие с благой вестью, чем нечестивцу, который достиг своего дна, признал свой грех и оставил надежду. Поэтому Новый Завет показал аморальным язычникам их падение без Христа. И также показал моралисту, что без Бога он в такой же степени греховен и достоин осуждения.

0: Радио. Новая жизнь. Реформация твоего сердца.
1: Евангелие от Марка. Глава 7. Собрались к нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима, и, увидев некоторых из учеников его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли. Ибо фарисеи и все иудеи, держась предания старцев, не едят, не умыв тщательно рук. И, придя с торга, не едят, не омывшись. Есть и многое другое, чего они приняли держаться, наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей. Потом спрашивают его фарисеи и книжники: «Зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?» Он сказал им в ответ: «Хорошо пророчествовал о вас, лицемерах, Исаия, как написано: „Люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня. Но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. Ибо вы, оставив заповедь Божью, держитесь предания человеческого, омовение кружек и чаш, и делаете многое другое, сему подобное. И сказал им: „Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божью, чтобы соблюсти свое предание? Ибо Моисей сказал: „Почитай отца своего и мать свою, и злословящий отца или мать смертью да умрет“. А вы говорите: „Кто скажет отцу или матери карван, то есть дар Богу, то чем бы ты от меня пользовался? Тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей, устраняя слово Божие преданием вашим, которое вы установили, и делаете многое сему подобное“. И, призвав весь народ, говорил им: „Слушайте меня все и разумейте, ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Если кто имеет уши слышать, да слышит“. И когда он от народа вошел в дом, ученики его спросили его о притче. Он сказал им: „Неужели и вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто извне входящее в человека не может осквернить его? Потому что не в сердце его входит, а в чрево, и выходит вон, чем очищается всякая пища“. Далее сказал: „Исходящее из человека оскверняет человека, ибо изнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяние, убийство, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло изнутрь исходит“.

приходит и оскверняет человека. И, отправившись оттуда, пришел в пределы Тирские и Сидонские. И, войдя в дом, не хотел, чтобы кто узнал, но не мог утаиться. Ибо услышала о нем женщина, у которой дочь одержима была нечистым духом. И, придя, припала к ногам его, а женщина та была язычница, родом серафиникиянка, и просила его, чтобы изгнал беса из ее дочери. Но Иисус сказал ей: «Дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она же сказала ему в ответ: «Так, Господи, но и псы под столом едят крохи у детей». И сказал ей: «За это слово пойди, бес вышел из твоей дочери». И придя в свой дом, она нашла, что бес вышел, и дочь лежит на постели. Выйдя из пределов Тирских и Сидонских, Иисус опять пошел к морю Галилейскому через пределы Десятиградия. Привели к нему глухого, косноязычного, и просили его возложить на него руку. Иисус, отведя его в сторону от народа, вложил персты свои в уши ему и, плюнув, коснулся языка его, и, воззрев на небо, вздохнул и сказал ему: «Ефафа», то есть «отверзись», и тотчас отверся у него слух, и разрешились узы его языка, и стал говорить чисто. И повелел им не сказывать никому, но сколько он не запрещал им, они еще более разглашали, и чрезвычайно дивились, и говорили: «Все хорошо делает, и глухих делает слышащими, и немых говорящими».

16. Молитва Давида. Услышь, Господи, правду. Внемли воплю моему. Прими мольбу из уст нелживых. От Твоего лица суд мне да изыдет. Да воззрят очи Твои на правоту. Ты испытал сердце мое, посетил меня ночью, искусил меня и ничего не нашел. От мыслей моих не отступают уста мои. В делах человеческих, по слову уст Твоих, я охранял себя от путей притеснителя. Утверди шаги мои на путях Твоих, да не поколеблются стопы мои. К Тебе взываю я, ибо Ты услышь меня, Боже. Преклони ухо Твое ко мне, услышь слова мои. Яви дивную милость Твою, Спаситель уповающих на Тебя, от противящихся десницы Твоей. Храни меня, как зеницу ока. В тени крыл Твоих укрой меня. От лица нечестивых, нападающих на меня. От врагов души моей, окружающих меня. Они заключились в туке своем. Надменно говорят устами своими. На всяком шагу нашем ныне окружают нас. Они устремили глаза свои, чтобы не сложить меня на землю. Они подобны льву, жаждущему добычи, подобны скимну, сидящему в местах скрытных. Восстань, Господи, предупреди их, низложи их. Избавь душу мою от нечестивого мечом Твоим, от людей, рукою Твоею, Господи, от людей мира, которых удел в этой жизни, которых чрево Ты наполняешь из сокровищниц Твоих. Сыновья их сыты и оставят остаток детям своим. А я в правде буду взирать на лицо Твое. Пробудившись, буду насыщаться образом Твоим.

Томас Бостон. Союз со Христом – это абсолютно реальный союз. Такова слабость нашего теперешнего состояния. Настолько мы погружены в грех, что, будучи способными формировать в нашем воображении образ всякой вещи, которая предлагается нашему вниманию, мы в то же время склонны считать вымыслом, а не реальностью все то, чего не понимает наш ум. Но нет ничего более реального, чем духовный мир. Союз со Христом означает самое близкое приближение к сущности того, кто является источником всей реальности, то есть к самому Богу. Человеку не дано увидеть глазами природу единения души и тела. Он также не в состоянии реально представить в своем воображении и то, каким образом мы ощущаем различные вещи вокруг себя, хотя реальность их и не подвергается сомнению. Однако вера – это не воображение. Вера же есть осуществление ожидаемого. Евреям 11.1. Аналогичным образом, союз между Христом и верующим является не воображаемым, а в высшей степени реальным. Потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. Ефесянам 5.30.

0: Молитва Пуритан.
1: Господи Иисусе, я согрешаю. Даруй, чтобы я никогда не переставал скорбеть из-за этого. Никогда не был доволен собой. Никогда не думал, будто я могу достичь совершенства в жизни своей. Убей мою зависть. Управляй моими устами. Сокруши мое себялюбие. Даруй мне благодать быть святым, добрым, кротким, чистым и миролюбивым. Жить ради Тебя, а не ради себя. Подражать Тебе в словах, делах и духе. Преображаться по образу Твоему. Быть всецело посвященным Тебе. Жить только во славу Твою. Избавь меня от привязанности к нечистому, от недоброго общения, от господства злых страстей, от сладостности греха, равно как и от его горечи, дабы с ненавистью к самому себе, глубоким раскаянием, усердным испытанием сердца своего я приходил к Тебе, вверялся Тебе, возлагал на Тебя свое упование, взывал к Тебе, был избавляем Тобою. О Боже, вечное всеединство, помоги мне знать, что все вещи мира сего — лишь тени. Но Ты — самая сущность всего. Все вещи мира сего — зыбучие пески, но Ты — скала. Все вещи мира сего изменчивы и непостоянны, но Ты — якорь моей надежды. Все вещи мира сего — невежество, но Ты — премудрость. Если суждено, чтобы жизнь моя была горнилом жестоких испытаний, да будет так. Но да наблюдаешь ты за огненной печью, дабы все, что определено тобою, исполнилось. Если я грешу осознанно, тяжко, мучительно, то по благодати отними мою скорбь и даруй мне ликование. Сними с меня рубище и облеки меня в благолепие. Положи конец моим стенаниям и наполни уста мои хвалою, а потом даруй мне, последователю Христа, радость благоденствия. Аминь.

0: учение, назидание, обличение, ободрение. Проповеди, которые помогают верить и жить. На радио «Новая жизнь».
1: Освобождение от греха к праведности. Джон МакАртур. Меня серьезно беспокоит то, что евангелическая церковь, по-видимому, была готова и довольствовалась отказом от здравой доктрины. Я не говорю о каких-то либеральных церквях. Я говорю о тех, которые были признаны евангелическими. Многие популярные евангельские лидеры и писатели, пасторы, профессора, люди, пользующиеся влиянием, довольствуются отсутствием проницательности, как если бы это было некой духовной ценностью или добродетелью. Они пришли к тому, что, я полагаю, если бы мы жили во времена Сперджина, было бы названо упадком. Евангельская церковь находится на скользком пути, двигаясь вниз, удаляясь от высот истины и славы Божьей. Она добровольно отказывается от своей проницательности, добровольно отказывается от библейского изложения и, следовательно, от глубокого и точного понимания истины. Поступая таким образом, мы отдаляемся от того, что прославляет Бога, потому что то, что прославляет Бога, это экспозиция Священного Писания. Позвольте мне очень просто объяснить вам почему. В Библии открывается Бог. Божья слава проявляется в библейских повествованиях. Бог являет себя в Священном Писании. Таким образом, у проповедника есть одна четкая неотразимая обязанность, и она заключается в том, чтобы демонстрировать славу Божью посредством верного изложения Священного Писания. Я еще раз скажу, что у проповедника есть одна четкая и неотъемлемая обязанность – демонстрировать славу Божью посредством изложения Священного Писания. Когда вы излагаете Слово Божье, вы в конечном итоге преподаете здравую доктрину, истину. Следовательно, когда истина понята, истина познается, Бог проявляется в этой истине. Откровение Священного Писания – это истина, и это истина Божья, которая является самой природой и сущностью Бога. Итак, я еще раз говорю, что у проповедника есть одна очень четкая, неотъемлемая обязанность, и она заключается в том, чтобы демонстрировать славу Божью посредством изложения Священного Писания. Но это не то, что происходит сегодня в евангелизме. Люди отходят от библейской проповеди, библейского учения и библейского изложения. Они отходят от интереса к здравой доктрине, они отходят от интереса к четкой и ясной истине. Они принимают все и вся, что номинально идентифицирует себя как христианское, и церковь будет продолжать делать это до тех пор, пока кто-то, наконец, не поддержит Слово Божье. Слово, которое вы видите, верно, оно точное, и оно неустанно несет людям истинное величие Бога. С ним приходит истинное понимание. Любой проповедник, который этого не делает, не справляется со своей ответственностью перед Богом. Наша задача как проповедников очень проста. От нас

ожидают, что мы будем учить глубоким истинам Священного Писания, чтобы мы могли вознести вас на вершины Божьей хвалы. Есть причина, почему ваша хвала, как гимнология, всегда будет связана напрямую с вашей теологией. Там, где у вас есть глубина познания Бога, у вас есть высота поклонения. Там, где у вас есть поверхностная теология, у вас будет поверхностная гимнология. Там, где у вас есть поверхностное понимание божественной истины, у вас есть поверхностное ее выражение. Но там, где есть люди, которые постигли глубину божественной истины и у которых есть грандиозные и славные мысли о Боге, порожденные пониманием глубоких реалий божественной истины, они не довольствуются поверхностным выражением. Мы любим старые гимны, потому что они глубоки духовно, и в них есть определенный поэтический гений, который проникает в глубину нашего богословия и дает ему выражение. Нам не нужно поддаваться соблазну салонной мелодии. Нам достаточно петь замечательные слова. Нам не нужна мантра, чтобы вызвать эмоцию. Наши мысли об истине и наши мысли о Боге катапультируют нас на возвышенные гимны хвалы. Итак, ответственность проповедника заключается в распространении истины и в раскрытии истины Слова Божьего. Потому что в глубоком проникновении в истину Слова Божьего открывается Божья слава. Когда открывается Божья слава, Божий народ восхваляет его. Проповедник спускается вглубь, чтобы поднять свой народ наверх, погружаясь в глубины истины, чтобы люди могли быть вознесены на высоты хвалы. У проповедника есть только один инструмент. Можете ли вы представить себе профессию только с одним инструментом? У меня есть только один инструмент, только один – Священное Писание. Это единственный инструмент. Есть популярная книга, написанная известным пресвитерианским пастором, в которой он отстаивает тот факт, что Евангелие находится в звездах, что все Евангелие, включая оправдание, открыто в созвездиях. В книге он говорит, что Бог проповедовал Евангелие и звезды Адаму еще до того, как он пал. В этом нет ничего нового, за это выступали и в прошлые годы. Меня удивляет, что человек, хорошо знающий теологию, написал подобную книгу, потому что это категорическое отрицание соло скриптура, только Писание. Послушайте, у нас есть только один инструмент, и это не звезды, это эта книга. Бог открыл всю божественную истину в одной книге, автором которой является Он Сам. Если вы говорите, что это есть в книге и в звездах, то почему римско-католики не могут сказать, что это есть в книге, а также в Папе Римском и в церковных соборах? Тогда почему Мэри Бейкер Эдди не может сказать, что это есть в Библии, а также в научном и здоровом ключе к Священным Писаниям? И почему мормоны не могут сказать, что это есть в Библии, а также в доктринах и заветах, драгоценной жемчужины в книге Мормона? Божественная истина находится не в церкви, она не в Папе Римском, она не в епископе, она не в деноминации, она не в опыте, она не в чьей-то интуиции, она не в звездах, она записана в книге Библии. Каждый раз, когда церковь отклонялась от нее, это было чревато катастрофой. Реформацию породил католический священник по имени Мартин Лютер, пришедший к убеждению, что Божья истина заключена только в книге. Это революционно, это не то, во что верит католическая церковь. Мартин Лютер сказал, что Бог говорил только в книге, и вся божественная истина заключена в книге. Ни в папе, ни в епископе, ни в церковном соборе, ни в магистериуме, ни в традиции, но в книге. Он сказал, что это единственная книга. И рядом с Иисусом и апостолом Павлом Мартин Лютер был самым раскольническим человеком, который когда-либо существовал в христианской вере. Он создал огромный раскол, который отделил тех, кто верил книге, и тех, кто был захвачен римско-католической системой. Именно убежденность в том, что Бог говорил только в книге, привела к реформации. Именно тогда, когда Мартин Лютер пришел к убеждению, что истина содержится в книге, он углубился в Библию и нашел там истину. И это было оправдание по благодати только через веру, не так ли? Вам не нужно было обращать никакого внимания на то, что сказал папа, что сказал епископ, что сказал совет. Все это было записано в книге, и в книге все достаточно ясно излагается. В 1539 году Лютер, комментируя 118-й псалом, написал следующее.
В этом псалме Давид всегда говорит, что он будет говорить, думать, рассуждать, слышать, читать днем и ночью и постоянно, но ни о чем другом, кроме Слова Божьего. Лютер называл это внешним словом. Оно вне нас, и Лютер сказал, что спасающее, освящающее и просвещающее нас слово – это внешнее слово. Что он имел в виду под этим? Он имел в виду, что оно вне нас, как и Бог вне нас. Вы не можете изобрести Бога, и вы не можете изобрести истину. Бог – это не продукт вашего воображения. Бог – это не продукт вашей фантазии. Бог – это не продукт вашего опыта. Бог – это не продукт вашей интуиции. Бог – это не продукт ваших харизматических эмоций. Бог – это не продукт вашего экзистенциализма. Бог есть Бог, и Он вне нас, не подвластен нашему вмешательству. Бог – это не глиняная игрушка, которую вы можете лепить так, как вам нравится. Итак, Библия находится вне нас, она внешняя. Вы можете взять ее и вы можете оставить ее, но вы не можете вмешиваться в нее. Вы не можете сделать ее иначе, чем она есть. И вы не можете заставить ее говорить иначе, чем она говорит. Это фиксированная книга с фиксированными буквами, фиксированными словами и фиксированными предложениями. Это было великое убеждение Лютера, изменившее мир. В 1545 году, за год до своей смерти, Лютер сказал с оглушительной силой: «Пусть человек, который хочет услышать, как говорит Бог, прочтет Священное Писание». Вы знаете, что сегодня христианский мир наводнен книгами? Вы можете увидеть их на съезде христианских книготорговцев. О том, как прислушиваться к голосу Божьему. Тренируйте себя прислушиваться к голосу Божьему. Учимся слышать голос Бога. Позвольте мне сказать вам кое-что. Если вы хотите услышать Бога, читайте Библию. Потому что если вы просто встанете вокруг и будете слушать, то кто знает, что вы услышите? Что бы это ни было, это не будет от Бога. Так в чем же заключается задача проповедника? Джон Пайпер говорит, что самая большая и центральная часть нашей работы заключается в том, чтобы извлечь Божий смысл из этой книги. Верно. Лютер в 1533 году сказал, что Слово Божье – это величайшая, самая необходимая, самая важная вещь в христианском мире. Это так. Я скажу вам, что если вы отложите в сторону эту книгу, то у вас возникнут бесконечные проблемы. Если вы отворачиваетесь от этой книги, тогда Иисус становится просто глиняной игрушкой в ваших руках, где вы можете придать Ему любую форму, какую захотите. Истина становится глиняной игрушкой, вы можете придать ей любую форму, какую захотите. Джон Пайпер говорит, у Лютера было одно оружие, чтобы спасти Христа от продажи на рынках Виттенберга. Он изгнал миновщиков, продававших индулигенции хлыстом внешнего слова – книгой. Видите ли, люди хотят заново изобрести Иисуса, придать Ему любую форму, какую только захотят. Они хотят выработать свой собственный взгляд на истину, формировать ее так, как им заблагорассудится. Книга не позволяет вам этого делать. Наша вера коренится в решающем откровении в истории, называемом Библией. И как у пастора, как у проповедника, как у служителя, у меня есть одна работа. Я посредник книги Слова Божьего, переданного в книге. По сути, я читатель, и я учитель, и я проповедник книги. Я должен питать вас книгой, истиной из этой книги. Насколько я верен этому, настолько я выполняю свой долг перед Богом. Насколько я не верен этому, настолько я не справляюсь со своей ответственностью и несу серьезную ответственность перед Богом. Я хочу погрузить вас в богатство слова, чтобы вы могли подняться высоко к вершинам хвалы. Когда люди постигают глубокую истину Священного Писания, они начинают постигать высокое величие Бога. Я смотрю на евангелическую церковь сегодня и вижу поверхностность, безразличие к Писанию. Истина – это проблема, потому что в ней видят раскол. Я вижу, что из-за этого они не понимают глубины истины, они даже не знают славы Божьей. Дэвид Уэллс, написавший свою замечательную книгу под названием «Нет места для истины», и в ней он сказал: «Именно этот Бог, величественный и святой в своем могуществе, исчез из современного евангельского мира». Британский теолог Лесли Ньюбиген написал: «Я внезапно увидел, что кто-то может использовать весь язык евангельского христианства и все же в центре иметь фундаментальное «я» и Бога как вспомогательное для этого».
Это современное евангельское течение ставит человека в центр всего. Важнее священных писаний и важнее Бога. Когда это происходит, что может изменить это, так это противостояние этому. И именно поэтому мы занимаемся этим последние дни. Нам не надо ничего иного делать, кроме того, что делал Лютер, Кальвин, Спурджин и что делали другие верующие в истории. Вы просто должны принять это всерьез и сказать все так, как оно есть. Я смотрю на других христиан. Я немного почитал о жизни Кальвина, Лютера и других реформаторов, пытаясь понять, как получилось, что они оказали такое огромное влияние. Когда вы думаете о таких именах, вы думаете, что они должно быть были сильными личностями. Они должно было быть были одаренными лидерами. Изучая их жизнь, вы обнаруживаете, что они были абсолютно неутомимыми и неустанными толкователями Священного Писания. Они использовали каждую возможность, которая когда-либо появлялась на их пути, чтобы донести Слово Божье до людей. И Слово Божье было тем, что заставляло все меняться. Когда люди попадали под мощную, ясную проповедь глубины истины, они были поглощены Славой Божьей. Они становились проницательными и видели заблуждение таким, каким оно было. Истину такой, какой она была. И они делали правильный выбор. Бенджамин Уорфилд, великий принстонский богослов, который имел великое служение в моей жизни, спустя долгое время после смерти, когда я был студентом в семинарии и читал его книгу «Вдохновение и авторитет Библии». Уорфилд сказал о Жане Кальвине, что ни у одного человека никогда не было более глубокого представления о Боге, чем у него. Он сказал это в работе о Кальвине и Августине. Он сказал, что у него одного человека никогда не было более глубокого понимания Бога, чем у Жана Кальвина. И откуда у Жана Кальвина взялось такое глубокое понимание Бога? Он почерпнул его из Священного Писания. Кальвин потратил всю жизнь на изучение Священного Писания. Он провел всю жизнь свою как толкователь Священного Писания. Люди предполагают, что Кальвин был своего рода теологом. Он был теологом, но он был теологом, который имел право быть теологом, потому что он был толкователем. Его теология была результатом его библейского изложения. Благодаря Кальвину реформатской теологии реформация утвердилась, нашла свои корни, и вместе с этой глубокой теологией появился продукт той теологии, который получил высокую оценку. Многие из песен и гимнов, которые мы поем, которые являются самыми любимыми, самыми насыщенными и глубокими, были написаны теми, кто был реформаторами, пуританами. Знаете ли вы, что Жан Кальвин проповедовал только изложение Библии? Бог использовал его, чтобы изменить облик мира. Он отправился в Женеву в 1536 году и занимался библейскими экспозициями до 1564 года, после чего он был сослан на 3 года, о чем я упомяну чуть позже. Но он проповедовал изложение Священного Писания. Я стоял в этой маленькой церкви, это почти как часовня. Они называют это консисторией, рядом с церковью Святого Петра, где Кальвин проповедовал в День Господень. Он проповедовал в этой маленькой часовне каждый день. Он излагал священное писание, и у него было 5 молодых людей, сидевших в первом ряду, которые записывали все, что он говорил. Все 5 из них коллективно получали информацию, складывали все вместе и возвращали ему для редактирования. Именно так он создавал комментарии. День за днем он учил, разъясняя Священное Писание. Дабни пишет: «Все ведущие реформаторы, будь то в Германии, Швейцарии, Англии или Шотландии, были постоянными проповедниками, и их проповеди носили преимущественно разъяснительный характер». Это означает, что разъяснять значит объяснять смысл Священного Писания. Итак, по его словам, мы можем с уверенностью предположить, что инструментом, которому в основном была обязана духовная сила Великой Революции и Реформации, было восстановление проповеди по Писанию. Дебни также отмечает, что то, что происходит в истории, это трехступенчатое падение вниз, и мы наблюдаем, как это происходит прямо сейчас. В церкви наступает время, он называет это «золотым веком», когда истина Божья проповедуется из Слова Божьего. Это «золотой век». Когда люди излагают Священное Писание, мы выросли в такое время. Библейское изложение текста, библейское толкование было тем, что делали люди и не больше. Евангельские христиане говорят, что они этого не знают, но Дебни говорит, что есть второй шаг. Когда евангельские христиане говорят, что мы все еще верим в библейскую истину, мы все еще верим в здравую доктрину, мы все еще евангелики,
Но мы просто думаем, что Библия архаична, то есть она устарела, и люди не отождествляют себя с ней, и это скучно. Поэтому мы взяли истину и поместили ее в некий культурный контекст, с которым люди могут отождествлять себя и лучше общаться. Это все еще истина, и мы верим в истину. А Библия такая старая, она душная, и люди просто не понимают ее. И поэтому мы все еще придерживаемся истины, и мы просто одеваем ее по-новому. Это переходный период, друзья, это переход от Золотого века. Во-первых, вы проповедуете истину Божью и Слово Божьего. Это та одежда, в которую Бог одел ее. Вот как Он облек ее, и Бог знает, что лучше для души, духа и разума человека, находящегося под обличающим влиянием Святого Духа. Итак, Он знает, какая истина наиболее мощно касается человека при действии Святого Духа. И именно поэтому Он изложил ее в Библии так, как Он ее изложил. Но, может быть, люди думают, что они знают лучше Бога. Поэтому они извлекают истины Священного Писания из Священного Писания, одевают их в другое платье, облекают по-другому, чтобы снять библейское клеймо – оскорбление Библии. И каким-то образом думают, что они смогут достучаться до культуры с помощью более мягкой подачи. Они фактически отложили Библию в сторону, потому что считают ее постыдной. Дебни говорит, что это переходное состояние. Таким образом, учение, которым учат, по-прежнему является учением Священного Писания, но их отношения формируются в соответствии с преобладающей человеческой логикой. Божья истина теперь лишена части своей власти над душой. Третий шаг. Вы знаете, что Библия была оскорбительной. Мы избавились от этого. Теперь мы обнаруживаем, что доктрина тоже оскорбительна. Поэтому мы избавляемся и от этого. Затем Дабни умоляет, чтобы мы когда-нибудь удовлетворились тем, что демонстрируем библейское учение в его собственном библейском одеянии. Вот почему, видите ли, я говорю, что если бы люди просто начали проповедовать Библию, Библия обеспечила бы ясность, она обеспечила бы развлечение, она обеспечила бы понимание, она обеспечила бы глубину, а также вознесла бы людей к высотам трансцендентной хвалы. Библия формирует все содержание нашей проповеди. Как мы уже сказали, это профессия с одним инструментом. Бог излагает все его истины в таком контексте, в таких пропорциях и в таких соотношениях, в которых он лучше всего знает душу, разум и человека, находящегося под влиянием Святого Духа. Никакие другие формы истины не бывают настолько хороши. Мне просто очень печально видеть, как проповедники начинают думать, что мы все еще верим в истину, но мы не учим ей из самой Библии, потому что люди этого не принимают. Если вы избавились от Библии, потому что она кому-то не понравилась, как вы собираетесь продолжать держаться за истину, когда узнаете, что им это тоже не нравится? Я не думаю, что вы сможете нести ваше служение без радикальной приверженности Библии. Я имею в виду радикальную приверженность Писанию. На меня смотрят как на радикала. На меня смотрят как на неинтеллектуального христианского пастора низкого уровня, потому что я не открыт для всех взглядов на все. Меня считают антиинтеллектуальным человеком. Это прекрасно, мне действительно все равно. Мой интеллект может эффективно функционировать во славу Божью только одним способом. И это в том случае, если я использую его, чтобы прийти к пониманию Священного Писания, а затем донести его до вас. Понимаю я каждую неправильную точку зрения или нет, не имеет значения. Я не думаю, что вы можете совершать служение в сегодняшнем климате так, как этого хочет Бог, без радикальной приверженности Библии, и я говорю «радикальной», потому что этому сопротивляются даже в рамках евангелизма. Как мы уже говорили, значение Священного Писания – это Писание, когда вы рассеиваете туман и раскрываете смысл, который и есть Писание, то, что было заложено туда Святым Духом. Это истина Божья, и она выставляет Бога на показ, и она дает людям проницательность, и она придает Церкви силу. Знаете, я просто думаю, что есть люди, которые не хотят выполнять тяжелую работу. Вы смотрите на Кальвина, он много писал. Он написал свои институты. Он написал свои комментарии, несколько полок моего кабинета, заполненные его томами. Каждые 2 недели он произносил 10 проповедей. И все они были посвящены изложению священных писаний. То же самое с Лютером. Между 1510 и 1546 годами он произнес
3000 проповедей. Много раз в неделю и по много раз в день он проповедовал. Все это из-за семейных неурядиц, из-за того, что его жена Кэти родила ему 6 детей. Некоторые из них умерли, остальных он катехизировал в воскресенье днем. Хотите послушать, каким было типичное воскресенье для Мартина Лютера? В 5 утра была первая служба, это было изложение посланий. В 10 утра была вторая служба, это было изложение Евангелия. Во второй половине дня он учил Слову Божьему своих детей. В 17:00 он возвращался, чтобы рассказать о книге Ветхого Завета. В понедельник и вторник он читал дополнительные лекции, в среду по Евангелию от Матфея, в четверг и пятницу по апостольскому посланию, а в субботу по Евангелию от Иоанна. Вы знаете, что люди не встают с постели и не проводят реформацию? Вы это понимаете? Есть причина, почему эти люди имели такое влияние, какое они имели. Поглощенный Священным Писанием, его пониманием и провозглашением, все, что он делал, это проповедовал и проповедовал и проповедовал. И так люди поклонялись Богу. Он спускался вниз, вглубь Писания, а они поднимались наверх. Вот почему я говорю, что в изучении Писания лучше двигаться медленнее, чем быстрее. Лучше копать глубоко, чем мелко. Лучше быть основательным, чем поверхностным. Возвращаясь к Жану Кальвину, он никогда не отказывался от разъяснительной проповеди в течение почти 25 лет. Он даже игнорировал Рождество, Пасху и все остальные события и просто продолжал делать свою экспозицию Писания. Он не давал никаких специальных посланий, он просто оставался со своими экспозициями текста. Размах его служения действительно поражает, оно просто потрясающее. В течение 6 он проповедовал по книге Деяний. Прочитал 46 проповедей по посланию к Фессалоникийцам, 186 проповедей по Коринфянам, 86 проповедей по первому и второму посланию к Тимофею и Титу, 43 проповеди по Галатам, 48 проповедей по Ефесянам. Весной 1559 года он приступил к изучению Евангелий, излагая их в гармоничной манере, и не закончил, пока не умер в мае месяце 1564 года. Это было в воскресные дни. И посреди недели он прочитал 159 проповедей по книге Иова, 200 по Второзаконию, 353 по книге Исаии, 123 по книге Бытие и так далее. Все это требовало тщательной подготовки и изучения Писания. Он проповедовал на Пасху 1538 года. После своей проповеди он покинул кафедру церкви Святого Петра, и его вышвырнули из города. Городской совет изгнал его, он был им сыт по горло. Он проповедовал там всего 2 года. Но он был таким сильным, настолько могущественным, что они вышвырнули его из города после его проповеди. Он вернулся чуть больше 3 спустя и продолжил свое изложение в следующем стихе. Биографы говорят нам, что Кальвин верил, что Слово Божье было единственным светильником и что светильник был изъят из церквей. И это то, во что мы верим. Кальвин испытывал ужас от тех людей, которые проповедовали свои собственные идеи с кафедры. Он верил, что толкование священных писаний – это единственное, чего хочет Бог. Кальвин верил, что Божье величие было открыто в его слове. Если вы не проповедовали слово, значит, вы не воздавали славу Богу. Вы знаете, что Кальвину было нелегко проповедовать 10 раз за 2, 3 читать лекции по теологии, изучать Библию по пятницам, навещать больных, консультировать людей, читать и писать. У него был слабый желудок. У него были сильные мигрени. И единственный способ, которым он мог контролировать свои мигрени, это принимать пищу 1 в день. Он работал день и ночь без перерыва. Вот почему он умер молодым. В 1564 году, когда ему было 53 года, он написал своему врачу, описав колики, кровохарканье, лихорадку, подагру, мучительные страдания от геморроя, камней в почках и так далее. В то время его жена родила детей. Они умирали один за другим, и она умерла, перевернув мир с ног на голову. Это буквально перевернуло мир с ног на голову из-за силы воплощения Слова Божьего в жизнь. Вернемся на мгновение к Лютеру, просто чтобы показать, насколько плодовитыми они были в слове. Лютер в 1520 году написал 133 произведения. В 1522 году он написал 130 произведений.
1523 году он написал 183 произведения по одному через день. То же самое в 1524 году. И все это – результат пристального изучения Слова Божьего. Это то, что перевернуло историю. Современная евангельская церковь, к сожалению, не интересуется библейской глубиной, и поэтому она не испытывает библейских высот. Она имеет тенденцию быть поверхностной, мирской, слабой и обманывающей себя. И она обманывает себя поверхностным успехом. В основе всего этого лежит трагическая вещь – принимать нехристиан так, как если бы они были христианами. Я знаю, что это длинное вступление, но без глубокого понимания библейской истины нет духовного различения. А без различения вы просто не сможете отличить, кто христианин, а кто нет. Поэтому сатана приходит в церковь, становится лидером, приходит преподавать в колледжах и семинариях, писать книги и попадать на христианское телевидение, и это продолжается все дальше и дальше. Как мы уже говорили вам, там, где у вас нет истины и у вас нет проповеди, которая приносит ясность, проницательность и славу Божью, у вас возникают ужасные проблемы. Первая из них заключается в том, что люди больше не делают различий между тем, кто христианин, а кто нет. Это была одна из величайших реальностей Реформации. Реформация сказала, что вы не христиане и точка. Вы ими не являетесь. Вы говорите, что вы христиане, но это не так. Пришло время нам занять ту же позицию в этот день. Как я пытался сказать вам в последние несколько недель, способ отличить истинного христианина от нехристианина, независимо от того, что они утверждают, относится к той категории, которую мы называем избавлением. Вы можете сказать, кто является христианином, потому что они были избавлены. Служение Господа состоит в том, чтобы избавлять, спасать, оберегать. Христианина узнают не по какому-то поступку, какому-то событию, какой-то молитве, какому-то подписанию карточки, какому-то выхождению наперед, какому-то крещению, какому-то присоединению к церкви. Это определяется не событием, а избавлением. Истинные христиане – это те, кто был освобожден. И освобождение – это общая истина, в ней содержатся реалии спасения. Сначала мы сказали, что истинные христиане были избавлены от заблуждений к истине. Это являлось большой проблемой, и нам необходимо внести ясность в этот вопрос. Это просто очень важно. Нет такого христианина, который не верил бы в истинное Евангелие. Вы должны верить в истинное Евангелие, иначе вы не христианин. Вы не можете верить ложному Евангелию, как мормоны и люди из римско-католической системы. Вы должны верить истинному Евангелию. Вы не можете верить либеральному посланию о добрых делах и социальных переменах. Вы не можете верить в какие-то странные вещи о том, кто такой Иисус. Вы не можете быть не тринитарием и верить в Бога, который не является Троицей, и быть христианином. Христиане верят истине. Потому что, как мы ясно видели в послании к Колоссянам 1:12 и 13, мы были избавлены из царства тьмы в царство любви Сына Божьего. Мы стали святыми во свете истины. Мы вышли из тьмы невежества и заблуждений в свет истины. И говорю с вами конкретно, потому что чувствую, что мы должны это сделать. Кто такой христианин? Тот, кто был избавлен от заблуждений к истине. Вы пришли к пониманию истины, к вере и принятию истины. Во-вторых, истинные христиане были избавлены не только от заблуждений к истине, но и от греха к праведности. Посмотрите внимательно на 6 главу послания к римлянам, которая является очень важным текстом, в котором говорится о том факте, что раньше мы были рабами греха, а теперь мы являемся слугами праведности. Обратимся к первому посланию Иоанна, 3 главе, всего пара комментариев, чтобы закончить этот пункт, поскольку у нас мало времени. Первое послание Иоанна, 3 глава, Иоанн просто дает нам здесь очень черно-белый взгляд. И во втором стихе он говорит: «Возлюбленные, ныне мы дети Божьи». Ладно, мы дети Божьи, откуда ты знаешь? Как вы узнаете, что кто-то – дитя Божье? Как вы узнаете, когда кто-то принадлежит Богу, когда он истинно верующий? Перейдите к 4 стиху. «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие, и грех есть беззаконие». 5 стих. «И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи». Теперь остановитесь прямо на этом.
Зачем Иисус пришел в мир? Чтобы забрать грехи. Итак, что же должно быть характерно для христианина? Грех должен быть забран. Насколько это ясно? В Матфея 1:21 сказано, что Он спасет у людей своих от грехов их. Итак, Иоанн просто говорит, что Он явился, чтобы забрать грехи. Итак, что верно в отношении христианина, так это то, что грех был заменен праведностью. И он продолжает объяснять это в 6 стихе. «Всякий, пребывающий в нем, не согрешает в настоящем времени, то есть не продолжает грешить по тому же образцу, что и раньше». Это не значит, что мы вообще никогда не грешим, потому что еще в первой главе он сказал, что если вы говорите, что у вас нет греха, вы представляете Бога лживым. Конечно, у вас есть грех, но вы не продолжаете грешить по этой постоянной схеме. Это глагол настоящего времени в греческом языке, который указывает на непрерывное действие. «Всякий, пребывающий во Христе, не согрешает», то есть не продолжает грешить по тому же образцу. «И всякий согрешающий», то есть тот, кто продолжает грешить по тому же образцу, «не видел Христа и не знает Его». Люди все время говорят: «Я знаю, что они так живут и делают это, но я знаю, что они христиане». Я знаю, что они христиане, потому что я помню, как это произошло и то событие. Христиане не продолжают грешить по тому же образцу греха, не нарушая его. 7 стих. Вот ключ к разгадке. «Дети, да не обольщает вас никто. Не позволяйте никому обманывать вас. Кто делает правду, тот праведен». Разве это так трудно понять? И кто же из нас праведник? Люди, которые совершают праведные поступки. Это вопрос природы, это вопрос жизненного принципа, жизненной силы, и он очень ясно дает это понять. Кто делает грех, 8 стих, тот от дьявола. У него все еще старая природа, находящаяся под контролем сатаны, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Что такое дела дьявола? Грех. Во второй раз он говорит это. 5 стих и 8 стих. Сын пришел, чтобы разрушить этот образец греха, чтобы уничтожить этот принцип греха, эту силу господствующего греха. И поэтому в 9 стихе говорится, что всякий, рожденный от Бога, не делает греха, не практикует грех, не практикует эту идею постоянного, неразрывного, непрекращающегося греха, потому что в нем есть новое семя. Он использует здесь аналогию с рождением, человеческим рождением. Ребенок – это плод своих родителей, он несет в себе жизнь своих родителей. Семя, яйцеклетка, которые есть у родителей, создают сущность этого ребенка. Этот ребенок – буквально слияние двух жизней, которые его породили, и у ребенка проявятся характерные черты. Он будет иметь форму своих родителей, он будет выглядеть лицом, как его родители, у него будут физические манеры, как у его родителей, у него будут некоторые интеллектуальные способности, как у его родителей, и, возможно, какие-то другие способности. Это будет отражать генетическую структуру, унаследованную от родителей. И это, по сути, то, что он говорит. Если вы рождены от Бога, вы будете продуктом этого нового рождения, и вы не собираетесь продолжать практиковать грех. Но что произойдет, так это то, что в вас появится новое семя, и вы не сможете продолжать грешить, потому что вы рождены от Бога. Послушайте, если вы когда-либо были рождены от Бога, то принцип греха был нарушен, и практика греха была прервана в вашей жизни. Если кто-то внешне выглядит как христианин, но внезапно погружается в грех и продолжает оставаться там, то у него никогда не было этого нового рождения. Потому что если бы у них было новое рождение, если бы они были рождены от Бога, то никто из рожденных от Бога не делает греха. Ни у кого из них не остается такой же постоянной привычки грешить. Это связано с тем, чего вы желаете. Мы грешим как христиане, но мы ненавидим этот грех. Мы любим праведность, как говорит апостол Павел в послании к Римлянам 7 главе. «Я хочу что-то делать, но моя плоть мешает, и чего я не хочу делать, то я делаю». Он говорит: «Я знаю, что это отвратительно, и презираю это, и я взываю, чтобы меня избавили от этого». Одна из главных причин, чтобы нам попасть на небеса, когда вы говорите людям о небесах, они говорят о золотых улицах, но вы знаете, что самое лучшее в раю – это отсутствие греха. Это будет самое привлекательное во всем этом. Вам он не надоел?
Я говорю не о грехе вашего супруга, я говорю о вашем собственном грехе. Никто, рожденный от Бога, не продолжает непрерывно грешить. Этого не может быть, потому что Божье семя находится в вас. У вас есть нетленное семя, говорит Петр. Новая жизнь, новая природа, новое творение. В 10 стихе подводится итог. Дети Божьи и дети дьявола познаются так. Насколько это очевидно? Всякий, не делающий правды, то есть не практикующий праведности, не есть от Бога. Для меня этого достаточно. Откуда вы знаете, кто христианин? Кто-то, кто любит то, что правильно, кто любит закон Божий, кто ненавидит грех, у кого есть образец праведности вместо непрерывного греха. Это человек, который ненавидит грех, этот остаток его прежнего «я», его прежнего характера. Галатам 2:19 апостол Павел говорит об этом, и он говорит: «Я сораспялся Христу». Что ты имеешь в виду, Павел? «Я мертв. Прежнего Павла больше нет. Прежняя жизнь умерла, я больше не тот, кто живет. Это старое эго, это старое «я» ушло. И уже не я живу, но живет во мне Христос. Если Христос живет в вас, то все будет по-другому, абсолютно все. Существует теперь новый жизненный принцип, который порождает новую жизненную практику. Если мы не понимаем, кто такой истинный христианин, мы оказываемся в замешательстве в самый критический момент, не так ли? Так как мы не можем сказать человеку о его истинном духовном состоянии, они могут заблудиться на пути в ад. Им не поможет просто сказать, что они христиане. Мы также пригласили в церковь ужасы сатаны. У людей, которые не любят Божью истину, которые не любят его закон праведности, которые не жаждут того, что правильно, нет нового сердца. У них нет нового рождения, у них нет нетленного семени, в них не живет Христос, они не были освобождены. Если сердце не изменилось на любовь к Слову Божьему, если сердце не изменилось на любовь к закону Божьему, если сердце не изменилось на желание повиноваться закону Божьему, как сказано в Иезекииле 36, если сердце не изменилось на стремление к добродетели, а не к греху, тогда это сердце вообще не изменилось. Отличительной чертой спасенных людей является то, что вы понимаете, вы верите, вы принимаете истину Евангелия. Вы любите эту истину, и вы любите праведность, и вы ненавидите грех. Истинные христиане поклоняются Богу, любят Слово Божье и повинуются Слову Божьему. Они подобны ланям, о которых мы читаем в 41-м псалме, которые жаждут водных потоков, их душа жаждет Бога. Псалмопевец говорит, что «моя душа жаждет Бога, Бога живого». Псалмопевец говорит в 118-м псалме 97-м стихе: «Как люблю я закон твой». Итак, если у вас есть ребенок, или супруг, или брат, или сестра, или друг, или знакомый, который действительно хочет грешить, планирует самореализацию в грехе, у него нет страсти к праведности, нет интереса к истине, то этот человек не был освобожден, ни один из них не является христианином, что бы они ни утверждали. Сегодня, как мы уже говорили, евангельские церкви и лидеры говорят, что любой, кто называет себя христианином, является христианином. Любой, кто говорит, что верит в Иисуса, является христианином. Либералы, протестанты, харизматы, римские католики, православные, свободно плавающие, одинокие люди, которые верят в Иисуса, спортсмены, которые делают это, и они хорошо играют, и их ловят на сексуальных домогательствах. Любой, кто называет себя христианином, может быть испытан истиной и добрыми делами. Это очень важно. Настоящее освобождение приводит к изменению жизни. Есть третий момент, и я просто прочитаю вам, в чем он заключается. 14 стих. «Мы знаем, что мы перешли от смерти в жизнь». А в английском переводе сказано: «Они перешли в вечное царство, потому что мы любим братьев. Не любящий брата пребывает в смерти». Это глубоко, и мы рассмотрим это в следующий раз. Давайте помолимся. Мы молим, Отец, чтобы Ты дал нам проницательность, чтобы мы могли по-настоящему судить о духовном состоянии человека, защитить свою церковь от принижения истины, от принижения Священного Писания. Мы просто молим, Отец, чтобы Ты пробудил пасторов и лидеров быть верными и носить библейскую одежду неустанно и страстно на протяжении всех лет их служения, чтобы Ты мог совершать могущественную и истинную работу в сердцах. Благодарю Тебя за избавление –
которые Ты даровал нам по Своей благодати. Во имя Иисуса. Аминь.

заблуждался на путях греховных я, в жизни разочаровался, мир обманывал меня. Я взывал, кто мне поможет, боль мою увидеть кто и услышит.

Он приди, обремененный, лишь доверься, он простит. С верой взглянь на крест Голгофский, и тебя он оживит. Если искренне покаясь, в сердце примешь ты его, непременно.

тысячелетия средь прочих планет. Земля во вселенной свершает свой век.

0: Радио «Новая жизнь». Радио для каждого.
1: Голос мудрости.
2: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Славьте Бога богов, ибо вовек милость Его. Славьте Господа господствующих, ибо вовек милость Его. Того, который один творит чудеса великие, ибо вовек милость Его. Который сотворил небеса премудро, ибо вовек милость Его. Утвердил землю на водах, ибо вовек милость Его. Сотворил светила великие, ибо вовек милость Его. Солнце для управления днем, ибо вовек милость Его. Луну и звезды для управления ночью, ибо вовек милость Его. Поразил Египет в первенцах Его, ибо вовек милость Его. И вывел Израиля из среды Его, ибо вовек милость Его. Рукою крепкою и мышцою простертою, ибо вовек милость Его. Разделил Черное море, ибо вовек милость Его. И провел Израиля посреди него, ибо вовек милость Его. И низверг фараона и войско его в море Черное, ибо вовек милость Его. Провел народ свой через пустыню, ибо вовек милость Его. Поразил царей великих, ибо вовек милость Его. И убил царей сильных, ибо вовек милость Его. И отдал землю их в наследие, ибо вовек милость Его. В наследие Израилю, рабу своему, ибо вовек милость Его. Вспомнил нас в унижении нашем, ибо вовек милость Его. И избавил нас от врагов наших, ибо вовек милость Его. Дает пищу всякой плоти, ибо вовек милость Его. Славьте Бога небес, ибо вовек милость Его.

Судьба тех, кто никогда не слышал Евангелия. Когда Христос дал своим ученикам великое поручение, Он повелел им подготавливать новых учеников из всех народов. Но 2000 лет спустя по всему миру, даже по соседству с нами, все еще есть люди, которые никогда не слышали благой вести о великом даре искупления через Иисуса Христа. Их вечная судьба является одной из самых сложных тем для обсуждения, наряду с такими вопросами, как избрание, дела, совесть и божественный суд. Тем не менее, мы можем установить определенные принципы, о которых ясно говорит Библия. Откровение. В послании к римлянам, 1 глава, 19-21 стих, говорится о том факте, что каждому человеку присуще знание о Боге. Ибо что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленное их сердце. Бог показал всему человечеству свои невидимые атрибуты. Это откровение приходит через все творение. Богословы называют это понимание общим откровением. Общее откровение сильно и убедительно говорит о Боге через красоту того, что Он создал, как в природе, так и в людях. Ответственность. Одно лишь общее откровение Бога в творении сообщает достаточно о существовании Бога и Его качествах, чтобы сделать людей ответственными за то, что они видят. Вот почему Павел пишет, что человечество безответно, то есть не имеет оправдания. Внутренний закон. Послание к римлянам, 2 глава, 14-15 стихи гласит: «Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую». Имеется в виду, что когда люди, которые никогда не слышали о Божьем законе, следуют ему более или менее инстинктивно, тем самым подтверждая его истинность, они показывают, что Божий закон не является чем-то чуждым, навязанным нам извне, но вплетенным в саму ткань нашего естества самим Творцом. Когда люди делают противоположное тому, что, как они знают, является правильным, их совесть и их мысли свидетельствуют им об этом. То, что мы созданы по образу Божьему, возлагает на нас ответственность за то, чтобы достойно носить этот образ. И, к сожалению, в результате грехопадения даже те, кто живет благородно, согласно своей совести, безнадежно погибают без возрождения Святого Духа. Самые праведные дела, с нашей точки зрения, все равно подобно грязным тряпкам в глазах Бога из-за пятна греха на каждом человеке. И из-за греха человечество восстает не только против идеи Господа, который имеет право править им, но и против внутреннего закона совести. Павел говорит, что они подавляют истину неправдой. Подавление – это умышленное неповиновение, за которое человек может быть привлечен к ответственности. И поскольку Бог явил себя человечеству через свое творение и наше внутреннее чувство правильного и неправильного, все человечество несет ответственность за поиск откровения от Него и о Нем. И несмотря на эту ответственность, ни один человек не может называться ищущим, пока его не привлечет Святой Дух. Как написано: «Нет праведного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного». Послание к римлянам, 3 глава. Притча Иисуса о верном и мудром домостроителе устанавливает принцип справедливого и соразмерного суда. Раб же тот, который знал волю господина своего и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много, а который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше. И от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много вверено, с того больше взыщут. Все человечество не имеет оправдания, потому как им было открыто достаточно. Когда Бог будет судить человечество в конце веков, этот суд будет справедливым,
Он будет основываться на том, что было дано этому человеку и как он или она отреагировали на это. Когда Авраам умолял Бога спасти город Содом от суда, он апеллировал к характеру Бога. Разве судья всей земли не поступит правильно? Когда Бог будет судить мир, не будет никаких сомнений в правильности его приговора. И все то, что может быть трудно понимать нам сейчас, станет ясно и понятно в тот день.

ничего не имеет цены на земле, когда сердце болит и томится во мне, и не радует жизнь, ведь теряется цель, хоть и ищешь пути.

куда ни взгляни, все вокруг пустота. А когда я с тобою, надежнее

Псалом 19. Начальнику хора. Псалом Давида. Да услышит тебя Господь в день печали. Да защитит тебя имя Бога Иаковлева. Да пошлет тебе помощь из святилища, из Сиона, да подкрепит тебя. Да воспомянет все жертвоприношения твои и все сожжения твое, да соделает тучным. Да даст тебе по сердцу твоему, и все намерения твои да исполнит. Мы возрадуемся о спасении твоем, ибо во имя Бога нашего поднимем знамя. Да исполнит Господь все прошения твои. Ныне познал я, что Господь спасает помазанника своего, отвечает ему со святых небес своих, могуществом спасающей десницы своей. Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся. Они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо. Господи, спаси царя и услышь нас, когда будем взывать к тебе.

0: за меня, страдая.
1: Библия говорит.
2: Пастор Алексей, если Иисус был Божьим Мессией, почему Он позволил себя убить?
3: Это очень сложный, чрезвычайно интересный и не менее важный вопрос. Дело в том, что Мессия был обещан Израилю много-много лет до того, как Иисус пришел на землю. Буквально прошли тысячелетия с тех пор, когда Бог впервые говорил о том, что придет тот, кто будет семенем жены, и кто однажды победит дьявола. И вот в Божьем чудесном плане, который непостижим человеческим умом, была предусмотрена именно такая модель избавления человечества от рабства дьявола. Бог посылает Сына Своего. Сын приходит как Мессия Израиля, как тот, кто был наследником трона Давидова. То есть он происходит из дома Давидова, из рода Давидова, известного царя Давида. Он приходит как царь. Он приходит как тот, кого Бог обещал для того, чтобы спасти Израиль и восстановить его славу, восстановить его государственность или же целостность как народа. Но, к сожалению, как говорит евангелист Иоанн в Евангелии Иоанна 1 главе, он пришел к своим, и свои его не приняли. То есть евреи, которые ожидали Мессию, которым был обещан Мессия, они не узнают его. Несмотря на то, что было явлено так много чудес, так много было ясных доказательств того, что Иисус в действительности является Божьим Сыном, он в действительности соответствует многочисленным пророческим предсказаниям о том, кем должен быть Мессия и как он должен был прийти. И вот несмотря на все это, ввиду разных обстоятельств, прежде всего жестокости сердца человеческого, евреи отвергают Мессию, отвергают и предают его на смерть. Но очень интересно, что в этот момент Иисус говорит очень важные слова. В 12 главе Евангелия Иоанна он подчеркивает 27 стих. Перед тем, когда уже становится совсем ясно, остается несколько дней до того, как его арестуют и распнут, он говорит следующее. «Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от этого часа, но на этот час я и пришел». Дело в том, что Иисус, как Мессия, Он пришел в исполнение Божьих обетований о Мессии, но Он пришел с ясной целью – умереть. Умереть за человеческий грех. Умереть, прежде всего, за грехи своего народа. Умереть для того, чтобы через Его смерть спасение стало возможным для каждого человека, который живет на земле. И что интересно, что именно об этом сказано в пророческих книгах Ветхого Завета. В книге пророка Исаия, в 53 главе, где говорится о Мессии, который придет, ясно сказано, с одной стороны, говорится о нем как о царе, с другой стороны, говорится о нем как о том, кто будет несправедливо страдать и кто умрет за грехи людей, прежде всего за грехи народа израильского и, как я уже отметил, за грехи всех людей. Послушайте, что говорится здесь, 53 глава книги пророка Исаия. «Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши, мучим за беззаконие наши, наказание мира нашего было на нем, ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». 9 стих говорится, ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Еще одно ясное свидетельство об Иисусе Христе, о его заместительной жертве, о том, что он умрет. 10 стих говорит еще яснее, Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. То есть это было в Божьем плане. Бог составил план, в соответствии с которым люди не принимают Мессию для того, чтобы Мессия был распят и чтобы он на Голгофском кресте понес на себе мой и ваш грех для того, чтобы сделать возможным искупление, которое делает нас праведными в нем. Очень интересно, что здесь же, хотя говорится о смерти, здесь же говорится в 11 стихе, на подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Здесь говорится о том, что он после смерти уже смотрит на подвиг грехи души своей. То есть здесь говорится о воскресении, о воскресшем, о живом Мессии. И дальше сказано, через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Если учесть то, что это было написано более 700 лет до рождения Иисуса Христа, и посмотреть, насколько точно это исполнилось в Иисусе Христе, это конечно же, поражает любое воображение. В этом и заключается удивительная тайна Божьего плана искупления, которая была явлена нашем Господе Иисусе Христе.

0: Радио «Новая жизнь». Атмосфера твоего духовного роста. Слово, которое оживит тебя.
1: Тогда подобно будет Царство Небесное 10 девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них 5 было мудрых и 5 неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же, вместе со светильниками своими, взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот, жених идет, выходите навстречу ему!» Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий».

23-й. Псалом Давида. Господня земля. И что ее наполняет? Вселенная и все живущее в ней. Ибо Он основал ее на морях и на реках утвердил ее. Кто взойдет на гору Господню? Или кто станет на святом месте Его? Тот, у которого руки не повинны и сердце чисто. Кто не клялся душою своею напрасно и не божился ложно. Тот получит благословение от Господа и милость от Бога, Спасителя своего. Таков род ищущих Его, ищущих лица Твоего, Боже Иакова. Поднимите врата, верхи ваши, и поднимитесь двери вечные, и войдет Царь Славы. Кто сей Царь Славы? Господь крепкий и сильный, Господь сильный в брани. Поднимите врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь Славы. Кто сей Царь Славы? Господь сил. Он Царь Славы.

Во что веришь ты? Жив ли Бог? Главный вопрос 20 века. Технический термин, обозначающий учение о том, что Бог мертв, это теотанатология. Он происходит от соединения трех греческих слов «теос» – «бог», «танатос» – «смерть» и «логос» – «слово». Немецкий философ XIX века Фридрих Ницше наиболее известен своим заявлением «Бог умер». Находясь под влиянием греческой философии и теории эволюции, он писал: «Бог умер, и мы его убили, как утешимся мы, убийцы из убийц? Разве величие этого дела слишком велико для нас? Не должны ли мы сами обратиться в богов, чтобы оказаться достойными его?» Ницше предлагал отменить традиционную мораль, в частности, христианскую, потому что, по его мнению, она просто была попыткой корыстных религиозных лидеров контролировать слабые и бездумные массы. Он считал, что идея о Боге и сам Бог были неактуальны, потому что человек эволюционировал в такое состояние, когда мог создать свою собственную, более глубокую и удовлетворительную мораль господ. Философия Ницше «Бог умер» используется в поддержку теорий экзистенциализма, нигилизма и социализма. Такие радикальные теологи, как Томас Альтизер и Пол ван Бурен, отстаивали эту идею в 60-х и 70-х годах 20-го столетия. Но что же скажем на это мы? Вера в то, что Бог умер и религия не имеет значения, естественным образом приводит к следующим идеям. Итак, если Бог мертв, то нет моральных абсолютов и универсального стандарта, которому должны соответствовать все люди. Если Бог мертв, то в жизни нет цели или рационального порядка. Если Бог умер, то любой замысел, видимый во Вселенной, является проекцией людей, отчаянно желающих найти смысл в жизни. Если Бог мертв, то человек независим и совершенно свободен в утверждении своих ценностей. Если Бог умер, то единственное, что должно беспокоить человека, это реальный мир, в отличие от идей ада и рая. Идея, что Бог мертв, является прежде всего вызовом его авторитету в нашей жизни. Мысль о том, что мы можем свободно создавать свои собственные правила, это та же ложь, которую сатана сказал Еве: «Вы будете как боги» – Бытие 3 глава, 5 стих. Апостол Петр предупреждает нас: «У вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси, и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель» 2 Петра, 2 глава, 1 стих. Аргумент «Бог мертв» обычно представляется как рациональная, расширяющая возможности философия для интеллектуалов. Но Священное Писание называет это безрассудством. «Сказал безумец в сердце своем: нет Бога» – Псалом 13, 1 стих. По иронии судьбы, последователи этой философии обнаружат свою фатальную ошибку, когда сами уже будут мертвы. А во что веришь ты? Ответь себе на этот вопрос вместе с радио «Новая жизнь».

0: Молитва пуритан.
1: Утро. Господи сострадательный, Твое милосердие привело меня к рассвету нового дня. Но тщетным будут дары Его, если я не буду возрастать в благодати, если не буду умножать познание, если не созрею для духовной жатвы. Дай мне в этот день познать Тебя таким, как Ты есть, любить Тебя всею душою, служить Тебе всем сердцем, превозносить Тебя до небес. По благодати пусть воля моя отзывается на Твой глаз. Ибо я знаю, что сила покоряться кроется не во мне, но одна только Твоя незаслуженная мною любовь наделяет меня способностью служить Тебе. И вот мое пустое сердце, наполни его своими изысканнейшими дарами. Вот мой слепой рассудок, разгони тьму его невежества. О вечно бодрствующий пастырь, веди меня за собою, управляй мною, заботься обо мне. Без Твоего указующего посоха я сбиваюсь с пути и заблуждаюсь. Огради путь мой, чтобы я не забрел в болото порочных удовольствий и не пил из него отравленную воду. Направь стопы мои, чтобы я не запутался в искусно расставленных сетях сатаны и не попал в его скрытые ловушки. Защити меня от нападающих, от недобрых обстоятельств, от меня самого. Мои противники — неотъемлемая часть моего естества. Я не могу оторвать их от себя, как не могу сорвать с себя кожу. Я не могу не соприкасаться с ними. Они буквально липнут ко мне, когда я встаю и когда ложусь. Они постоянно прельщают меня своими соблазнами. Мой враг засел в крепости. Приди со всемогущей силой и извергни его. Порази его до смерти. И изгладь во мне всякий след плоской жизни в день сей».

«Исцели меня, Господи, ибо кости мои потрясены, и душа моя сильно потрясена. Ты же, Господи, доколе? Обратись, Господи, избавь душу мою, спаси меня ради милости Твоей, ибо в смерти нет памятования о Тебе. Во гробе кто будет славить Тебя? Утомлен я воздыханиями моими, каждую ночь омываю ложе мое слезами моими, омочаю постель мою. Иссохло от печали око мое, обветшало от всех врагов моих. Удалитесь от меня все, делающие беззаконие, ибо услышал Господь голос плача моего, услышал Господь моление мое. Господь примет молитву мою. Да будут постыжены и жестоко поражены все враги мои, да возвратятся и постыдятся мгновенно».

Sola Scriptura – только Писанием. Доктрина о том, что Библия является единственным боговдохновенным и аутентичным словом Господа, единственным источником христианских доктрин, ясным и самоинтерпретируемым. Эта доктрина послужила причиной отказа от таких традиций в христианстве, которые противоречат букве и духу Библии или не имеют четкого подтверждения в Священном Писании. Кальвинисты зашли дальше в неприятии старых традиций, чем лютеране или англиканцы, но все они едины в отрицании авторитета папы, спасения по делам, индульгенций, почитании святых, мощей и таинств, кроме крещения и Евхаристии, а также в отрицании чистилища, молитвы за умерших, обета безбрачия духовенства, монашеской системы и использования латинского языка в богослужениях. Эту доктрину иногда называют формальным принципом реформации, так как она является источником и основой принципа «sola fide» – «только верой». В формуле согласия, одной из символических книг в лютеранстве, подписанной 6 лютеранскими теологами 29 мая 1577 года в монастыре Бергер близ Магдебурга, принцип «sola scriptura» описан такими словами: «Священное Писание является единственным судьей, нормой и правилом, согласно которому, как на пробном камне, надлежит испытывать и оценивать все догмы». Сам же принцип берет свое начало в самом Писании. Второе послание к Тимофею, 3 глава с 14 по 17 стих. «А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе вверено, зная, кем ты научен. При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Все писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, исправления, наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Также и в Иоанна 5 главе 39 стихе написано: «Исследуйте Писания, ибо думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне». Sola Scriptura. Прилагательное «соло» и существительное «скриптура» стоят в творительном, а не в именительном падеже, чтобы показать, что Библия не сама по себе, а является инструментом Бога, с помощью которого Он приходит к человеку. Таким образом, фраза «sola scriptura» переводится «только писанием». Этот принцип утверждает верховенство священного писания перед всеми остальными христианскими писаниями. Никакое христианское учение либо доктрина не должно противоречить Библии. В христианском учении мы не должны утверждать ничего такого, чему не учит Святое Писание, писал Лютер. Если кто-то из них будет досаждать вам или утверждать, вам надлежит иметь истолкование отцов, поскольку Писание неясно и туманно, вы должны отвечать: это неправда. Не существует на земле более ясной книги, чем Священное Писание, которое по сравнению со всеми другими книгами, как солнце по сравнению с любым другим источником света. Таким образом, Лютер утвердил принцип: не церковь должна определять, чему учит Библия, а Библия должна определять то, чему учит церковь, и Библия должна стать руководством в повседневной жизни верующего. Во время Лютера чтение Библии мирянами не поощрялось. Лютер сам до 20 лет не видел ни одной Библии, но позже в Библии он нашел великий источник веры и практики, к которому, по его мнению, должен обращаться каждый христианин. Церковь, как и отдельные христиане, сильна, когда Писания являются непогрешимым стандартом ее жизни. Люди меняются, когда через чтение и слышание слова приходят к Богу. Именно поэтому Библию испокон веков считали опасной книгой. Очень много Библии уничтожили, сожгли за историю человечества, больше, чем каких-либо других книг. И если бы Библия не была Словом Божьим, она давно перестала бы существовать. Итак, Sola Scriptura – это доктрина о том, что Библия является единственным, богодухновенным и подлинным Словом Господа, единственным источником христианских доктрин, ясным и практичным.
То, что Библия не требует интерпретации, является идеей, прямо противоречащей учению Восточной Православной Церкви, Древневосточной Православной Церкви, Коптской Церкви, Англиканской Церкви и традициям Римско-католической Церкви, учащим, что Библия может быть аутентично интерпретирована только с помощью апостольских преданий и вселенских соборов. Реформаторы же учили, что Бог дал нам Писание как свое слово истины и силы. Поскольку оно Его слово истины, мы можем доверять Ему и сейчас, и в вечности. Поскольку оно Его слово силы, оно изменяет и обновляет наш разум Духом Божьим. Эта сила должна проявить себя в нашей жизни и у нас в церкви, в семье и в обществе. Другие книги могут дать нам полезную информацию и даже поменять нас, но только одна книга может изменить нас кардинально и уподобить образу Христа. Насколько хорошо мы понимаем принцип Sola Scriptura? Исследуем ли мы Писание? Любим ли мы его? Живем ли мы им? Ведет ли нас Библия как компас через штормы и волны жизни? Помогает ли нам Писание как зеркало одеваться? Является ли правилом, которым мы руководствуемся, водой, которая нас омывает, огнем, который нас согревает, и пищей, которая насыщает нас? Является ли Писание мечом, которым мы сражаемся, советчиком, который удаляет наши сомнения и страхи, и наследием, которое обогащает нас? Живем ли мы только Писанием?

0: Послание к филиппийцам, глава 3. Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе. Писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно. Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания, потому что обрезание – мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся, хотя я могу надеяться и на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я, обрезанный в 8-й день, из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель Церкви Божией, по правде законной, непорочной. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщитою. Да и все почитаю тщитою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со Своею праведностью, которая от закона, но с Тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в сердцах Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершенствовался, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего знания Божьего во Христе Иисусе. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить. Если вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить и по тому правилу жить. Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, который имеете в нас. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец – погибель, их Бог – чрево, и слава их в сраме. Они мыслят о земном. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем Спасителя, Господа нашего, Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которую Он действует и покоряет себе все.
1: Евангелие на радио «Новая жизнь».

0: Ава очи.
1: Джон Флавелл. Серьезный разговор с Богом. Многие из нас никогда не вели серьезных переговоров с Господом о примирении. Тогда как нам помириться с Ним? Какой мир без договора? Какое примирение без обсуждения? Это невозможно. Когда было то время и где то место, на котором вы тайно преклонили колени, плача о том, что ваше естество греховно, а пути злы? Это обязательно должно произойти с вами. Вам надлежит с сокрушенным сердцем рыдать о своем грехе и жалком положении. Друг, твое каменное сердце должно чувствовать угрызение совести и мучиться из-за греха. Тебе это будет стоить нескольких полных слез и печали дней и ночей. Иначе ты никогда не обретешь мир с Богом. Это будет стоить тебе многих стенаний, слез и искренних воплей к небесам. Если ты желаешь восстановления мира между Богом и тобой, то должен взять с собою молитвенные слова и обратиться к Господу, говоря Ему: «Отними всякое беззаконие и прими меня во благо». Хотя бы одна улыбка, один знак любви, один намек на благосклонность. Дитя мира не может родиться без родовых мук и агонии души.

0: Союз со Христом – это ключ к пониманию спасения. Радио «Новая жизнь». Новая жизнь во Христе.
1: Слово, которое оживит тебя.
2: Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться. С великою радостью принимайте, братья мои, когда в

сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Да хвалится брат, униженный высотою своею, а богатый – унижением своим, потому что он придет, как цвет на траве. Восходит солнце, настает зной и зноем иссушает траву. Цвет ее опадает, исчезает красота вида ее. Так увядает и богатый в путях своих. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. В искушении никто не говорит: «Бог меня искушает», потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные, всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены. Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий. Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слушание, медлен на слова, медлен на гнев, ибо гнев человека не творит правды Божьей. Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии. Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие. Чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя нескверненным от мира».

Ричард Бакстер. Познание Бога. О, если бы люди действительно знали, что Бог является их Отцом, а Христос – их единственным Искупителем и Господом. Они бы знали, что Бог ведет их в вечные обители и что они будут счастливы вечно. Если христианин смотрит на солнце, луну и звезды, считая себя Христовым, он восклицает: «То, что Господь искупил меня из рабства греха, гораздо выше, чем любое творение». Какой святой восторг почувствует дух его. Чем больше верующие грешат против собственного покоя, а также против благодати Евангелия, лелея недоверчивые мысли о Боге и Искупителе, тем больше они представляют завет благодати как завет дел, а Христа врагом, а не спасителем. Как если бы он оставил их умирать в неверии и неведении, хотя он пригласил их в покой свой и страдал в муках, чтобы они не страдали. Какие же мы грешники! Испытывать терпение и ревность нашего Господа, когда мы должны радоваться о любви Его. Как будто какой-либо человек может выбрать Христа прежде, чем Христос избрал его. Или кто-то может быть счастливым более, чем счастливым во Христе. Долой эти вредные и кощунственные мысли. И если когда-нибудь ты начнешь думать об этом, отбрось подобные мысли от себя. Бог написал имена своих избранных на небесах, как вы пишете ваши имена или заметки о делах своих. Разве будем разрушать замысел Божий, чтобы написать наши имена на дверях ада? Но да будет благословен Бог, который неизменен и соблюдает нас ко спасению силою Своею».

0: Молитва пуритан.
1: О Господи, Боже, Ты повелел, дабы я веровал в Иисуса. И я не стал бы искать никакого иного прибежища, не омывался бы ни в каком ином источнике, не строил бы ни на каком ином основании, не черпал бы ни от какой иной полноты, не искал бы покоя ни в каком ином утешении. Когда мучители пронзили его распятое тело, тотчас истекли из него вода и кровь. Так пусть же вода и кровь будут едины в моем исповедании веры и опыте жизни. Дай мне быть в равной мере убежденным в своей виновности и осквернении грехом, сознавать, что мне нужен Господь и Спаситель, молить Его о покаянии и прощении, любить святость и быть чистым сердцем, иметь ум Христов и идти Ему во след. Дай мне не принадлежать самому себе, но радоваться, что обо мне печется тот, кто, будучи премудр, не может ошибиться, будучи благ, не может навредить, будучи ласков, не может уничтожить. Да не введу я никого в соблазн своим нравом и поведением, но да буду я живым свидетельством о Христе и примером Его любви для всех окружающих, делая добро всем по мере сил и не упуская возможности послужить ближним. Даруй мне ценить свое состояние, но не как повод для гордыни и средства обогащения, а для собственного обеспечения и служения. Помоги мне разумно управлять своими привязанностями, не быть должным никому и ничего, иметь возможность подавать милостыню нуждающимся, почитать своим долгом и своей радостью оказывать милосердие и прощать, являя миру образ Иисуса. Аминь.

я хочу его коснуться.

0: Молитва Пуритан.
1: О Святая Троица, вся хвала Тебе за то, что Ты избрала меня ко спасению. По провидению Бога Отца, через освящение Духа, к послушанию и окроплению кровью Иисуса. Я восхищаюсь чудесами Твоей благоволящей любви, дивлюсь высокой чести, которой удостоился верующий, в ком поселились небеса, кто пребывает в Боге и в ком пребывает Бог. Я верую в это. Помоги же мне в полной мере это ощутить. Продолжай учить меня тому, что праведность Христова отвечает требованиям правосудия и свидетельствует о Твоей любви. Помоги мне уповать на нее, основание моего мира и Твоего благоволения и принятия, дабы я всегда пребывал у креста Христова. Не ощущение присутствия Духа является свидетельством моего спасения, но истина о славном свершении Христовом ради меня. Вся святость, пребывающая в Нем, по вере стала моей, будто бы я сам совершил дело Христова. Поэтому я сознаю ценность Его праведности, служащей к удовлетворению требований божественного правосудия и оправданию меня. Смерть Христова становится моей не благодаря переживаниям, ибо чувства, не подкрепленные словом, могут быть обманчивыми, но благодаря моей вере, о чем свидетельствуют Слово и Дух. Благословляю Тебя за эти живые проявления веры, за праведность, которая принадлежит мне в Иисусе, за благодать, что дает способность отречься от своей воли и покориться Тебе. Я исполняюсь радости при мысли о том, что все принадлежит и служит Тебе, и не хочу ничего менять в таком порядке вещей. Тогда молитва моя превращается в хвалу. Мне остается только поклоняться Тебе и любить Тебя. Я не хочу уповать на благорасположение человеческое, ибо знаю, что Твоя благодать избрания бесконечно лучшая.

0: Учение, назидание, обличение, ободрение. Проповеди, которые помогают верить и жить. На радио «Новая жизнь».
1: Господство Христа. Джон МакАртур. Сегодня мы хотим поговорить на очень-очень важную тему, на тему господства Христа. Эта тема стоит в отдельности, независимо от каких-либо проблем, независимо от какой-либо современной теологической дискуссии в церкви, она стоит сама по себе. Безусловно, рассмотрение вопроса о господстве Христа должно быть основным предметом изучения для любого верующего. В каком-то смысле хотелось бы даже не обсуждать ее с точки зрения, с которой мы должны обсудить ее сегодня. Мы хотим подойти к этому вопросу с некоторой полемической точки зрения. То есть мы хотели бы защитить господство Христа от того, что мы считаем современным нападением. Я думаю, что эта атака на господство Христа готовилась уже давно –

трит или проповедовалось какое-то особое собрание, и люди говорили: «Да, я был христианином, и Христос был моим спасителем, но он никогда не был Господом моей жизни». И обычно такие люди пытаются объяснить, как могло случиться, что в какой-то момент своей жизни они приняли Христа как спасителя, и по сути ничего не изменилось. На самом деле это может быть опыт, с которым многие из вас могут отождествить себя. Вы возвращаетесь к какому-то моменту своей жизни в детстве или юности, когда вы приняли Христа, сделали решение для Христа, и вы смотрите на это как на момент вашего спасения, хотя в принципе в вашей жизни ничего на самом деле не изменилось. Вы подошли к другому этапу своей жизни, к кризисному моменту, и возможно кто-то сказал вам, что вам нужно сделать Христа Господом в своей жизни, и вы сделали это, думая, что это какой-то второй шаг, и все изменилось. Есть те люди, которые утверждают, что вы можете спастись, но не делая Христа Господом, не признавая, что Христос есть Господь, принимая Его только как Спасителя. Есть люди, многие из них, тысячи и тысячи из них, которые утверждают, что были спасены в какой-то момент, когда приняли решение поверить. В этот момент они получили полное прощение. В тот момент они ожидали, что получат вечную жизнь, и абсолютно ничего не отдавали Богу взамен. Абсолютно ничего. Им сказали, что они христиане, потому что они приняли решение. Они страстно желали принять популярное мнение о том, что вы можете иметь Иисуса как Спасителя и не обязательно принимать Его господство. Когда-нибудь позже в своей жизни они начнут серьезно относиться к жизни, и в то время они превратятся в простых христиан, в христиан с господством Христа. Эта точка зрения настолько популярна, что недавно, когда я проводил библейскую конференцию в одном из крупнейших христианских институтов Америки, один человек выступал перед студентами каждый день в течение недели. Он сказал им: «Момент, когда вы действительно становитесь учеником, момент, когда вы действительно делаете Христа Господом в своей жизни, обычно наступает где-то в возрасте 30 лет». Я был, мягко говоря, шокирован тем, что он только что фактически сказал группе молодых людей. «Отложите свои духовные обязательства до тех пор, пока вам не исполнится 30 лет». Он придерживался мнения, что достаточно принять Иисуса как Спасителя. Примите свое прощение, примите свою гарантию рая, а затем живите так, как вам хочется, пока не дойдете до какой-нибудь критической точки, надеюсь, раньше, чем позже, когда вы сделаете Христа Господом. Теперь позвольте нам рассказать вам, насколько распространена эта концепция, и я объясню ее более подробно по ходу дела. Откровенно говоря, это лежит в основе почти всего современного евангелизма. Почти вся современная евангелизация отражает этот менталитет. Будь то телевизионная евангелизация, евангелизационные мероприятия на стадионах, в палатках, в церквах, что бы это ни было. Большинство евангельских трактатов, книг и тому подобных вещей основаны на подобном мышлении – заставить людей принять решение. Заставить людей в нужный момент признать свою нужду и принять Христа, принять решение, что закрепит их вечную жизнь. А затем они скажут им, что они могут быть уверены в своем спасении и молиться о том, чтобы когда-нибудь в будущем они сделали Христа Господом. Но до этого момента вы могли бы ожидать, что в их жизни не обязательно произойдут какие-либо изменения. На самом деле в процессе того, чтобы заставить этих людей принять решение, вы можете использовать любую технику, какую захотите. Вы действительно хотите говорить о Евангелии. По общему признанию, они действительно хотят говорить о Евангелии. Вы хотите использовать много эмоций, часто имеет место тонкое давление и очень часто манипулирование, пение множества куплетов мелодичных песен, пытающихся заставить людей двигаться вперед. Во многих, очень многих евангелизационных мероприятиях даже существует такая стратегия, согласно которой людям даются указания для того, чтобы, когда будет даваться проповедникам приглашение, и это довольно распространено. И в церквях отбираются определенные люди, которые начинают ходить по проходам, чтобы запустить этот поток. И то, что эти люди делают, на самом деле запускает процесс, чтобы люди начали выходить, чтобы это совершилось. Есть родители, которые цепляются за тот факт, что в какой-то момент их жизни их дети приняли решение в пользу Христа. И даже несмотря на то, что в настоящее время они живут в грубом грехе, игнорируют закон Божий и даже не признают Иисуса Господом, они все равно спасены благодаря этому решению.
Они просто

просто не делали его Господом. У меня были родители, которые говорили мне: «Я знаю, что мой сын гомосексуалист. Он выбрал такой образ жизни. Я знаю, что моя дочь абсолютно не уважает то, что принадлежит Христу. Но я знаю, что она была спасена. Я помню время, когда она приняла свое решение». Родители цепляются за это. Супруги могут цепляться за это ради своего партнера. Друзья могут цепляться за это ради кого-то, кого они глубоко любят. Это передает идею о том, что спасение – это некая сиюминутная сделка, которая закрепляется навсегда, но не обязательно преобразует вашу жизнь и не предполагает признание Иисуса Господом вашей жизни и подчинение Ему вашей жизни. Такого рода вещи стоят за большинством современных методов евангелизации. Послушайте, когда вы слышите, кто-то говорит: «Готовы ли вы посвятить свою жизнь следованию за Иисусом?» Когда вы слышите, как кто-то говорит: «Готовы ли вы покаяться в своем грехе и преклонить колени в покорности господству Христа?» Готовы ли вы позволить Иисусу Христу стать царем и правителем вашей жизни? То, что вы слышите, это: «Примите Христа, примите Христа, примите решение для Христа». Теперь я хочу, чтобы вы поняли, что это серьезная проблема, потому что это приводит к появлению целой массы людей, которые думают, что они спасены, но это не так. Теперь позвольте мне дать вам немного больше информации об этом опросе. Популярный христианский журнал недавно опубликовал статью, в которой утверждается, что господство Иисуса – неподходящая тема для обсуждения в ходе свидетельства заблудшим. «Неуместно говорить о господстве Христа», – заявил журнал. Этот журнал очень-очень известный. В нем говорилось, и я цитирую из журнала: «Поскольку решение провозгласить Христа Господом возможно только для тех, кто уже доверился Ему как Спасителю, изложение Евангелия не должно содержать ничего о том, что нужно подчиняться Христу как Господу, которому следует повиноваться. Изложение Евангелия не должно содержать ничего о том, чтобы уступать в подчинении Христу как Господу», говорится в журнале. «Вы даже не должны говорить об этом». Сегодня днем я смотрел фильм во второй раз. Я смотрел его день назад. Потому что, когда я смотрел его в первый раз, я не мог поверить в то, что видел. Это был фильм, созданный для того, чтобы научить людей, как привести кого-то ко Христу. В фильме использовались некоторые графические изображения, задавались некоторые вопросы, а затем задавались вопросы, на которые необходимо было отвечать – правда или ложь. Позвольте мне рассказать вам, каковы были некоторые вопросы и каков был ответ. Представляя Евангелие, рассказчик фильма сказал: «Стоит ли вам когда-нибудь задавать эти вопросы?» Вот вопросы. Вопрос первый. Должны ли вы сказать кому-нибудь, отдашь ли ты свое сердце Христу? Ответ – ложь. Вы никогда никому не должны этого говорить. Вы никогда не должны просить кого-либо отдать что-либо Христу. Вы просто просите их поверить. Второй вопрос. Отдадите ли вы свою жизнь Христу? Ложный. Никогда никого не просите от чего-либо отказаться. Вопрос третий. Посвятите ли вы свою жизнь Христу? Ложный. Никогда никого не просите об этом. Вопрос четвертый. Сделаете ли вы Христа господином своей жизни? Никогда не просите никого признать, что он должен быть хозяином их жизни. Вопрос пятый. Будете ли вы каяться в своих грехах? Ложный. Никогда никого не просите покаяться в своих грехах. Вопрос шестой. Готовы ли вы оставить свои грехи? Ложный. Не просите никого об этом. Тогда сказал рассказчик: достаточно спросить их. Верите ли вы, что Иисус умер за ваши грехи? Этого достаточно. Этого достаточно? Бесы веруют и что? Трепещут. Другой христианский журнал недавно опубликовал статью, озаглавленную «Так называемое спасение господством». Статья начиналась с вопроса. Вот в чем вопрос. Должен ли человек сделать Христа Господом или признать Христа Господом в качестве условия для спасения? Не менее 10 раз в двухстраничной статье автор говорил о том, чтобы сделать Христа господином своей жизни. И, конечно, по мнению автора, не было необходимости делать Христа Господом, чтобы спастись. Это то, что вы делаете позже. Вы приняли его как спасителя, а позже сделали его Господом. 10 раз это было сказано в двухстраничной статье. Нигде в Священном Писании никогда не говорится, что христианин должен сделать Христа Господом. Если вы христианин, то Он Господь. И в Священном Писании действительно очень ясно сказано, что до тех пор, пока вы не признаете тот факт, что Он Господь, вы, во-первых, никогда не сможете спастись. Это очевидно.
скрывать от кого-то господство Христа, скрывать от них тот факт, что ему нужно отдать свою жизнь его руководству. Скрывать от них, что ему нужно исповедоваться и покаяться в своих грехах, значит обрекать человека на заблуждение, что он спасен, когда это не так. Скрывать от кого-то господство Христа, в то время давая ему Евангелие, это полное противоречие. Библия говорит, что спасение даруется только тем, кто признает Иисуса Господом и готов подчинить Ему свою жизнь. Сказать, что вы никогда не должны говорить об этом, что все, что нужно сделать человеку, это поверить, что Иисус умер за него, значит сказать совсем недостаточно. Еще один писатель, автор, лидер парада против господства Христа, который, вероятно, написал, я уверен, больше, чем кто-либо другой на эту тему, и которого довольно часто цитирую в моей книге, говорит против господства Христа следующее. Именно этот впечатляющий факт, что Господь не требует никаких духовных обязательств, которые отличали бы истинное Евангелие от всех его подделок. Вы это поняли? Он говорит. Именно тот факт, что Господь не требует никаких духовных обязательств, отличает истинное Евангелие от всех его подделок. Другими словами, если вы просите кого-либо посвятить свою жизнь Христу, отвернуться от своего греха и следовать за Христом, быть послушным Ему, у вас есть поддельное Евангелие. Это распространилось повсеместно, друзья мои. Это распространено повсеместно. Другой профессор семинарии писал, «Важнейшее послание Благой Вести, в которое необходимо верить для спасения, человек-грешник, Христос-спаситель, Христос умер вместо человека, Христос воскрес из мертвых. Это то, во что вы должны верить, чтобы спастись. Факты. Человек-грешник, Христос-спаситель, Христос умер, Христос воскрес. Они говорят, что просто верить в эти факты – вот и все, что нужно. Теперь эти люди говорят, что если вы говорите неверующему, что у Христа есть какое-то суверенное право управлять его жизнью, искажаете Евангелие. Вы это понимаете? Это пугает. Если вы говорите неверующему, что Христос имеет суверенное право управлять их жизнью, и они должны преклонить перед Ним колени, чтобы спастись, вы извратили Евангелие. Другой автор говорит, я цитирую, «Возможно, даже вероятно, что когда верующий вне христианского общения увлекается определенными видами философии, если он логически мыслит, он станет неверующим верующим». Верующие, которые являются агностиками, они все еще спасены. Они все еще рождены свыше. Послушайте вот это. Вы даже можете стать атеистом, но если вы однажды приняли Христа как Спасителя, вы не сможете потерять своего спасения, даже если вы отречетесь от Бога. Я не верю, что вы можете потерять свое спасение, но я верю всем своим сердцем, что если оно у вас есть, вы никогда не станете неверующим и никогда не отречетесь от Бога. Иисус сказал в Евангелии от Матфея 10:33, «А кто отречется от Меня перед людьми, то что? Отрекусь от того и я перед Отцом Моим Небесным». Павел пишет Тимофею во 2 Тимофею 2:12, говоря, «Если отречемся Его, та же идея, и Он отречется от нас». Спасение навсегда, но только если оно реально. Но они говорят о том, что вы можете принять его как спасителя, ничего не меняя в своей жизни, даже стать неверующим, агностиком, атеистом, потому что это не обязательно изменит вас. Я был совершенно потрясен, обнаружив, что писатель, который был самым плодовитым в этой области, говорит, что если вы верите в момент спасения, вам никогда не нужно будет верить снова всю оставшуюся жизнь, потому что важен только этот момент. Страшно, не говоря уже о том, чтобы подчиниться господству Христа. Вы можете даже стать неверующим, агностиком, атеистом. Он сказал, упорство в вере, то есть продолжение веры, не является фактором истинного спасения. Это не так. В моей Библии, в послании к Колоссянам 1 главе говорится, что вы спасены, если продолжаете пребывать в вере. Они говорят, что при каждом призыве к ученичеству, каждый раз, когда Иисус говорит оставить отца и мать, оставить все и следовать за мной, Он повторяет это снова и снова. Возьми свой крест, отвергни себя и будь готов умереть. Если ты возложишь руку свою на плуг и озираешься назад, ты неблагонадежен для Царствия Божьего. Если тебе нужно пойти и похоронить своего отца, и ты не хочешь следовать за мной любой ценой, ты не можешь быть моим учеником. Вы знаете, все эти призывы к ученичеству, призывы к смерти,
призывы к самопожертвованию, призывы отдать свою жизнь, призывы к послушанию, призывы к покорности. Они говорят, что все это Иисус, призывающий уже искупленных людей ко второму шагу. Таким образом, они берут все служение Иисуса целиком, и вместо того, чтобы оно было евангелизацией, оно становится вдруг призывом к людям, которые уже спасены, перейти на второй уровень. Проблема в том, что Иисус сказал: «Я пришел призвать не праведников, а кого? Грешников к покаянию. Сын человеческий пришел взыскать и спасти заблудших». Вы только что отстранили Господа Иисуса от Его евангелизационного служения, если у вас такая точка зрения. Но вот что я вам скажу. Вы не можете придерживаться точки зрения, относящейся к негосподству Христа, если не поступите так со всеми этими приглашениями Христа. Потому что каждый призыв к ученичеству, который Он когда-либо давал, был таким сильным. Таким образом, Иисус на самом деле не проповедует Евангелие, Он просто призывает христиан перейти на второй уровень и сделать его Господом. Так что это отбрасывает евангельскую цель служения нашего Господа и игнорирует тот факт, что Он пришел взыскать и спасти заблудших. Это восходит, например, к систематической теологии Льюиса Спери Чейфера, бывшего президента Далласской семинарии, в которой на 385 странице 3 тома говорится: «Навязывать необходимость отдавать жизнь Богу в качестве дополнительного условия спасения крайне неразумно. Никогда не говорится, что Божий призыв к неспасенным относится к господству Христа». Никогда не говорится, что Божий призыв к неспасенным относится к господству Христа? Другой автор приходит к удивительному выводу, что приглашение неспасенного человека принять Иисуса Христа как Господа и Спасителя является извращением Евангелия. Это мнение было уже очень давно. Я цитирую несколько устаревшие источники. Но это никогда не достигало того всепроникающего, широко распространенного уровня, которого достигло сегодня. И я думаю, что отчасти это выкристаллизовывается, возможно, потому, что я немного поднимаю этот вопрос. Но это нужно выставить наружу. Другой автор, пишущий в журнале под названием «Уверенная жизнь», который есть «Возвращение к Библии», говорит: «Представлять Христа как Господа нехристианину значит дополнять библейское учение о спасении. Это то, что поддерживается. Не нужно отворачиваться от греха, не нужно менять образ жизни в результате этого. Не требуется никакого посвящения, никакой уступчивости Христу». Как насчет того, что сказано во втором послании к Коринфянам 5:17? «Итак, то во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». Не поэтому ли в 1 Петра 2:7 говорится: «Он для вас, верующих, драгоценность». Вы когда-нибудь задумывались над этим стихом? Мы можем сказать, является ли человек христианином или нет. Драгоценен ли для него Христос? Для тех, кто верит, он кто? Он драгоценность, он драгоценный. Что это значит? Ценный, дорогостоящий, высоко ценимый. Это его господство. Он драгоценен для истинно верующего. Теперь о последствиях всего этого мы могли бы продолжать и продолжать. Есть так много другого, что можно было бы сказать по этому поводу, и так много других иллюстраций, но последствием всего этого является ущербная доктрина. Последствием всего этого является спасение, которое меньше того, чему учит Слово Божье. Современное Евангелие расплывчато. Современное Евангелие дает ложную надежду грешникам, у которых наступает момент, когда они хотят нажиться на прощение, когда они хотят попасть на небеса в будущем, продолжая жить так, как им нравится. Может быть, позже они будут беспокоиться о Христе, как о Господе, если они вообще узнают об этом. А они не должны знать об этом, потому что никто не должен им говорить. Вы хотите знать, как это повлияет? 1,5 миллиарда человек говорят, что они христиане. Вы в это верите? Верите ли вы, что 1,5 миллиарда человек в мире являются христианами? Согласно опросу Гэллопа, треть всех американцев являются христианами. Вы знаете, о чем это нам говорит? Что миллионы людей обмануты. Миллионы людей обмануты. Один из этих писателей сказал: «Если мы примем тот факт, что вы должны принять Христа как Господа, чтобы спастись, тогда только несколько человек действительно будут спасены». Это именно то, что сказал Иисус. «Тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Один из авторов говорит, например, что список грубых грешников и их пороков, приведенный Павлом в 1 послании к Коринфянам 6:9-10, гласит:
Или не знаете, что неправедные Царства Божьего не наследуют? Не обманывайтесь ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царства Божьего не наследуют. Он говорит, что все они верующие. Все это христиане, которые не наследуют царство. Они вступают в царство, но не наследуют его. Что это значит? Я не знаю. Люди первого уровня идут туда, люди второго уровня наследуют. Так что я думаю, в царстве есть карман бедности для группы первого уровня. Далее он говорит, что описание этих людей в послании к Галатам 5 главе, гласящее «Дела плоти известны, они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное, предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследуют». Он говорит, что это тоже христиане, но они просто не наследуют царство. Другими словами, вся идея состоит в том, чтобы уступить, дать место тем людям, которые просто приняли решение, которые в какой-то момент времени что-то сделали, приняли, поверили, что угодно, но в их жизни ничего не изменилось. И мы хотим, чтобы они были все спасены. Так откуда же это берется? Почему люди это делают? Я думаю, что для этого есть две причины. Это действительно было вызвано большой заботой о благодати. Они хотели, чтобы благодать была настолько милостивой, что, как сказал один писатель, если вы осмелитесь попросить Бога спасти вас, ему придется спасти вас. Вот какой он милостивый. Они хотели, чтобы благодать была настолько милостивой, чтобы в один момент времени, если бы какой-нибудь грешник сказал «я верю», Бог немедленно спас бы его и сохранил навсегда, несмотря ни на что. И во-вторых, я думаю, что это современное движение возникло потому, что люди пытаются разработать теологию, чтобы спасти некоторых людей, которые умерли в неверии, но которые однажды приняли решение. Больше людей отвергают доктрину ада, чтобы высвободить из ада своих родственников, чем любые теологические ограничения. Вы спрашиваете, что мы имеем в виду под этим? Мы имеем в виду, что люди, которые склонны отрицать вечный ад, это люди, которые не хотят признавать, что кто-то, кого они любят, пошел туда. Поэтому они хотят отрицать доктрину, чтобы высвободить людей в их собственном разуме. Я думаю, это происходит из-за путаницы в отношении людей, которые однажды приняли решение, а затем прожили жизнь в отрицании всего, что предположительно они когда-то решили признать. И они хотят быть уверенными, что они спасены навечно, поэтому они разрабатывают теологию, которая примет их в царство. Они в нем участвуют, они просто не наследуют его, каким бы ни было различие. Вот почему одна из их книг называется «Жаждущие наследуют». Таким образом, заповеди блаженства относятся к христианам второго уровня. Остальные христиане ничего не наследуют. Те, что второго уровня, они наследуют. Они обладают некоторыми качествами, которых нет у людей первого уровня. Это также было описано как плотской христианин. Что плотской христианин – это тот, кто принял решение спастись, принял прощение, получил гарантию небес, а затем живет в полном беспорядке, все еще оставаясь на троне своего сердца. Раньше была небольшая брошюра, которую выпустил Campus Crusade. В нем был один круг со всеми видами хаоса и самим собой на троне. Это был естественный, невозрожденный человек. Во втором круге был всевозможный хаос с самим собой на троне жизни, а затем Святой Дух застрял в круге. Этот человек в безопасности. Святой Дух есть, он просто не главный. В третьем круге был идеальный порядок в жизни, маленький трон, и Святой Дух восседал на троне, а я был в углу. Это духовный христианин. Таким образом, это отражало категорию людей, которые спасены, но все еще управляют своей собственной жизнью, и их жизнь в полном хаосе. На самом деле ничего не изменилось. Это тот же хаос, что и в круге номер один, в невозрожденном. За исключением того, что где-то там есть Святой Дух, но он ничего не контролирует. Это та же самая идея. Это те люди, которые не наследуют царство. Это те люди, которые не сделали Христа Господом с этой конкретной точки зрения. Итак, типичный призыв к спасению звучит примерно так. Прими Иисуса. Пригласи Иисуса в свое сердце. Прими решение. Верь. И похоже, это все. Все это библейские мысли и концепции. Дело не в том, что они сами по себе являются ложью. Просто они такие неполные. Мы слышим, как люди говорят, «Ну, вам нужно помолиться, чтобы принять Христа». И затем они говорят кому-то, кто помолился небольшой молитвой,
Теперь ты можешь быть уверен, что ты спасен. И они дают им небольшую уверенность, не говоря о том, какого рода приглашение использовал бы Иисус. Например, «Следуй за мной. Оставь все. Отдай свою жизнь. Подчиняйся моей власти. Отвернись от своих грехов. Кайся. Повинуйся». Есть три основные области, и нам необходимо разобраться в них, узнать, что Библия говорит по этому поводу. В чем суть спасительной веры? Какова природа истинного покаяния? И что значит быть учеником Христа? Эти вопросы необходимо рассмотреть подробнее, но сегодня он просто хотел вам кое-что рассказать. Это действительно то, что мы назвали разными точками зрения, в которые очень легко поверить. Они хотят убедить людей, что спасение – это простой, понятный вопрос признания Иисуса спасителем. Другой защитник, пишущий в богословском журнале, говорит следующее. «Ересью является придерживаться мнения, что для спасения человек должен доверять Иисусу как спасителю от греха, а также должен посвятить себя Христу как Господу своей жизни, подчиняясь Его суверенной власти». Он говорит, что верить в это – ересь. Им не нужны такие слова, как «посвятить себя Богу». Они не хотят слышать слова отказа от себя. Они просто хотят, чтобы слова были им подходящими и чтобы люди просто верили и принимали. Один местный пастор в нашем районе, хорошо известный, имеющий действительно эффективное служение, говорит, «Спасительная вера – это не посвящение своей жизни Господу. Они учат, что истинно верующие могут поддаться отступничеству. Они могут полностью отойти от веры». Посмотрите на Евангелие от Марка 8:34. «И подозвав народ с учениками своими, сказал им, «Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, возьми свой крест и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» Послушайте. Это приглашение неверующему, а не христианину, перейти на второй уровень. Это разговор с человеком, который, если он не будет действовать, потеряет что? Свою душу. Что готов отдать человек в обмен на свою душу? Ибо кто постыдится меня и моих слов в роде сём прелюбодейном и грешном, того постыдится Сын Человеческий. Если вы постыдитесь Христа, Он постыдится и вас. Но они говорят, что это разговор с плотскими христианами, попытка поднять их на следующий уровень приверженности господству Христа. Это не так. Он говорит о людях, которые, если они этого не сделают, потеряют свою вечную душу. Что же, есть так много других иллюстраций. Один из авторов, пишущих о предложении Евангелия от Иоанна, говорит, «Вы помните, когда в разговоре с Никодимом и в 3 главе Иисус говорит о вознесении змея, и каждый, кто смотрел на змея, был исцелен, и если Сын Человеческий будет вознесен, и люди посмотрят на Него, то они будут прощенными» и так далее. И затем в этой главе он говорит о том факте, что Иисус открывает Никодиму истину о новом рождении. 14 стих. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И они говорят, «Смотри, все, что тебе нужно сделать, это смотреть и верить». Просто смотри и верь. Просто смотри и верь. Цитирую одного из них, который говорит, «Здесь нет идеи посвящения жизни, нет вопроса о возвышении смотрящего, нет возможности отдаться объекту видения. Просто смотрите, верьте, вот и все». Они обращаются к Евангелию от Иоанна 4 главе женщине у колодца и говорят, что все, что сказал Иисус, было «пей». Но что они забывают, так это то, что когда женщина сказала «дай мне этой воды, чтобы я могла пить», он не дал ей ее, он начал рассказывать ей о чем? О ее грехе. Было еще кое-что, о чем ей нужно было рассказать. В Евангелии от Матфея 13:44 притча очень похожа. «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому в поле, которое, найдя, человек утаил и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает то поле. Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее». Очень простая притча. Человек нашел что-то ценное, продал все, что у него было, и забрал это. Речь идет о спасении. Один человек, спотыкаясь, шел по полю. Другой человек искал это всю свою жизнь.
Оба нашли его, и когда они нашли, то продали все, что у них было, чтобы заполучить сокровище. Это картина обмена. Я отказываюсь от всего, что я есть, ради всего, что он есть. Что вы собираетесь делать с этой притчей? Что ж, если вы собираетесь придерживаться спасения, не связанного с господством Христа, и если вы собираетесь верить, что вам не нужно ни от чего отказываться, у вас не может быть этой притчи. Быть язычником или неспасенным человеком, отказывающимся от всего, чем он является, чтобы получить все, что предлагает Христос. Итак, вы интерпретируете это таким образом. Сокровище, зарытое в поле, — это церковь. Человек, покупающий ее, — это Христос. Так что притча, как правило, в соответствии с устроением, заключалась в том, что Иисус, найдя церковь, отдает все на кресте, чтобы купить церковь. Проблема в том, что сокровище находилось в поле, а жемчужина стоила очень дорого. И я бросаю вызов кому бы то ни было утверждать, что невозрожденные люди в этом мире, за которых умер Христос, чего-то стоили. Кроме того, такое обращение Христа к людям покажется нам довольно непонятным. Один очень знакомый нам писатель, который даже составил очень популярную и замечательную учебную Библию, говорит: «Христиане могут исключить Бога из своей жизни и жить в соответствии со старой природой. Это одно и то же. Все это противоречит ясному учению Священного Писания. Они неправильно понимают благодать. Я полагаю, они пытаются приспособиться к тем близким, которые дезертировали христианство. Они хотят, чтобы как можно больше людей попало на небеса, поэтому они хотят расширить Евангелие. Но это просто не согласуется с Писанием. Это просто не сходится. Это просто не то, чему учит Библия. За всеми призывами ко спасению в Священном Писании скрывается суверенное, авторитетное господство Христа. И это необходимо признать. Что бы я чувствовала как пастор, если бы мне пришлось сказать вам: «Я знаю, что некоторые из вас находятся только на первом уровне. Вы не сделали Христа Господом, так что мне нечего вам сказать, потому что вы просто делаете там все, что хотите. Но тем из вас, кто перешел на второй уровень, необходимо укрепить это посвящение. Вам нужно выполнить это обязательство». Это не имеет смысла. Когда вы отдали свое сердце и душу Христу, подчинились и преклонили колени перед Ним в покорном спасении и отдали всю свою жизнь благодаря власти и силе Святого Духа Божьего, вы начали жизнь, в которой Он является Господом. И постепенно ваша жизнь должна свидетельствовать об этом послушании Его господству. В книге Деяний у вас есть апостольская проповедь о кресте. В книге Деяний у вас есть образец проповеди на протяжении всех последующих столетий жизни церкви. 92 раза в книге Деяний Иисус назван Господом. 2 раза – Спасителем. По преимуществу Он Господь. Он Господь. Господство было в самом центре евангельской проповеди в ранней церкви. Самой сердцевиной ее было утверждение Его господства. Петр говорит в Деяниях 2 главе: «И будет всякий, кто призовет имя чье? Господне, спасется. Имя Господа». В этом нет никаких сомнений. Это абсолютно каждое место в Священном Писании. «Веруй в Господа Иисуса Христа» – Деяния 16:31. «Обращенные к филиппийскому тюремному стражу, и спасешься, ты будешь спасен». И Иоанн, я хочу, чтобы вы обратили внимание на 36 стих 3 главы. Послушайте, проследите за этой мыслью. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную». Послушайте, как это звучит дальше в английском переводе. «Но тот, кто не повинуется Сыну, не увидит жизни». Следовательно, вера связана с чем? С послушанием. Они неразлучны, абсолютно неразделимы. В послании к Римлянам 10:9 сказано: «Если устами твоими исповедуешь Иисуса кем? Господом, и сердцем твоим веруешь, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься». 12 стих. «Здесь нет различия между иудеем и еленом, потому что один Господь у всех, богатый для всех призывающих его. Ибо всякий, кто призовет имя Господне», 13 стих, «спасется». Он Господь, а господство подразумевает, что Он суверенен. Это подразумевает, что Он главный. Если вы посмотрите Евангелие и весь Новый Завет, то у вас будет подтверждение за подтверждением господства Христа. Я просто подумал о 14 главе послания к Римлянам, 9 стих. «Ибо Христос для того умер и воскрес и ожил, чтобы владычествовать над мертвыми и живыми». А в английских переводах сказано:
ибо для этого Христос умер и ожил вновь, чтобы Он мог быть Господом. Он Господь. То первое благовестие за пределами Израиля, 10 глава Деяний, 36 стих. «Он послал сынам Израилевым слово, — сказал Петр, проповедуя, — благовествуя мир через Иисуса Христа, сей есть Господь всех». Теперь некоторые сказали, ну да, да, но Он Господь, это означает божество, это просто означает Бог, это не значит полновластный Господь, это не подразумевает послушание, это не подразумевает отдачи, это не подразумевает подчинение, это означает только Его божественность. Вы просто должны верить, что Иисус – это Бог, вам не обязательно подчиняться Ему. На самом деле один автор говорит, что если вы сделаете «курьос», что означает «Господь» на греческом, верховным хозяином, то вы лишите его божественного призыва к вере. Это просто смешно, это не так. Вы можете сказать Господь и подразумевать как божественность, так и полновластие Господа. Нет необходимости исключать понятие божественности из слова «Господь», только потому что оно подразумевает идею суверенного господина. Господь действительно относится к божеству. Господь действительно означает, что Иисус – Бог. Но Бог также означает и то, что Он главный. Однажды я обедал с человеком, придерживающимся такой точки зрения. Он сказал, «Я верю, что Курьос просто означает «Иисус есть Бог». Я сказал, «Хорошо, давай примем это. Курьос означает, что Он Бог». Позволь мне задать тебе вопрос. Что значит быть Богом? Значит ли это, что Он главный? Если это не значит, что Он главный, тогда это не значит, что Он Бог. Говоря это, мы ничего не добьемся. Если Он Бог, то Он главный. Если Он божество, то Он суверенный. Это не может означать ничего меньшего. Фома признал это. Что сказал Фома, когда увидел Иисуса Христа после воскресения? «Мой Господь и мой Бог». Как вы думаете, что он имел в виду? Как, по-вашему, он использовал слово «Господь»? Для обозначения божества сказал он «мой Бог и мое божество». Нет, говоря «мой Бог», он признал Христа божественность. И говоря «мой Господь», он признал что? Его суверенитет, его полную и абсолютную власть. Этому термину присущи авторитет, господство, право править, право приказывать и обязательство того, чтобы ему верили и повиновались. В первом послании к Тимофею 1:16 говорится, «Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной». Царю же веков нетленному, невидимому, единому, премудрому Богу. И кто такой единственный Бог? Он царь. Он царь. Человек, живущий в бунте против него и не признающий его Господом, не утверждающий его как Господа, не подчиняющий ему свою жизнь, не может быть спасен. Тогда они говорят следующее. Да, говорят они, но МакАртур, то, чему ты учишь, это спасение человеческими делами. Они говорят, видите ли, вы говорите, что прежде чем человек сможет получить благодать спасения, он должен сам признать Иисуса Господом, и ни одно мертвое человеческое существо, мертвое во грехах, никогда не сможет этого сделать. И поэтому вы постулируете искаженное спасение. Вы должны покаяться, вы должны признать, что Иисус Господь, тогда вы сможете спастись. Нет, я этого не говорю, я вовсе этого не говорю. Я скажу вам, о чем я говорю. Я говорю то, что говорит Библия, и то, что Библия говорит в первом послании к Коринфянам 12:3, довольно ясно. Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божьим, не произнесет анафемы на Иисуса, то есть не скажет, что Иисус проклят. Теперь посмотрите на это. И никто не может назвать Иисуса Господом, как только кем? Святым Духом. Покаяние – это не человеческая работа, это работа, которую совершает Бог. Теперь мы хотим сказать, что когда Бог спасает кого-то, Он дарует ему покаяние. Он дарует ему подтверждение Духом Святым, что Иисус есть Господь. Сейчас мы поговорим об этом подробно, но мы хотим, чтобы вы поняли, в чем суть проблемы. Джон Флавелл, английский пуританин 17 века, писал, «Евангельское предложение Христа включает в себя все его служения». Евангельская вера принимает его именно таким образом, чтобы подчиняться ему, а также быть принятым им, подражать ему в святости его жизни, а также пожинать плоды его смерти. Это должно быть полное принятие Господа Иисуса Христа. Тозер, которому многие из нас обязаны из-за его замечательных трудов, написал, я цитирую,
Призывать мужчин и женщин верить в разделенного Христа, то есть Спасителя, но не Господа, плохое учение. Ибо никто не может принять половину Христа, или треть Христа, или четверть Христа. Мы не спасемся, если будем верить в должность или работу. Что он имел в виду? Мы спасаемся, веря в Бога человека, в полноту всего, чем он является, а также в то, что он совершил. Чтобы увидеть проблему рельефно, очень рельефно, нам нужно взглянуть на одну иллюстрацию из Евангелия от Матфея, 19 главы, и на этом мы закончим. В Евангелии от Матфея 19:16 приведена единственная лучшая иллюстрация евангелизации Иисуса, 16 стих. «И вот некто, подойдя, сказал ему: „Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? Как я могу обрести вечную жизнь?“» Вот в чем вопрос. Как мне обрести вечную жизнь? Он же сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в вечную жизнь, делай что? Соблюди заповеди». Это правильный ответ? Если бы кто-нибудь пришел к вам и спросил: «Что мне сделать, чтобы обрести вечную жизнь?» Что бы вы ответили? «Соблюдайте заповеди». Вы говорите, что это дела. Это дела. Это дела. Почему Иисус сказал это? Почему он не сказал: «О, верь, только прими решение. В какой-то момент времени поверь». Нет, он сказал: «Соблюдайте заповеди». Говорит ему: «Какие?» 18 стих. Иисус же сказал: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя». Он выбрал вторую половину декалога из 10 заповедей. И он имел в виду не только внешнее исполнение заповедей, но и внутреннее, из-за слова Иисуса в Нагорной проповеди. Что бы ни говорил закон, это относится не только к действиям человека, но и к мыслительной жизни человека. Итак, юноша говорит ему: «Все это сохранил я от юности моей. Чего еще не достает мне?» Видишь ли, он говорит, что когда я смотрю на свою жизнь, я идеален, я не убиваю, я никому не испытываю ненависти, я никогда не прелюбодействовал, у меня никогда не было дурной мысли о том, чтобы сделать это, я никогда не крал, я никогда даже не желал этого, я никогда не лгал, я никогда даже не думал о том, чтобы солгать. Я всю свою жизнь безукоризненно чтил своих отца и мать и любил всех так же сильно, как люблю себя. Лжец. Послушайте, если бы спасение заключалось в том, чтобы поверить какие-то факты, ухватиться за них и получить прощение на небесах, Иисус сказал бы этому юноше: «Вот факты, верь». Но то, что он сказал ему: «Первое, что ты должен сделать, это признать свой что? Грех, и покаяться». И он не хотел этого сделать. Он этого не сделал. Тогда Иисус сказал ему: «Хорошо», 21 стих, «если хочешь быть совершенным, пойди продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и делай что? Следуй за мной». Первое испытание – это признаешь ли ты свой грех. Второе испытание – подчинишься ли ты моему господству. И первое, что я тебе приказываю, это продай все, что у тебя есть, и раздать это нищим. Вы говорите: спасаетесь ли вы, делая это? Нет, но вы демонстрируете, готовы ли вы следовать заповедям Христа. Он сказал, что я не так уж сильно хочу вечной жизни, и ушел опечаленный. У него было много собственности. Он завладел собственностью, овладел своим имуществом и трагически попал в ад. Христос хотел, чтобы этому молодому человеку стали ясны две вещи. Когда вы хотите вечной жизни, это не так просто, как просто принять решение, поверив некоторым фактам. Должно быть признание и отворачивание от греха, и должна быть готовность подчиниться моей власти, даже если я попрошу вас сделать самую трудную вещь в вашей жизни – отказаться от того, что вы любите больше всего. Давайте установим, во-первых, глубину нашей греховности и, во-вторых, высоту моего владычества. Вот в чем проблема. Молодой человек развернулся и ушел. Это очень-очень наглядная иллюстрация. Когда вы придете ко Христу и будете по-настоящему спасены, Дух Божий вселится в ваш дух, и вы назовете Иисуса кем? Господом.

0: новая жизнь. Радио настоящей жизни.
1: И воззвал Господь к Моисею, и сказал ему из скинии собрания, говоря:
2: «Объяви сынам Израилевым и скажи им: когда кто из вас хочет принести жертву Господу, то если из скота, приносите жертву вашу из скота крупного и мелкого. Если жертва его есть всесожжение из крупного скота, пусть принесет ее мужеского пола без порока. Пусть приведет ее к дверям скинии собрания, чтобы приобрести ему благоволение пред Господом, и возложит руку свою на голову жертвы всесожжения, и приобретет он благоволение в очищение грехов его, и заколет тельца пред Господом. Сыны же Аароновы, священники, принесут кровь и покропят кровью со всех сторон на жертвенник, который у входа скинии собрания, и снимет кожу с жертвы всесожжения и рассечет ее на части. Сыны же Аароновы, священники, положат на жертвенник огонь и на огне разложат дрова. И разложат сыны Аароновы, священники, части, голову и тук на дровах, которые на огне, на жертвеннике. А внутренности жертвы и ноги ее вымоет он водою, и сожжет священник все на жертвеннике. Это всесожжение.

сторон и рассекут ее на части, отделив голову ее и тук ее, и разложит их священник на дровах, которые на огне, на жертвеннике, а внутренности и ноги вымоет водою, и принесет священник все и сожжет на жертвеннике. Это всесожжение, жертва, благоухание, приятное Господу. Если же из птиц приносит он Господу всесожжение, пусть принесет жертву свою из горлиц или из молодых голубей. Священник принесет ее к жертвеннику и свернет ей голову и сожжет на жертвеннике. А кровь выцедит к стене жертвенника. Зоб ее с перьями ее отнимет и бросит его подле жертвенника на восточную сторону, где пепел, и надломит ее в крыльях ее, не отделяя их, и сожжет ее священник на жертвеннике, на дровах, которые на огне. Это всесожжение, жертва, благоухание, приятное Господу.

«Момент истины». Практическое богословие. Известного миссионера Уильяма Кэри называют отцом современных миссий. Изначально он планировал отправиться в Полинезию, но провидение Господне направило его в Индию. Именно там он оказался нужнее всего. К концу своей работы в Индии Кэри издал 44 перевода Библии и ее отдельных частей на разные языки и диалекты. Возможно, и вы планировали жить в одном месте, а Бог направил вас в другое. Быть может, кто-то из вас мог сделать блестящую карьеру ученого, музыканта, спортсмена или бизнесмена, а Дух Святой не позволил вам реализоваться в этом. Научитесь видеть в препятствиях, возникающих в вашей жизни, не случай, не хаотичное стечение обстоятельств, а именно руководящую работу Святого Духа. Он направляет вас к своим целям, более интенсивному духовному росту и более эффективному участию в созидании Церкви –

среди деревьев искал. Сквозь седые века старый крест простоял.

Томас Бостон. Союз со Христом – таинственный союз. Евангелие – это учение о тайнах. Оно раскрывает нам сущность прочного союза трех ипостасей единого Бога. И сии три – суть едина. 1 Иоанна 5:7. Это сверхъестественный союз божественной и человеческой природы в личности Господа Иисуса Христа. Бог явился во плоти. 1 Тимофея 3:16. И таинственный союз между Христом и верующими. Тайна сия велика. Ефесянам 5:32. О, какая великая тайна! Глава тела на небе, члены тела на земле. Однако они воистину соединены воедино. Христос находится в верующем, живет и обитает в нем, а верующий пребывает в Боге, полагается на Господа Иисуса Христа. Это делает святых тайной для окружающего мира, и не только для мира, но тайной и для них самих.

0: Голос мудрости.
1: К вам, люди, взываю я, и к сынам человеческим голос мой. Научитесь, неразумные, благоразумию, и глупые разуму. Слушайте, потому что я буду говорить важное, и изречение уст моих — правда. Ибо истину произнесет язык мой, и нечестие — мерзость для уст моих. Все слова уст моих справедливы, нет в них коварства и лукавства. Все они ясны для разумного и справедливы для приобретших знание. Примите учение мое, а не серебро. Лучше знание, нежели отборное золото, потому что мудрость лучше жемчуга, и ничто из желаемого не сравнится с ней. Я, премудрость, обитаю с разумом и ищу рассудительного знания. Страх Господень ненавидит зло, гордость и высокомерие, и злой путь, и коварные уста я ненавижу. У меня совет и правда. Я разум, и у меня сила. Мною цари царствуют, и повелители узаконивают правду. Мною начальствуют начальники и вельможи, и все судьи земли. Любящих меня я люблю, и ищущие меня найдут меня. Богатство и слава у меня, сокровища непогибающие и правда. Плоды мои лучше золота, и золота самого чистого. И пользы от меня больше, нежели от отборного серебра. Я хожу по путям правды, по стезям правосудия, чтобы доставить любящим меня существенное благо, и сокровищницы их я наполняю. Господь имел меня началом пути своего, прежде созданий своих, издавна. От века я помазана, от начала, прежде бытия земли. Я родилась, когда еще не существовали бездны, когда еще не было источников, обильных водой. Я родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов, когда еще он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной. Когда он уготовлял небеса, я была там. Когда он проводил круговую черту по лицу бездны, когда утверждал вверху облака, когда укреплял источники бездны, когда давал морю устав, чтобы воды не переступали пределов его, когда полагал основание земли, тогда я была при нем художницей. И была радостью всякий день, веселясь перед лицом его во все время, веселясь на земном круге его, и радость моя была с сынами человеческими. Итак, дети, послушайте меня. «Блаженны те, которые хранят пути мои». Послушайте наставления и будьте мудры, и не отступайте от него. Блажен человек, который слушает меня. Бодрствуя каждый день у ворот моих и стоя на страже у дверей моих. Потому что кто нашел меня, нашел жизнь и получит благодать от Господа. А согрешающий против меня наносит вред душе своей. Все ненавидящие меня любят смерть.
0: Так долго искал сокровищ на этой земле, кое-что находил и что-то терял, и так было в жизни моей. Сокровища я так ценил, все те, что приобрел, пока драгоценную чудо-жемчужину я наградил.

0: Радио «Новая жизнь». Просто о главном.
1: Всему есть свое время. И для каждого дела под небом есть свой час. Время рождаться и время умирать. Время сажать и время искоренять. Время убивать и время исцелять. Время разрушать и время строить. Время плакать и время смеяться. Время скорбеть и время танцевать. Время раскидывать камни и время их собирать. Время обнимать и время воздерживаться от объятий. Время искать и время терять. Время хранить и время выбрасывать. Время рвать и время сшивать. Время молчать и время говорить. Время любить и время ненавидеть. Время для войны и время для мира. В чем польза работнику от его труда? Я видел бремя, которое Бог возложил на людей. Он создал все прекрасным в свое время. Он также возложил осознание вечности в сердца людей, но они не могут постичь всего, что делает Бог от начала до конца. Я понял, что нет ничего лучше для людей, чем быть счастливыми и делать добро, пока они живы. И если кто-то может есть, пить и находить удовольствие во всяком своем труде, то это дар Божий. Я понял, что все, что делает Бог, пребудет вовек.